дорогие доски. Около недели в селе стояла машина со стройматериалом. Время от времени уезжала в другие деревни, предлагая там свой товар. Как и всякому хозяину, мне нужны были доски, но цена препятствовала их покупке. Несколько раз я уточнял цену, но она все не менялась. Машина стояла сутками неподалеку от нашего дома, и я должен был наблюдать, как КамАЗ опустошали смирившиеся с ценой односельчане. В общем, не так уж и трагично, решил я. Дождемся следующего КамАЗа со стройматериалом. Наступил воскресный день, прошло христианское собрание. КамАЗ с досками внимания уже не привлекал. Не до этого было. И тут, как это часто бывает, проверялась моя стойкость. А это было так. «Алло, здравствуй, Андрей! Если тебе доски нужны, то иди к КамАЗу. Они скинули цену на 1000 рублей. У них осталось 3,5 куба. «Хорошо, спасибо», — ответил я другу. В воскресенье такие сделки я не хотел совершать, хотя предложение было очень заманчивым. И я твердо решил дождаться понедельника и тогда вернуться к этому вопросу, если, конечно, их еще не продадут. Ну, а если все-таки продадут, то значит... А дальше мыслей не было. Я очень надеялся их купить. После обеда опять богослужение, и суетные мысли о досках покинули меня. Как-то спокойно, без лишних вопросов, воспринялся тот факт, что большая машина исчезла. Прошел месяц, а может и больше. Было решено заменить старый забор вокруг дома новым. Мне срочно нужно были прожилины, и я отправился на пилораму. Свои 40 штук я получил по заниженной цене, и, конечно, был этому рад. Но особенным сюрпризом для меня стало то, на что я никак не мог рассчитывать. Меня на пилораме богато одарили еще и досками, абсолютно бесплатно. Тяжело нагруженный пиломатериалом прицеп к легковому автомобилю был мне наградой. Я верю от Бога. Андрей Тевс, Россия.

три очень дорогих подарка. Вот и начался в нашей жизни еще один Новый год. Прошли рождественские праздники, промчались предновогодние дни, еще в полном отражении рождественских огней и радостных воспоминаний. Ушел быстрым шагом последний день прошедшего года, и мы очутились в новом, неизвестном нам году. Но верующие знают, что Богу известен каждый наш будущий день, каждая минута и секунда, и что Он неустанно с нами на нашем пути. Уже и неделя молитвы благословенно канула в вечность. Наши братья называют неделю молитвы утром Нового года. Весь еще неизвестный нам год молитвы и веры передается в руки всемогущего и любящего Бога. Господь дал нам обетование, что каждый день будет с нами, что руки Его не устанут нас поддерживать, что око Его будет над нами. Чего же нам страшиться? Кроме того, Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, сказал, что каждый верующий в Него и призывающий Его, Господа, спасется. В этом наша надежда, что еще многие спасутся, примут Христа как своего личного Спасителя. Что все виновны и грешны пред Богом, это признает почти что каждый. Но что нужно сделать, чтобы спастись? Осознав веру и свою вину перед Господом, наше сердце должно принять самое важное решение в жизни – жить с Богом или без Бога, признать себя виновным пред Господом или же считать, как прежде, безгрешным и не хуже других. Готовы ли мы всем сердцем верить в спасительную силу Иисуса Христа? Желаем ли всей душой принять Его благодать, поверить в Его истину и пройти предложенным им путем спасения? Это решение каждый должен принять сам. Иисус, рожденный в яслях, умерший на кресте, воскресший на третий день и вознесшийся на небеса, оставляет нам право решать это самим. Уже за 4 недели до Рождества улицы, дома, магазины, базары, учреждения в Германии были украшены световыми гирляндами. Звучала рождественская музыка, покупались подарки. Везде и повсюду нам встречались радостные лица. Радовались люди, готовясь ко дню рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя, и ко встрече Нового года. Мы упаковывали купленные подарки, дарили их друг другу, знакомым, соседям, выражая таким образом радость рождения Господа. Ибо подарок испокон веков является знаком внимания, выражением любви. Конечно, не у всех так протекали рождественские дни. У многих людей были печаль, горе, боль разлуки. Те, кто пострадали от природных катастроф или политических кризисов, от религиозного преследования или военных действий. Мало радости и у тех, кто томится в тюрьмах, лежит на одре болезни, кто одинок и забыт. Рождество у таких людей прошло не так, как у нас. Но как бы там ни было, милостливый наш Господь каждый год вновь и вновь дарит нам всем, без исключения, на Рождество свои 3 очень дорогих подарка. Первое. Бог Отец дарит нам свою безмерную любовь. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 16 стих. Второе. Бог Отец дарит нам в образе Своего любимого Сына Иисуса Христа истину и благодать. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна, 1 глава, 14 и 16 стих. Третье. Спасший нас своей жизнью и кровью Иисус Христос, возвращаясь к Своему Небесному Отцу, посылает верующим еще один драгоценный дар – дар Духа Святого, Духа Истины, Духа Благодати, Духа Любви и Верности. А чем можем мы,
порадовать Иисуса Христа. Мы можем подарить Ему свое сокрушенное сердце и верою принять дары самого Бога. Самым большим подарком от нас для Иисуса Христа к Рождеству будет, если мы Его подарки всем сердцем примем. Распаковали ли вы уже Божьи подарки? Не остались ли дары Божьи лежать запакованными в красочную обертку показанного благочестия и святости? Искренна ли наша любовь к Господу? Жертвенна ли? А какова наша любовь к ближнему своему? Благодарны ли мы за Библию, Слово истины и благодати? Часто ли мы огорчаем своей нелюбовью, безразличием, непокорностью, ложной святостью Духа Святого Божьего? Об этом мы размышляли во время подготовки к молитвенной неделе. Передаю эти вопросы по эстафете всем читателям Забытого алтаря. Эдит Изак.

Забытый алтарь. Забытый алтарь. Нет, теперь не забытый. К нему приношу я и боль, и нужду. Забытый алтарь, весь слезами омытый, к нему я с надеждой и верой иду. Забытый алтарь, сколько разных печалей и судеб, и жизней, греховных дорог. Мы Бога забыли, винили, не знали, а Бог искупить нас от гибели смог. Забытый алтарь, как могу я ответить за жертву святую, Господь, за меня? К тебе прихожу я с хвалой на рассвете, мой чудный Господь, за свет нового дня взываю лишь только к тебе, как алтарь я, и сердце кладу на забытый алтарь я. Забытый алтарь, мне посланный Богом, случайно открыв его с ним навсегда, вошла я в семью, где добра очень много и где Вифлеема не гаснет звезда. Забытый алтарь, к тебе тянутся люди, как тянутся к свету бутончики роз, к живительной влаге, к спасению от гроз. И встреча на небе чудесная будет, с любовью там всех ожидает Христос. Забытый алтарь — это Божия милость, Господня рука будет пусть над тобой, чтоб много сердец к покаянию открылось, чтоб Господу звал газетной строкой. Ольга Богданова.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасения.

0: Христианский телетайп.
1: Памятный знак пострадавшим за Христа. Памятный знак пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий был открыт 5 декабря в Сергиевом Посаде. Установка памятного знака вошла в череду мероприятий, посвященных 75-летию со дня кончины по приговору особой тройки НКВД расстрелян 8 декабря 1937 года Павла Флоренского, выдающейся личности в истории XX века, священника, богослова, ученого, известного всему миру, который жил, творил и преподавал в Сергиевом Посаде. Памятный знак представляет собой 7-метровый крест из металла, который прорывается сквозь сковавшие его каменные тиски и колючую проволоку. Крест, увенчанный терновым венцом, как будто разрушает тяжелый замкнувший его свод, похожий на тюремную камеру. Скульптор Мария Тихонова. Источник Благовест.Инфо. Христиане брошены в тюрьму. Положение немусульман усложняется в Мали, на территориях, занятых исламистскими группировками, цель которых – создание общества, живущего по законам шариата. Преследованиям подвергаются все несогласные с требованиями джихадистов. По информации Франке-24, исламисты бичуют тех, кого находят курящими или употребляющими алкоголь, ворам отрубают руки. Джихадисты ходят из дома в дом, арестовывая женщин, не носящих паранджу. Трое католиков были брошены в тюрьму за отказ слушать исламские проповеди. Тимбукту все более становится похожим на штаб-квартиру Аль-Каиды в странах исламского Магриба, передает Седмица со ссылкой на региональные источники. В Индии индуисты-радикалы разрушили церковь. Протестантская церковь разрушена радикально настроенными индуистами в индийском штате Карнатака. Церковь в деревне Иель-Лапуратук, округ Карвар, принадлежала общине «Миссия благословения молодежи», сообщает Седмица. Экстремисты уничтожили главные ворота и переднюю стену. Ущерб составил более 150 тысяч рупий. Община подала жалобу в полицию. Ведется расследование. До этого инцидента индуисты всячески притесняли членов общины. Им запрещали пользоваться общественным водопроводом, громко петь во время богослужения. Согласно недавнему докладу Католик Секуляр Форум, в Карнатаке в 2011 году зафиксировано более 1000 нападений на христиан и их культовые объекты. Ходить в церковь полезно для здоровья. Норвежские исследователи из группы клиник Цукехузет Инландет установили, что визиты в церковь благотворно воздействуют не только на душу, но и на тело. В частности, они снижают повышенное кровяное давление. Причем, чем чаще ходить в церковь, тем ниже давление, сообщает Religions.ru. Ранее к такому же выводу пришли американские ученые, но он был объявлен чистым совпадением, так как в США церковь регулярно посещает до 40% населения. В Норвегии в храмы ходит не более 4% граждан, так что проведенное в этой стране исследование оказалось более точным. В целом, под наблюдение врачей попало 120 тысяч человек, из которых церковь посещала всего около 5 тысяч. Выяснилось, что у них-то как раз отмечается самое низкое и самое здоровое кровяное давление по сравнению со всеми остальными. Теперь необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько религиозные воззрения человека влияют на его общее состояние здоровья и оказываются ли целебными все мировые религии или только какие-то определенные. Ватиканская библиотека представит музыкальные манускрипты в цифре. К апрелю 2013 года Ватиканская апостольская библиотека собирается перевести в цифровой формат более 13 тысяч страниц голландских музыкальных манускриптов, которые хранятся в ее фондах. Работа по оцифровке манускриптов, которые были созданы в период с конца XIII до начала XVI века в Нидерландах, будет выполнена в сотрудничестве с лабораторией Международного центра по изучению нидерландской музыки при Католическом университете в Лувене. Станут доступными исследователям рукописные книги, украшенные орнаментами и миниатюрами, которые были созданы в мастерской голландского композитора, музыканта и каллиграфа Петра Аламира. Эти работы способствовали распространению полифонического пения не только в Нидерландах, но и во всей Западной Европе, сообщает news.ru.com со ссылкой на информацию Радио Ватикана. Книги, которые будут переведены в цифровой формат, ранее были частью коллекции Сикстинской и Юлианской капелл в Ватикане, а также папской базилики Санта Мария Маджоре. Фонд библиотеки Ватикана состоит из более миллиона книг и 150 тысяч рукописей, из которых 8 тысяч составляют инкунабулы. Это книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Ежегодно библиотеку посещают более 20 тысяч ученых из разных стран мира. Раздел ведет Катерина Гертель.

Международная газета об Израиле накануне. Плач Иеремии. К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Как воронья слеталась стая, чтоб посмотреть на твой позор. Над унижением смеются, они не ведают того, что твои слезы отольются им всем у Бога твоего. Твои грехи тебя повергли, но ты восстанешь из руин, и возвратятся твои дети. Восстань, светись, Иерусалим! К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Господь пришел, благословляя, а получил в ответ позор. И бичевание, и пытку, венок терновый, ржавый гвоздь. Он души врачевал улыбкой, святой, великий, верный вождь. И вновь постигло разрушение твои дворы, Иерусалим. Ты не узнал час посещения, тобой поруган Божий Сын. Но дал Господь обетование, и верен слову наш Господь. Свое исполнит обещание, и соберет Он твой народ. В золотых стенах святого града восстанет вновь Иерусалим. Отца Небесного награда тем, кому дорог Божий Сын. Ирина Камзина, Россия,

чтобы вы были мои». С 8 по 16 декабря все евреи отмечали праздник Ханука. О нем написал наш постоянный автор, миссионер миссии «Евреи за Иисуса» Петр Блидштайн. Ханука – праздник победы, завершивший восстание иудеев против греков, эллинов, сирийцев. В 165 году до нашей эры сирийский царь Антиох намерился обратить покоренную им Иудею и греческую языческую веру и приобщить ее к передовой греческой культуре и цивилизации, эллинизировать народ Божий Израиля. Героический поступок одного верного Богу семейства Маковеев изменил ход событий. Горстка восставших отказалась поклониться просветителю и тирану и одержала победу над целой армией завоевателей. Слово «Ханука» означает обновление, потому что главным достижением победы Маковеев было обновление храма. Антиох разорил в Иерусалиме храм и осквернил его мерзкой жертвой. 3 года спустя храм вновь был очищен для служения и освящен для Господа. Чудо Хануки – чудо военной победы восставших за честь Бога Израиля. Слабые и необученные, они вступились за его дело. Тогда и он, сильный Израилев, вступился за них. Чудо Хануки – чудо храмовой миноры, семисвечный светильник. Имея лишь дневной запас масла, она горела еще 7 дней. Именно столько дней и требовалось для освящения храма. Не всегда находилась в Израиле даже горстка верных Господу, однако он всегда оставался верен Израилю. Бог был автором его великого исхода, его чудесных побед и его непостижимого в мировой истории выживания. Бог обещал, что сам будет обитать посреди народа своего. Сначала скиния, с которой евреи ходили в пустыне, а затем храм в Иерусалиме, и были местом его особого присутствия, местом примирения между Всевышним и теми, кого он назвал народом своим. События Хануки связаны с храмом, с его очищением и освящением. Об этом известно каждому еврею. Но не каждый еврей знает, что храм был причастен к тому очищению и освящению, которое сам Господь совершал над Израилем. Далеко не каждому ныне известно, что храм и жертвы в нем приносимые имели отношение к тому, что Тора называет искуплением и прощением грехов. Ханука знаменует не только физическую победу над эллинами, но и духовную над эллинизацией. Ныне в отсутствии эллинов эту же проблему зовут ассимиляция. Мы, евреи, сделали слово «ассимилянт» презрительной кличкой. Мы видим корни этой беды в смешанных браках, в светском воспитании и нашей культурной всеядности. Мы уповаем на еврейское образование как на самое верное средство сохранить свою самобытность. Мы такое значение придаем этой проблеме – спасению от ассимиляции, которую именуем духовным холокостом и бескровным убийством еврейских душ. Как будто другая проблема спасения души, и в том числе еврейской, от грядущего суда Божьего для нас уже не так актуальна. Как будто своим существованием мы обязаны своей самобытности, и обращение к еврейству означает то же самое, что обращение к Богу евреев. Разве это широко рекламируемое обращение к традициям и корням не обогатило многих из нас лишь свечами на Хануку и на Шаббат? Разве словами «Я в вашего Христа не верю» не исчерпывается вся вера и вся еврейская идентификация многих представителей нашего народа? Бог отделил нас от всех народов на земле, чтобы придать нам самобытности и своеобразие, но чтобы вы были мои.
Евреев, которые о своем наследии вспоминают раз в году на Хануку, так и называют ханукальными евреями. По тому же принципу получили свое название и верующие в Иисуса, которые наследовали не самого Христа, а дарование в нем прощения грехов, но лишь праздник Рождества, рождественские христиане. Наверное, такого рода евреев было достаточно даже во времена Маккавеев и храма, иначе количество восставших против эллинизации и исчислялось бы горсточкой. Просто до Хануки у них было другое прозвище, возможно, йом-кипуровские евреи. Такого рода евреи и выходят из нас, атеистов, с еврейским образованием, которые Тору не знают, однако свою веру не поменяют. Я родился евреем, и евреем умру. Образование может тебе помочь в решении проблемы еврейской идентификации. Но лишь сам Господь разрешил проблему твоего очищения и прощения, проблему идентификации твоей души, либо с жизнью вечной, либо с погибелью. И именно ради решения этой проблемы Он и обещал послать Израилю Мессию, чтобы наши еврейские души возродить верой в Его жертву и искупление. Возможно, что чудо Хануки, чудо света ее, миноры, было только легендой. Но Бог сотворил реальное и обещанное им, самим чудо, это чудо Его, Мессии. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Это слова Иисуса. Он говорил не о том храме, который за 200 лет до того был очищен и обновлен на Хануку, но о собственном теле. Немало людей в Иерусалиме слышали эти слова, но даже серьезно еврейское образование не помогло им понять их значение. Понять смысл этих слов намного важнее любого образования. Ведь сказавший нам о своем храме предсказал и скорую участь реального храма. Он не только предвидел свою близкую смерть, но и свое скорое на третий день воскресение из смерти. Бог навечно воздвиг его храм и наполнил живительным светом, чтобы ты мог наследовать не еврейскую идентификацию, но примирение с Творцом, наследовать совершенный дар Бога Израиля, Христа, чтобы вы были мои. Пётр Блитштайн, USA.

Смерть Моисея, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89:12. Он видел роскошь царского дворца и нищету пастушеской палатки. И вот в преддверии смертного конца он не играл с костлявой гостьей в прятки. Ему настало время умереть, поскольку все он выполнил задачи. Дух покидал из хрупкой плоти клеть, чтоб удалиться от нее подальше. Бог дал ему увидеть Ханаан, в который он мечтал войти ногами, но не вошел за резкие слова, что произнес, когда его ругали. Он лично был самим Христом знаком, с ним говорил он, поднимаясь в горы. Из уст его он получил закон, известный миру, как учение Торы. Он на земле провел 120 лет. 2/3 жизни прожил он в пустыне. А как же мы? Какой оставим след? Неужто к Богу явимся пустыми? Господь, счислять так дни нас научи, чтоб нам мудреть о счастье неба, зная, и Божьей славы отражать лучи, как Моисей, спустившийся с Синая. Александр Савченко, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом. Желаем вам благословения от Бога при слушании этой программы.

0: В Библии, в 17 главе книги «Деяния апостолов», мы читаем, как апостол Павел, путешествуя по городам Древней Греции, посетил столицу, город Афины. Этот город пестрил множеством идолов, которым люди в то время поклонялись. Услышав от Павла об Иисусе Христе, афиняне пожелали подробнее узнать об этом учении и повели Павла в Ареопаг. Так назывался холм, расположенный в северо-западной части города. На этом холме заседал суд, призванный наблюдать за нравственной и религиозной жизнью граждан. И вот, придя туда, Павел встал среди Ареопага и сказал:
1: «Афиняне, я вижу, что вы во всем набожны, ибо когда я проходил по городу и осматривал ваши святыни, я нашел даже жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Так вот, Бог, которому вы поклоняетесь, не зная Его, и есть тот Бог, которого я провозглашаю вам».
0: Подобно тем афинянам, которым апостол Павел проповедовал Слово Божие, многие люди и сегодня чтут Бога, которого они не знают. Желая угодить, время от времени ставят для Него свечку в храме или исполняют некоторые церковные обряды. Делая это, они не знают ни характера истинного Бога, Творца неба и земли, ни Его воли, ни плана спасения.
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, может быть, ты тоже принадлежишь к числу почитателей неведомого Бога. Искренне молимся и надеемся, что эта передача поможет вам увидеть Бога таким, как Его нам представляет Библия. Тема сегодняшней беседы Ивана Петерса – «Человеческие представления о Боге». Перед беседой прозвучит песня.

Существует ли Бог? Это центральный вопрос каждого человека, когда он встречается с чем-либо или кем-либо из религиозного мира. Существует ли Бог? Спрашивает себя каждый человек когда-либо в своей жизни. Как только Бог мог допустить то или иное? Спрашивают другие, сталкиваясь с трудностями, неприятностями, бедами и катастрофами. Ведь должно быть какое-либо сверхъестественное существо. Ведь не может быть, что жизнь состоит только из пользования материальными вещами. Такие мысли время от времени проносятся в уме каждого. Да, высшее существо. Такие мысли допускают многие. Бог – это уже сужает нашу свободу мысли. Слово «Бог» звучит как-то слишком лично. И уже немного связывает нас к одному аспекту. А мы, люди, хотим быть свободными. Нам не нравится, если кто-либо вмешивается в наши дела или мысли, и вообще в нашу жизнь. Мы индивидуалисты и ставим на показ только те стороны нашего характера, которые хотим, чтобы их видели люди. Мы все играем в жизни двойную роль. Одну в обществе, когда нас видят другие, и другую, когда думаем, что никто за нами не наблюдает. По этой причине мы отклоняем мысль о существовании Бога в образе определенной личности. Скорее еще мы готовы согласиться с мыслью о том, что есть где-то высшее существо. Не приходилось ли вам, дорогой слушатель, улавливать себя при подобных мыслях? Я уверен, что и вы имели моменты в вашей жизни, когда думали о Боге. Никто этого не может отвергать. Библия, Слово Божие, ясно говорит нам о том, что Бог вложил в каждого человека знание о себе. Конечно, суета повседневной жизни часто мешает человеку думать об этом. Заботы, как толстый слой пыли, осели на нашу душу, и мы не слышим

ее зова к вечности, к высшему, к сверхъестественному, к нечеловеческому. Но бывает в жизни каждого моменты, когда веют бури, и вихри катастрофы или повышенных чувств сдувают эту пыль, и тогда человек слышит крик души. Он может быть выражаться в крике обвинения Бога за то, что он якобы допустил трагедию в нашей жизни. Или, с другой стороны, вы делаете прогулку в весенний день и наслаждаетесь прекрасной природой, окружающей вас. Как часто в такие моменты из уст человека вырывается предложение: «О, Боже мой, как это хорошо! Боже мой, как это чудесно!» Вы говорите: «Это просто оборот речи и не имеет ничего общего с существованием или несуществованием Бога». Тогда я прошу вас прислушаться к таким выражениям других людей. Или остановитесь в мыслях, когда в следующий раз в вас загорится желание обвинить Бога в постигшем вас каком-либо несчастье. Сопоставьте тогда ваши мысли с местом, которое я хочу прочитать из Библии. Если вы имеете ее при себе, то откройте, пожалуйста, книгу «Послание апостола Павла к римлянам». Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. Я хочу прочитать из нее стихи 19 и 20. Здесь говорится о вложенном в человеке знании о Боге. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, то есть для нас, людей, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». И в 18-м псалме автор его Давид пишет: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Бог поставил в небесах жилище солнцу». Ибо что можно знать о Боге явно для них? Подумайте о этих словах. Написаны были они по вдохновению Духа Божия. Проверьте серьезно тайную сторону вашей личности. В ней ведь и вы скрываете свои мысли о Боге. Многим из нас, однако, трудно выразить их. Различные причины мешают этому. А что скажут мои друзья, коллеги по работе, мои родные и знакомые? Эти вопросы, с одной стороны, мешают. Но ведь наши друзья, коллеги и родные тоже имеют такие мысли. Так что, имея их, мы не отличаемся в действительности от других. Дорогие, так же, как невидимое Божие можно видеть через рассматривание творений, так и невидимое противника Божия, дьявола, можно видеть через рассматривание стыда нашей личности признаться в мыслях о Боге. Дьявол контролирует мысли упавшего в грех человечества. Он не хочет допустить, чтобы мы поделились этими мыслями с другими, хоть и эти другие мыслят подобно нам. Враг человеческой души, дьявол, хочет удержать власть над нами. Поэтому он предпринимает все возможное с его стороны, чтобы отвлечь человека от истинного Бога. Он допускает мысль о высшем сверхъестественном существе. Он допускает всякое суеверие, оккультизм, демонов, бесов, идолов, домовых и так далее. Всему этому верят очень многие. Но ведь это тоже вера в сверхъестественное. Какое противоречие! «Веруй во что угодно», — шепчет дьявол человеческой душе, «только не в личность Бога». Да, дьявол идет даже еще дальше. Если уж ему не удается отвлечь человека от мыслей о Боге,
то он хочет вселить в нас ложные представления о сущности Бога. Да, словом «Бог» можно и злоупотреблять. Бог даже сам предупредил людей не делать этого. Давая своему народу закон, то есть правила для их жизни, Бог говорил и о том, чтобы мы не злоупотребляли Его именем. В 7 стихе 20 главы книги «Исход», это вторая книга Библии, сам Бог говорит народу: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Это строгое предупреждение. Но как же можно злоупотреблять именем Бога? О, я думаю, в истории так называемой церкви и вообще человечества мы можем найти бесконечно много примеров такого злоупотребления. Что только не делалось во имя Бога. Многие атеисты оправдывают свое неверие, свое отклонение Бога именно на основании таких примеров. Однако, дорогие, это ложный путь. Факт остается фактом. Злоупотребление какой-либо вещью или каким-либо именем не делает саму вещь или имя плохим. Недавно я при езде в автомобиле слушал радио. И как раз велся репортаж о злоупотреблении этикетками. Вот, например, одна фирма нашивает или наклеивает на свой продукт определенный знак, этикетку, по которой каждый может узнать этот товар. Но есть и такие фирмы, которые делают очень некачественные товары и наклеивают на них подделанные этикетки известной качественной одежды. Это обман, и многие люди потерпели убыток, покупая такие подделки, не говоря уж о убытке, с которым приходится справляться самой фирме. Также злоупотребление именем Бога и Церкви Божией принесли большой ущерб верующим. Но также, как в нашем примере, одежда той известной фирмы очень хорошая и качественная, так и вера, и сам Бог тоже не теряют своей важности и своего качества по причине злоупотребления ими. Бог остается Богом, Творцом человека и вселенной. Он остается Богом любящим и милующим. Он остается Богом, который послал в этот мир для доказательства своей любви своего единородного Сына Иисуса Христа. Он Бог, зовущий людей к себе, потому что только в Боге может успокоиться душа человека. Только Создатель души, Бог, знает, чем ее можно удовлетворить. Но против таких мыслей действует дьявол. Он наклеивает подделанные этикетки на дела свои и своих сторонников. Различие между подделкой и оригиналом в этом случае очень просто. Это различие между добром и злом. Бог никогда не делает зла. Это закон. Все зло от дьявола, какую бы этикетку он ни наклеивал на это. Зло происходит от дьявола, соблазняющего человека на грех. И если это ему удается, и человек терпит трудности из-за своего греха, или его логических последствий, то дьявол снова подходит и говорит: «Посмотри, как только мог Бог допустить такое?» Вот она, ложная этикетка. От таких мыслей надо освободиться, и освободить нас от них может только сам Господь Бог. Мы можем Его об этом просить. Знаете, дорогие слушатели, чем больше я думаю о этой теме, тем больше я убеждаюсь в том, что Бога мы можем познать только из Его Слова. Мы можем знать о Нем только то, что Он открыл нам. Но мы часто поступаем иначе. Вместо того, чтобы обратиться к откровению Божию, мы пользуемся нашими мыслями и фантазией.
Я часто хожу на рынок. Хоть он у нас небольшой, но там можно всегда что-либо свежее купить. И вот я смотрю, как люди ходят от лавки к лавке. Берут немного от того, немного от другого и кладут это в свои сумки или сетки. Почти всегда в этих сумках лежат очень разные вещи и продукты. Каждый из них берет то, что ему нужно или нравится. Каждый покупает те продукты, которые любит есть. И вот так же поступаем мы часто в наших представлениях о Боге. Для одних Бог должен быть залогом здоровья и успеха. Если этого не получается, то значит Бог виноват. Другие хотели бы иметь Бога, который, подобно волшебнику в сказках, помогал им справляться с трудностями или давал бы им то, что они хотят. Одним словом, мы хотим не Бога, управляющего нашей жизнью, не Бога, который требует безусловного поклонения и послушания, а существо, силой которого мы можем достигнуть личные цели. Вот уже тоже ложная этикетка. Но, дорогие, Бога единого и истинного, Бога, сотворившего небо и землю, невозможно манипулировать нашими человеческими мыслями, нашим разумом и нашими желаниями. Он не оставит без наказания злоупотребляющих его именем. Он будет однажды судить как самого дьявола, источника всех соблазнов, так и тех, которые подались его соблазну и не поверили Богу. Апостолу Иоанну Бог позволил взглянуть в будущее. И вот что он там увидел. В 12 главе книги Откровения, начиная с 9 стиха, мы читаем. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я, — продолжает Иоанн свое описание, — громкий голос, говорящий на небе, — ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Вот конец того, кто является причиной ложных представлений о сущности Господа Бога. Бог не остался в тайне. Он явил себя людям таковым, как Он есть. Мы можем его знать. Нам дано Слово Божие, в котором Бог говорит о себе и о том, как нам следует правильно жить. Он дал нам прекрасную природу, по творению которой мы можем его познать. И других откровений о Боге нет. Но то, что Он нам открыл, должно приниматься верою. Бог никого не заставляет. Он хочет добровольного решения, потому что только на добровольной основе возможно истинное и глубокое общение. Какое представление имеете вы о Боге? Каким критерием вы измеряете ваши мысли о Нем? Помните, что всякое отклонение ваших представлений от истинной сущности Бога ведет к идолопоклонству. Если каждый человек представлял бы себе Бога по-своему, то мы имели бы столько же богов, сколько людей на земле. Так, например, во многих храмах Индии стоят миллионы разных богов. Каждый может выбрать себе подходящего. Какое заблуждение! Слушайте, что говорит сам Бог по этому поводу в стихах с 20 по 22 в 45 главе книги пророка Исаии. Этими словами я хочу закончить сегодняшнюю беседу. И надеюсь, что вы подумаете
над вашими мыслями о Боге. «Невежды те, — говорит Господь, — которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного».

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Эту беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 6 по 9. «На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее».
0: Люди горды, потому что дьявол вложил в них эту гордость. Гордость — это симптом болезни души и психики человека. Истина заключается в том, что человек в сравнении с Богом мал, слаб и смертен. Но он пытается скрыть свою слабость и внешне не показывать ее. Гордый человек представляет себя божеством, которое может делать все, что хочет, или не делать ничего. Человек планирует свое время и жизнь без Бога. По своей природе он становится мятежником, восстающим на Творца. Он любит себя, а не Бога, и возвеличивает свое имя, а не имя Небесного Отца. Испорчены не только мысли и намерения людей, плохи и их дела. Живущий без Бога живет против Бога. Грех наложил свою печать на изобретения людей, их научные открытия, политические принципы и философские системы. В них содержатся семена смерти. Мир возненавидел Христа. Он пришел не для того, чтобы делать то, что хочется ему. Он един с Отцом и все делает в соответствии с Его волей. Даже для религиозных людей Иисус был камнем преткновения, потому что любовь, которую Он проповедовал, была не законнической, а Божьей. Они ненавидели Иисуса, так как Его присутствие открывало их лицемерную праведность. Братья Христа отвергли и Духа Святого. Они были исполнены духом мира сего и потому разделяли мнение фарисеев. Их маловерие доказывало, что в них не было духа Божьей любви. Они были водимы иным духом, который вселяет гордость в человека и выступает против Бога. Они обманывали себя, веря в силу собственных добрых дел.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 10 по 13. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев».
0: Каждый год иудеи радостно отмечали праздник кущей. Из веток деревьев они делали палатки, ставили их на крышах своих домов или возле них. Люди ходили друг к другу в гости и готовили вкусную еду. Это был праздник благодарности Богу за благословенный урожай. Палатки напоминали им о 40-летнем хождении израильского народа по пустыне, когда у них не было постоянного места жительства. Иисус не отмечал праздник со всеми, поскольку был гоним вместе со своими учениками. Но он отпустил своих братьев туда. Позже он и сам пошел в Иерусалим и уже навсегда расстался с Галилеей, своей земной родиной. Он приближался к главной цели своего служения — крестной смерти и спасению людей от Божьего гнева. Иудеи разделились в своих мнениях по отношению Христа. Одни считали его Божьим посланцем, хорошим человеком и реформатором, Другие же говорили, что он ведет народ в заблуждение и заслуживает смерти. Одно его присутствие среди них могло навести на них гнев Божий и испортить их будущее. Вскоре Синедрионом был издан приказ об его аресте. Старейшины надеялись, что люди перестанут следовать за Иисусом. Теперь уже никто не смел говорить о нем открыто. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое смирение и послушание перед Богом. Освободи нас от мирского духа и наполни нас Своим духом. Храни нас от злых путей и соделай так, чтобы мы могли служить Тебе, как Ты того заслуживаешь. Вопрос 52. Почему мир ненавидит Иисуса? Б. Различные мнения об Иисусе в народе и в Иудейском совете. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 до 53.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 по 18. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем».
0: Иисус не боялся презрения со стороны своих врагов или смерти. По воле Отца Он тайно отправился в Иерусалим, где проходил праздник кущей. Ни от кого не скрываясь, Он пошел прямо в храм, где учил Евангелию как утвержденный Богом учитель. Люди чувствовали, будто сам Бог говорит с ними. Они спрашивали друг друга, откуда у этого молодого человека такие глубокие мысли о Боге? Он не учился ни у кого из раввинов. Как плотник без должного образования, может ли он открыть нам истину Божию? Отвечая на их мысли, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, я имею познание и учу истине, более того, я есть Слово Бога. Каждая мысль и желание Бога присутствуют во мне». Мое учение не от меня самого, я — голос Бога, который внутри меня. Мой Отец учит меня. Я знаю все Его мысли, планы и цели. Я пришел не со своими мыслями, а с Божьими, которые истины. Я вношу ясность в откровение Божие. Я завершаю откровение там, где оно не завершено». Таким образом, назвав себя Божьим апостолом, он прославил Отца и покорился Ему. Не он послал себя на землю, а Отец ниспослал его, наделив божественной властью. Так Иисус, Сын Бога и одновременно Его посланец, заслуживающий нашего внимания, веры и поклонения, так же, как и Его Отец. Чтобы иудеям было легче поверить в Него, Иисус показал им, как определить, что Его учение согласуется с волей Бога. Что доказывает подлинность учения и личности Иисуса? Он сказал, «Старайся поступать согласно Евангелию, и ты откроешь для себя Его величие. Вникни в Мои слова, стих за стихом, и ты увидишь, что они имеют силу не человеческую, а Божию». Чтобы учение Христа имело силу и в твоей жизни, тебе нужно принять решение. Хочешь ли ты того же, чего хочет Иисус? Если твоя воля отличается от Божьей, то ты не познал Господа. Когда твоя воля станет соответствовать воле Божьей, а она и есть воля Христа, то ты начнешь возрастать духовно и познавать Бога таким, каков Он есть. Всякий, кто исполняет волю Отца, как учит нас Иисус, поймет разницу между Евангелием и законом. Господь допускает трудности в нашей жизни, но вместе с этим дает и необходимые силы для их преодоления. Поэтому мы можем с радостью принимать эти трудности. Всякий, кто исполняет заповеди Христа, получает силу жить в Его любви. Они ведут не к бессилию, как с законом Моисея, а к жизни в Божьей благодати. Тот, кто желает исполнить волю Бога и пребывает в учении Христа, осознает, что Христос не человеческий учитель, а воплощенное Божие Слово, и вступит в личный контакт с Ним. Иисус не учит философии, а пришел для того, чтобы простить наши грехи и даровать силу Божьей жизни.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Для молодежи. Василий Филат. Свидание и счастливый брак. Свидание является преткновением в познании характера человека. Не веришь? Посмотри внимательно и суди по себе. Ведь с тех пор, как ты начал с кем-то встречаться, ты ведешь себя нереально. Ты сам стал непревзойденным артистом и начинаешь играть в спектакль, в котором хочешь показать себя хорошим, самым лучшим. В большинстве случаев точно так же поступает и твой партнер, если имеет какие-то чувства к тебе, потому что хочет тебе понравиться. Как видишь, ты так не сможешь узнать характер. Ты больше бы увидел, наблюдая со стороны без свиданий. Свидания больше разрушают, чем созидают. Когда мужчина и женщина вступают в брачный союз, то они оба знают свои обязанности и даже не допускают мысли о разводе. Когда же они не женаты, то в больших конфликтах приходит мысль порвать отношения, и эта мысль находит себе место в разуме. Бывает, что конфликт проходит, встречающиеся могут даже пожениться, а потом, когда опять придут тяжелые времена, которые не обходят стороной ни одной пары и через которые надо пройти с мудростью и терпением, то существует большая опасность, что мысль о разводе, возникшая во время свиданий, начинает искать выхода. И если ты не мог устоять перед искушением встречаться, то почему ты думаешь, что устоишь перед искушением развода? Не лучше ли изначально принять твердое решение избегать свиданий и мысли о разводе? И так ты исполнишь в своей жизни стих.
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
1: Притча 4.23. Седьмое. Свидания влияют на целомудренность. Парни и девушки, которые начинают встречаться, начинают флиртовать, то есть делать что-то, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Эти действия имеют сексуальные наклонности. Это игровые слова и жесты, которые в большинстве случаев люди делают бессознательно, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Эту романтическую игру ты должен сохранить для твоего мужа или жены. Флиртование, начавшееся на свиданиях, превратится в навык, а потом принесет в брак проблемы и сожаления. Не встречаясь, ты поступаешь целомудренно, а это очень ценно пред Богом и людьми. Восьмое. Свидания ранят чувства. Если парень приглашает девушку на свидание, но при этом не просит ее руки, он ранит ее чувства и ставит под вопрос ее ценность. Если доходит до прикосновений и поцелуев, то парень и девушка захотят полного удовлетворения, которое можно испытать только в интимных отношениях. Но только в браке интимное отношение приносит радость, а вне брака оставляет чувство вины и подлости по отношению к другому. Особенно страдает девушка и приносит большой позор в семью. Зажечь чьи-то сексуальные желания и держать под этим давлением долгое время ранит чувства. Поэтому нехорошо предлагать или соглашаться на свидание с противоположным полом перед браком. Девятое. Свидания ставят тебя в зону опасности. Долгие встречи, сильные чувства и прикосновения могут привести к потере контроля над собой и к блуду. Опасность велика, и последствия будут очень большими и тяжелыми. Совесть будет осуждать вас, и вы не сможете радоваться в браке от полноты интимных отношений, которые смогли бы иметь, если бы сохранили себя до свадьбы, дня заключения завета перед Богом. Десятое. Свидание приносит только зло. Если даже вы встречаетесь только пообщаться, если даже вы поставили пред собой определенные ограничения, свидание сделает вам только хуже. Кто поверит, что между вами нет аморальных отношений? Ведь мы живем в такое время, когда с первого свидания начинаются интимные отношения. Мирские люди так точно будут думать и о тебе, и ты испортишь имя себе, партнеру, родителям, церкви и Иисусу Христу, чье имя ты носишь. 11. Свидания негативно отражаются на родителях. С момента, когда начинаются свидания, которые длятся долгое время, или когда парень меняет девушек каждый день, родители постоянно переживают. Они начинают ожидать неприятностей от своего ребенка, который встречается с кем-то, и это приносит им стыд перед церковью и людьми. Нехорошо позорить своих родителей. Выбери лучше целомудрие и сохрани в чистоте мысли и дела, чтобы иметь счастливый брак и приносить всем радость и славу Богу. Не предлагай и не принимай свиданий. Может быть, теперь ты задашь себе вопрос: «Но если я не хожу на свидания, то как я женюсь?» Я отвечу на этот вопрос в следующих статьях. Перевод Натальи Моисей. «Мир мой даю вам». Еще недавно здесь слышался звонкий смех детей, удивительное пение птиц, цвели маслины, зеленел виноград. И всю эту идиллию вмиг разрушила безжалостная война. Снаряд попал прямо в дом. Теперь эти развалины – немые свидетели человеческой ненависти. Хозяев нет, а виноградная лоза продолжает жить, но некому собрать созревшие тяжелые гроздья. Как ценен мир! Мир – добродетель цивилизации, а война – ее преступление. Когда люди не могут или не хотят преодолеть разногласия путем мирных переговоров, они обращаются к оружию и тогда становятся участниками или свидетелями драматических событий. Изо дня в день они сталкиваются со смертью, потерями, ненавистью, лишениями. За последние 3400 лет на Земле было лишь 250 лет всеобщего мира. Нет войне, мир во всем мире, миру мир. Многие из нас помнят эти пламенные лозунги. Да, все страны борются за мир, но каждая за свой. К сожалению, многие из тех, кто отстаивает мир, сами не имеют его в своем сердце. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Вот сильные их кричат на улицах. Послы для мира горько плачут, писал когда-то пророк Исаия. Сегодня главный вопрос, как сохранить мир, стал военной тайной. Человечество живет в страхе перед новыми войнами, террором, убийствами и насилием. Настроение современного мира очень напоминает состояние Израиля, о котором пророчествовал Иеремия. «Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы». Недавно в Москве в библиотеке иностранной литературы проходила выставка под названием «Война и мир глазами детей». Как заметили организаторы выставки, мир дети рисуют мало. Потрясающей была работа одного из мальчиков «Сильнейшая война». Он нарисовал бой и написал почти возле каждого солдата: «Убит, убит, убит». Эти рисунки, наверное, можно назвать документом эпохи. Все дело в том, что на этих рисунках, а их около 100, точный срез умонастроений современного детства. Политик, военный, дипломат может слукавить или ошибиться в своих прогнозах. Ребенок не ошибется и не обманет. Слава Богу, наше поколение, наши дети не пережили войны, и все же нам не удалось избежать смертоносного влияния насилия. Как и предупреждал Иисус, мы слышим о новых конфликтах, о военных слухах. Средства массовой информации наполнены новостями об убийствах и жестокости. Русская поэтесса Ася Сапир пишет о современных детях. Рисуют мальчики войну, и, не жалея красной краски, кровь проливают без опаски, пока их жизнь не на кону. Играют мальчики в войну за федералов и бандитов, еще взаправду не убиты и не гниют в чужом плену. Читают мальчики войну, а мир вниманием обходят и слышат среди всех мелодий одну военную струну. играют мальчики в войну. Но жертвы смерти или раны лишь на компьютерном экране и не вменяются в вину. Уходят мальчики в войну. Жесточе, чем экранный триллер, в противоборстве или-или, сражаться насмерть, присягнув. Один малыш на вопрос о том, что такое мир, ответил: «Мир — это когда стреляют не там, где я живу, а где-то в другом месте». Безусловно, каждому поколению хочется мира, живых братьев и отцов, чистого неба, ясного солнца, земли, не пропитанной кровью. Нам хочется слышать и сейчас, и в будущем смех детей с неповрежденной психикой. Сейчас почти во всех современных конфликтах большая часть потерь приходится на гражданских лиц, причем число жертв среди детей несоразмерно велико. По данным детского фонда ЮНИСЕФ, за последние 10 лет в ходе вооруженных конфликтов 2 миллиона детей погибли, 6 миллионов остались бездомными, 12 миллионов получили ранения и остались инвалидами. Кроме того, по меньшей мере 300 тысяч детей-солдат участвуют в 30 конфликтах в различных точках земного шара. Прав был Фёдор Достоевский, когда сказал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Возможно ли что-то изменить? Да. Сегодня, как никогда раньше, актуальны слова пророка Михея об Иисусе Христе. «И будет Он мир». Иисус может примирить человечество с Богом, остановить вражду и ненависть в сердцах, даровать покой всем труждающимся и обремененным грехом. Иисус говорит:
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
1: И если путь, ведущий к свету, или путь, ведущий к миру, открыл нам сам Господь, то мы не должны терять ни минуты. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. Каким будет наш выбор? Подготовила Ирина Кархут.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
5: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
4: Некто из народа сказал ему:
6: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
5: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
4: И сказал ученикам своим:
5: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить.

0: Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
1: Тогда сказал ему Петр:
2: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
1: Господь же сказал:
0: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей.
1: Сказал же и народу:
0: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
1: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
0: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
1: И сказал сию притчу:
0: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
1: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
0: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего.
1: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
4: есть

0: 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
1: Господь сказал ему в ответ:
2: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
1: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
2: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
1: Еще сказал:
2: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
1: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
3: «Господи, неужели мало спасающихся?»
1: Он же сказал им:
2: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
1: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
4: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
1: И сказал им:
2: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен гряды и во имя Господне“».
5: Глава 14.
1: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
2: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
1: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил, при сём сказал им:
2: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
1: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
2: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: „Уступи ему место“, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: „Друг, пересядь выше“, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
1: Сказал же и позвавшему его:
2: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
6: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
1: Он же сказал ему:
2: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
1: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
2: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущим на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
5: Глава 15.
1: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
7: «Он принимает грешников и ест с ними».
1: Но он сказал им следующую притчу:
2: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
1: Еще сказал:
2: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
5: Глава 16.
1: Сказал же и к ученикам своим:
2: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне».
1: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
2: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
5: Глава 17.
1: Сказал также Иисус ученикам:
2: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
1: И сказали апостолы Господу:
3: «Умножь в нас веру».
1: Господь сказал:
2: «Если бы вы имели веру с зерно горчишное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
1: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
8: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
1: Увидев их, он сказал им:
2: «Пойдите, покажитесь священникам».
1: И когда они шли, очистились,

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Выражение «восточное гостеприимство» служит символом особого почета, с которым относится на Востоке к гостю. В Евангелии мы встречаем, например, упоминание об особых ритуалах, связанных с приемом гостей. Во-первых, гостю следовало дать возможность умыться с дороги, омыть ему ноги, руки и приветствовать его целованием. Обычно приглашение было связано с трапезой, причем наиболее почетные места за столом располагались рядом с хозяином. Участие в трапезе означало прежде всего общение. И мы находим в Евангелии обвинение против Иисуса в том, что Он ест с мытарями и грешниками, то есть общается с ними. Однако на сей раз Он был приглашен в дом одного из начальников фарисейских. Что случилось во время этой трапезы, мы узнаем из очередной лекции доктора МакГи, посвященной изучению Евангелия от Луки. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 14 главы Евангелия от Луки. В этой главе мы читаем, что Господь Иисус получает приглашение на обед от одного из видных фарисеев. Все, что описывается в 14 главе, было произнесено в доме у этого фарисея. Причем описание этого события мы встречаем только в Евангелии от Луки. Здесь Господь произносит несколько притч, две из которых встречаются только в этом Евангелии. Итак, мы опять являемся свидетелями того, как Иисус попадает в дом начальника фарисеев. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». Я признаюсь, друзья мои, что если бы какой-нибудь фарисей пригласил меня в свой дом, и если бы я точно знал, что это делается с недоброй целью, я бы, несомненно, отказался. Фарисеи искали способ каким-то образом опорочить Иисуса. Этот стих помогает нам лучше почувствовать атмосферу, в которой происходила эта встреча. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. Как мы видим, это была тривиальная попытка подловить нашего Господа на чем-то и опорочить его. Я полагаю, что этот несчастный больной был специально приглашен туда, чтобы заставить нашего Господа этим исцелением нарушить закон субботы. Давайте теперь посмотрим, что делает Иисус. Прочтем 3 стих. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. Господь задал присутствующим конкретный вопрос, но они боялись ответить Ему. И тогда Иисус совершает это чудо. Прочтем 4 и 5 стихи. «И, прикоснувшись, исцелил его». И отпустил. При сём сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» Если бы в субботу вол или осел, принадлежавший кому-то из этих фарисеев, упал в яму, они бы обязательно пошли вызволять бедное животное. Давайте попытаемся найти сходную иллюстрацию из нашей с вами жизни. Если бы в субботу в машине у любого из этих фарисеев спустила шина, каждый из них обязательно предпринял бы какие-то усилия, чтобы накачать ее. И Господь прекрасно знал об этом, поэтому Он и говорит собравшимся. «Я помогаю этому несчастному сейчас только потому, что он оказался в беде». Читаем 6 стих. «И не могли отвечать ему на это». Эти люди не могли ничего возразить Иисусу, и за столом возникла напряженная пауза. Но вместо того, чтобы разрядить обстановку, Господь произносит притчу, которая стала укором многим из собравшихся. Читаем 7 стих. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Я думаю, что сцена того, как эти фарисеи усаживались за стол, представляла собой весьма живописную картину. В те дни не было принято заранее назначать своим гостям определенные места за столом. Это в наши дни, когда вы приходите на званый обед, где-то на столе есть карточка с вашим именем, которая указывает вам ваше место. Кстати сказать, эти карточки были, по всей видимости, изобретены какой-то хозяйкой, которая стала жаль своей мебели. Дело в том, что без этих карточек каждый раз за столом происходила свалка, когда гости начинали борьбу за лучшие места. В те времена за столом было несколько наиболее почетных мест. Чем дальше от хозяина располагалось какое-то место, тем менее почетным оно являлось. И именно за эти почетные места и начинался жаркий спор всякий раз, когда приходила пора рассаживаться. Совершенно понятно, что именно происходило в тот момент. Более пожилые фарисеи не имели прыти более молодых гостей, а потому, когда все устремлялись к лучшим местам, кому-то неизбежно доставалось менее почетное место. Попробуем представить себе эту картину. Фарисеи бегут со всех ног, чтобы захватить наиболее почетные места за столом. Именно об этом и говорит Господь в стихах с 8 по 10. «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Господь Иисус говорит здесь, что когда приходишь на званый обед, не старайся усесться на самое почетное место. Вполне возможно, что хозяин уже предназначил это место другому приглашенному. И в этом случае хозяин может попросить тебя уступить место более важному гостю, вынудив тебя пересесть на менее почетное место. Казалось бы, все, что потребуется, это передвинуться чуть дальше от хозяина. Однако для гостя это будет позором. Наоборот, говорит Иисус, когда приходишь на званый обед, всегда садись на последнее место. Занять это место будет несложно. Никто не желает быть дальше всех от хозяина. Однако, увидев, где вы сидите, хозяин сам попросит вас пересесть на подобающее вам место. И в этом случае двигаться придется уже кому-то другому. Подобное поведение являлось более достойным и отличалось от того, как вели себя эти фарисеи. И из этой простой жизненной ситуации, которая только что была перед глазами собравшихся, Господь выводит один замечательный принцип. Читаем 11 стих. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это весьма важный стих для всех нас, как для верующих, так и для неверующих. Далее Господь упрекает уже самого хозяина. Стихи с 12 по 14. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе». Ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Здесь Господь формулирует еще один замечательный принцип. Мы часто приглашаем к себе в гости своих хороших знакомых, предполагая, что и они в ответ пригласят нас к себе. Но наши знакомые приглашают нас, руководствуясь точно такими же соображениями. И получается, что мы просто регулярно обмениваемся любезностями. Однако Господь осуждает подобную практику. Понятно, что в ней нет ничего плохого, нет ничего зазорного в том, чтобы принимать у себя гостей и ходить в гости к своим друзьям. Однако вам никогда не доводилось задумываться о тех людях, у которых ничего нет. Такие люди не могут ничем отплатить нам, они не смогут пригласить нас к себе в гости в будущем. Поэтому Иисус и говорит, что мы должны стараться делать что-то и в тех ситуациях, когда нам не приходится рассчитывать получить что-либо взамен. Я думаю, что нетрудно представить себе, насколько накалялись обстановки за этими столами. Все начиналось с того, что Господь исцелил больного человека, несмотря на явное неодобрение собравшихся. Затем Иисус недвусмысленно осудил гостей за отсутствие подобающих манер и такта, после чего упрекнул и самого хозяина. Уверяю вас, друзья мои, за столом царила неловкость, и все собравшиеся молчали. Но вот кто-то решается разрядить обстановку следующими словами, стих 15. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“». Я не сомневаюсь, что эти слова были самой обычной ханжеской банальностью, присказкой, которую этот человек привык произносить во всех удобных случаях. В тот момент, когда наступила гнетущая тишина, этот фарисей вдруг произнес: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Мне порой жаль, что я не присутствовал в тот момент за столом, потому что я бы обязательно спросил его, что именно он имел в виду. Я не уверен, что этот фарисей сумел бы объяснить мне, что именно он хотел сказать. По крайней мере, в комментариях мне еще не доводилось встречать хоть сколько-нибудь внятное объяснение, что именно имелось в виду. Я думаю, что эта фраза представляла собой не что иное, как обычное религиозное клише. Надо сказать, что и в наших христианских кругах мы нередко слышим подобные банальности религиозного содержания. Я лично уже устал от них. Одна из таких очень распространенных фраз – «Слава Богу». Нет сомнений, что можно и нужно славить нашего Господа, но порой просто утомительно слышать, как человек повторяет эти слова, как попугай. Для него эта фраза утрачивает всякий смысл и не имеет никакого отношения к прославлению Спасителя. Поэтому давайте стараться избавляться от подобного словоблудия. Но Господь не мог смириться с подобным ханжеством, поэтому Иисус произносит следующую притчу, стихи 16 и 17. «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“». Обычно на подобные мероприятия приглашения рассылались заранее, но в назначенный день хозяин посылал к своим друзьям рабов с личным приглашением. Точно так же и Бог приглашает всех людей к себе. И все определяется тем, как сами люди отнесутся к Божьему призыву. Господь приглашает всех людей к спасению. Сам человек не в силах купить или заработать свое искупление. Единственный способ, как человек может попасть на этот Божий праздник, это по его благодати. В послании к Ефесянам во 2 главе в 8 и 9 стихах сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вы не сможете попасть к Богу, не приняв Его дара. Единственное, как человек может лишиться права вступить на небеса, это отвергнуть Божье приглашение. Господь этой притчей как бы говорит собравшимся: «Вы утверждаете, что блажен вкусивший хлеба в Царстве Божьем, но это лишь обычное ханжество». Вот как отвечают люди на Божье приглашение. И далее он продолжает свою притчу, стихи с 18 по 20. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Этот человек нашел веское оправдание для своего отсутствия. Ему нужно было пойти осмотреть купленную землю. Однако, друзья мои, это было не оправдание, а типичная отговорка. Кто-то сказал, что отговорки – это ложь, облеченная в правдоподобную форму. Никто из приглашенных не сказал прямо, что он не придет на этот званый ужин. Все они придумывали объяснения и оправдания для того, чтобы прикрыть факт своего нежелания идти на этот праздник. Причем очевидно, что первый из приглашенных был либо лжецом, либо глупцом. Действительно, кому в здравом рассудке придет в голову купить какое-то имущество, первоначально не осмотрев его? Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытывать их. Прошу тебя, извини меня». Первый из приглашенных позволил своему добру стоять на своем пути. Второй приглашенный не пожелал появиться из-за своей занятости. Но и второй приглашенный, по всей видимости, был либо лжецом, либо глупцом. Как человек может пахать в темноте? В те дни еще не было электричества, а освещать себе путь свечой этот человек едва ли смог. Так что и этот человек лишь искал себе удобную отговорку. Очень часто мне, как пастору, доводилось слышать слова: «Мне некогда ходить в церковь, ведь я должен зарабатывать себе на жизнь». Люди нередко слишком заняты своими неотложными делами, чтобы уделять время Богу. Иногда они думают, что без них все в этом мире остановится. Однако в тот день, когда мы покинем этот мир, вдруг окажется, что и без нас в этом мире все будет идти так же, как прежде. Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». В Израиле существовал закон, что воин, если он только что женился, мог не идти на войну. Однако это оправдание было наиболее слабой отговоркой в данном случае. Действительно, что мешало этому молодому человеку привести на праздник свою молодую жену? Земные привязанности этого человека помешали ему прийти на званый обед. И мне в моей практике нередко приходилось слышать такие слова: «Я не хожу по воскресеньям в церковь, потому что это единственный день на неделе, когда я могу провести время со своей семьей». Три вещи в этой жизни чаще всего удерживают людей от Бога: имущество, мирские дела и заботы, а также земные привязанности. Подумайте, сколько людей в наши дни не желают прийти к Богу именно по этим причинам. Однако помните, что Бог послал приглашение нам всем. Это приглашение запечатлено кровью Иисуса Христа, и оно зовет всех нас к празднику спасения. Далее читаем стихи с 21 по 24. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Эти жестокие слова гласят, что если мы отвергаем Божий призыв, Он будет вынужден отвергнуть нас. Рядом с Ним нет места тем, кто не желает принять Его приглашение. Далее читаем стихи с 25 по 27. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Эти стихи всего лишь говорят, что мы должны поставить Бога на первое место в нашей жизни. Верность и посвященность истинного верующего Иисусу Христу должна быть настолько сильной, что по сравнению с ней все в этом мире меркнет. Любовь истинного ученика к Иисусу Христу во столько раз сильнее других уз в этом мире, во сколько раз истинная любовь отличается от ненависти. По сравнению с верностью христианина Иисусу, его верность своей семье может казаться пренебрежением и даже ненавистью. Именно это сравнение и подразумевается в данной притче. Далее Господь рассказывает притчу о строителе башни, стихи с 28 по 30. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Если человек принимает решение следовать за Христом, это решение будет стоить ему чего-то в этой жизни. Действительно, когда вы становитесь учеником Христа, это может дорого вам обойтись. Подумайте об этом, друзья мои, вы должны оценить возможную цену, которую вам придется заплатить за ваше решение, прежде чем вы сделаете этот шаг. Далее мы читаем другую притчу, притчу о царе, уходящем на войну. Стихи с 31 по 33. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Человек может обрести спасение, приняв Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Однако человек никогда не сумеет по-настоящему следовать за Иисусом и служить Ему, пока не будет готов пожертвовать чем-то в своей жизни. Именно об этом и говорит нам данный отрывок. Существует разница между человеком, который является простым верующим в Иисуса, и тем человеком, который стал его истинным учеником и последователем. К сожалению, далеко не все верующие в Иисуса являются его учениками. Последние два стиха этой главы рассказывают нам притчу о пресной соли. «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Нет в этом мире ничего более бесполезного, чем соль, утратившая свою соленость. И да поможет нам Бог быть небесполезными христианами. На этой мысли я и хотел бы завершить нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч, дорогие друзья!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
0: Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. Выбор – это то, что мы делаем каждый день нашей жизни. Часто это очень простые бытовые вещи, а иногда настолько серьезные, что влияют на всю нашу последующую жизнь и даже на жизнь наших детей. Выбор – это то, что сделал в свое время гость нашей программы Алексей Клименко.
4: Добрый день, Наташа, добрый день, дорогие друзья. Ну, так сказать, начнем по порядку, чтобы вам было попонятнее, кто перед вами сидит. Ну, и я как бы тоже в процессе собрался с мыслями, что вам говорить, как говорить. В принципе, никогда не осознавал свою жизнь какой-то там особенной, наверное, рос как все. Вот, только уже, ну, задним умом, так сказать, вот уже когда... Бог изменил мою жизнь и как-то задействовал мои скромные способности, пытаясь все переосмыслить, вот, начала складываться некая мозаика из разрозненных частей, скажем так, моей жизни. Потому что, ну что сказать, родился я в семье военного, 72-й год. Папа у меня служил в Германии, потом его вывели из Германии в Брянск. И именно в этом городе герой партизанской славы. Родился маленький партизан, скажем так, будущий. Вот. Семья у меня обычная, простые люди, но, к сожалению, люди, которые вели сложную борьбу с зеленым змеем. Да? То есть все мужчины в моем роду были подвержены этому серьезному пристрастию, которому я в свое время сдался. Ну, забегаем, может быть, еще чуть-чуть подальше, чтобы было понятно. Вот мой дедушка, один из дедушек. Он был одним из начальников сталинских лагерей в Дудинке. Коммунисты его убили, бабушки сказали, что ты слишком много знаешь, мы тебя тоже убьем. Она схватила детей своих, то есть одна из которых моя мама, и бежала из Дудинки прятаться, и, слава богу, смогла спрятаться. Вот, как потом я узнал еще немножко историю своей семьи, то есть мы такое обширное введение с вами сделаем, чтобы было понятно, ну, о чем идет речь. У моей мамы было 7 братьев и сестер. К сожалению, они все погибли в один день. То есть в разные года, но именно в один день, да, 25 августа. И именно это день моего рождения, 25 августа. То есть всю мою жизнь мама боялась. Каждое 25 августа она была в состоянии просто невменяемом. И потому что она боялась, что со мной случится то, что случилось со всеми ее братьями и сестрами. Но, к счастью, ну, сейчас я могу сказать уже благодаря защите и заботе Господу Богу, потому что возможностей потерять или расстаться со своей жизнью у меня было много. Я имею жизнь. За это очень благодарен Богу. И недавно мы разговаривали с мамой, и она говорит, смотря на тебя, я вижу, что проклятие вот нашего рода, оно остановилось и закончилось на тебе. Это, наверное, были самые прекрасные слова, которые может близкий человек сказать верующим, особенно, ну, как это, если он профессионально занимается религией, да, потому что иногда смотришь на людей, которые профессионально занимаются религией, я уж так упрощаю, да, религией. Вот, создаёт...
3: Верой скорее.
4: Да, ну, я утрирую намеренно, потому что, помните, как Остап Бендер говорил, великий философский эпос наш, «Не бойтесь, вы не в церкви, вас не обманут», да? То есть, и это, наверное, самые прекрасные слова, которые можно выслушать от близкого человека, но тем более от мамы. Ну, детство мое прошло замечательно, пока папа не пил. То есть у меня много всяких переживаний хороших про мое детство, общение с отцом, там игры в футбол, он учил меня кататься на велосипеде, мы ходили в походы, там рыбачили вместе. То есть все, идеальная семья была, пока вот папа не переехал, ну, не перевели его в Москву. Это было в 79-м году. Вот, потому что как

0: районе 5 класса, я уж так по классам считаю, мне проще считать по классам, я как-то всю жизнь так считал по классам. И мы переехали на новое место, где контингентец был, так сказать, ближе к уголовному. Вот. И с этого, наверное, момента моя жизнь начала коренным образом меняться, потому что все-таки родители на работе, ты предоставлен сам себе. То есть, если раньше, когда не было злой компании, я просто, ну, где-то гулял, где-то всякой ерундой занимался, да, как обычные дети, где-то просто там с какими-нибудь животными там игрался, учился во вторую смену. Вот, а потом, когда появились, ну, скажем так, плохие друзья, ну, знаете, эти плохие друзья были как хорошая компания. Вот в этом, наверное, все зло этой ситуации, что у себя дома ты видишь вот как бы такой раздрай, а потом ты выходишь на улицу, и вот ты в пятом классе, это сколько, в 7 лет мы идем в школу, да, 5, вот мне сколько, 12-13 лет.
1: Ты один ребенок в семье.
0: Да, один ребенок в семье. Когда ты вот находишься в такой как бы ситуации, потом ты выходишь во двор, и у тебя есть друзья, которым по 30 лет, и они к тебе относятся по-нормальному, и как бы ты чувствуешь свою силу, ты знаешь, что твои друзья там самые крутые, как бы с ними никто не поспорит в здравом уме и твердой памяти будучи. То есть жизнь начинает приобретать совершенно другие обороты. И, к сожалению, такая дворовая, суровая школа жизни не могла на меня не повлиять.
1: А зачем тебе понадобились старшие друзья? Не было авторитета в доме, с кем бы ты мог поговорить?
0: Да знаете, дело даже не в этом. Вот я приехал на новое место, да, познакомился с друзьями моими ровесниками. Но потом вы же выходите на улицу, да, вам что-то надо делать, тем более, если вы на улице все свое время проводите. И у нас как-то было старшие, никогда не исключали младших. То есть, я и говорю, что это некий такой пример даже вот дружбы и единства, которую я нигде не видел. То есть, вы выходите, и у вас как бы вокруг вас семья и старшие братья, что дает вам, ну, так скажем, даже и в школе огромные привилегии. Вы можете делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Плюс, понимаете, это некая компенсация, скажем так, за тот позор, который у вас есть дома. Потому что если ты просто человек, то каждый может рассказать тебе, как твоя жизнь не задалась, какие родители твои, как говорится, ну, там, как сейчас говорят, лузеры, да? Но когда ты представляешь из себя, так сказать, опасный элемент, то никто тебе ничего рассказывать не будет. И, в принципе, ой, так все и началось. Я, хоть я и клялся всю жизнь маме, что я никогда не буду такой, как папа, наверное, к классу седьмому я уже был, наверное, хуже папы по многим параметрам. И один раз даже в тюрьму чуть не загремел, совершенно по глупости. И вот в этом, наверное, как Библия говорит, что надо, ну, юношей наставлять как можно раньше. Потому что, знаете, вот даже без компьютеров жизнь человеческую у нас никто никогда не ценил и к ней серьезно не относился. И вот мы по глупости просто своего друга, чтобы над ним посмеяться, накормили, ну, напоили водкой и дали ему таблеток. И когда ему стало очень плохо, мы просто затащили его в подъезд и бросили под лестницу. Слава богу, что люди увидели, что мы его тащили в подъезд и вышли без него. То есть, пока я тоже пьяный дошел домой, у меня уже дома была милиция, которая меня спеленала и уже отвели в отделение и сказали, если он умрет, то вы все сядете в тюрьму. Если он не умрет, тогда мы можем с вами о чем-то другом пообщаться. И вот слава богу, да, за этих людей, которые видели, что мы делаем. Вот. И, конечно, слава богу, что все-таки милиционеры, которые разбирали наше дело, они все-таки увидели нас в людей, да, что мы делаем это по глупости, вообще не отдавая себе отчета в том, что мы делаем. И вот это был первый раз, когда я смог уйти от заключения. Ну и, как говорится, дальше больше, да, то есть, когда вы уже на улице, вам это начинает нравиться, вы к этому привыкаете. И вы просто живете на улице.
1: Это все еще школа?
0: Ну, это школа, да. И переходящие потом уже в ПТУ, в котором мы не учились, даже так тоже прогуляли, да, в карты проиграли. Вот, все это, конечно, было достаточно сложно. Вот почему я и говорю, что мне для того, чтобы как бы осознать, да, вот какие выборы там, есть у меня судьба, нет у меня судьба, мне пришлось потом очень много, ну как, нельзя сказать, что я как философ, да, сел там на философский камень и вот так вот представил всю свою жизнь и увидел в ней. Нет, как вот, ну, я сказал с самого начала, это некая мозаика, которой постепенно кусочки складывались, а потом, ну, сложно было не увидеть, что появляется некто в твоей жизни, да, кто тебя бережет. То есть, у меня, ну, таких случаев, когда я мог погибнуть, ну, есть, потому что мы на мотоциклах катались, один раз мы нарушали правила на мосту,

0: Нас такси подрезало так, что мы чуть там с 4-метрового моста не свалились вместе с мотоциклом вниз на проезжую часть. Мы не свалились, каким-то чудом вообще мы проехали. И это вот такой животрепещущий момент, за который я Богу благодарен. Потому что, конечно, знаете, ну, жизни людей по-разному происходит, но вот, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, вот таких опасных в моей жизни было моментов полным-полно.
1: Алексей, с твоего позволения, мы ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Наш гость Алексей Клименко из Московской церкви «Христианская жизнь».
1: Ну, друзья, продолжаем наш разговор. Потом, знаете как, занялся я фарцовкой. Ну, так.
0: Это ты уже взрослый.
1: Нет, это вот перед армией еще ПТУ, то есть у меня там один друг, который сказал, о, знаете, можно денег много зарабатывать, если мы будем иностранцам матрешки продавать и с них деньги брать. И вот занялись мы этой фарцовкой непонятной. Ну, что-то получалось, что-то не получалось, не могу сказать, что я там великий ас был. Все это, конечно, по мелкоте было, но совместно с моим, так сказать, уличным настоящим, плюс еще фарцовка, плюс у меня родители военные. Первый раз мои родители вообще серьезно со мной поговорили, как раз это было к 18 годам. Я, как сейчас помню, сидела мама, сидел папа. И вот папа с мамой мне сказали: «Лёша, сынок, выбирай, либо тебя в тюрьму посадят, а потом нас с работы выгонят, либо ты пойдешь в армию». Ну и, так сказать, пришлось мне пойти в армию.
0: То есть в армию вытолкали?
1: В армию вытолкали, потому что я туда не собирался вообще никак. Я даже уже один раз до этого пытался откосить от армии. То есть пьяный сидел на Ленинградском шоссе посреди вот движения, чтобы меня забрали, и меня действительно забрали. Но опять-таки, слава богу, за нормальных людей. Знаете, врач, который меня потом смотрел в милиции, он так посмотрел на меня глубоко и пристрастно и сказал: «Да нет, друг, здоров ты». Ну, чуть-чуть побили меня в милиции, и на следующий день на утро отпустили, и, как говорится, ну, возможности сбежать с армии у меня не было. Вот, потом была армия, в армии тоже чуть в тюрьму не сел. Не то, что, знаете, как... Ну, вот здесь нужно, наверное, оговориться, что вещь, которую я в себе находил и которая меня очень серьезно волновала, что вот хоть я и жил на улице, да, много всего было непонятного, злого, но я как-то в себе никогда не находил вот этой злобы. Может быть, в силу родителей, что родители у меня нормальные, добрые люди, даже папа со всеми его выкрутасами, да, вот в пьяном виде, все равно сам по себе он добрейший и милейший человек.
0: Ты был один, и ты был любленный ребенок. Ты не обозленный, просто был сам по себе.
1: Нет, я вот, когда я вот сейчас думаю о Божьей любви, я думаю о любви своих родителей. Особенно всех их усилиях по вытаскиванию меня из мест заключения. То есть это... Ну и вот в армии как раз-таки уже за полгода, наверное, до дембеля, то есть сложилась такая ситуация, нам пришлось, ну, побить старослужащих в госпитале. Ну, к сожалению, это закончилось комитетом солдатских матерей, комиссией. Короче, тоже нас уже паковали в тюрьму везти. И родителям удалось моим, ну, откупить меня, не знаю уже, подробностей процесса я не знаю. Но знаю то, что вот после этого вот замполит воинской части моей ходил каждый день, смотрел на меня и говорит: «Клименко, если ты еще что-то сделаешь, я тебя посажу». То есть он настолько как бы разозлился ситуацией, что он только ждал возможности, чтобы меня посадить. Ну, в армии еще анаша там была у нас, очень тяжелая как бы... увлечение этим процессом, ее было хоть отбавляй, как говорится. Потом была демобилизация, и знаете, как интересно было опять-таки. Я в армии думал, ну вот как отгуляю я свое, перебешусь, ну и приду и стану нормальным человеком. И, наверное, самое большое разочарование наступило на гражданке, когда хорошим человеком стать не получилось.
0: Ну вот подожди, пока еще не произошла демобилизация. Вот ты рассказываешь действительно свою жизнь мозаикой. Вот как ты ее обозначил, что она в кусках таких.
1: Ну,
0: так
1: да.
0: Ты ее рассказываешь скользь, не концентрируясь на каких-то отдельных преступлениях. Ты мне скажи, среди всего вот этого, ну как бы рейваха, ты что-то искал? Это был поиск? Или все было просто так?
1: Это было как во сне. Да, вот ничего я не искал.
0: Принципов никаких?
1: Принципов, ну, знаете, принципы были до одни только на улице. Если ты сказал, дал слово и не выполнил, то все. Это самая большая катастрофа. Это были единственные принципы. Ну и второе, я говорю, находил себе вот такое внутреннее противоречие, что нужно было быть злым, а внутри злым, ну, быть не получалось. Вот. А так, да, как во сне, могу сказать, что действительно как-то думать серьезно о чем-то глубоко, во что-то вникать, чего-то искать, я стал только вот соприкоснувшись, ну, с Евангелием, скажем так, потому что я с ним соприкоснулся до того, как появились верующие люди.
0: Угу. А просто какие-то ценности вокруг, положительные примеры на тебя не действовали?
1: Ну, положительные, понимаете, у меня жизнь была другая, то есть в моих кругах... Не то, что я был там, да, каким-то там супермафиози, там, и т.д. и т.п. Просто на улице, ну, нет места для всех этих ценностей. Там все очень просто. Есть вот проблема, которую тебе принесли, ее нужно решить. Да, есть друзья, которых нельзя подвести. Есть определенный спектр развлечения или образ жизни, который все ведут, и все, ты его ведешь. Вот и все, как говорится, ценности, если говорить очень просто об этом.
0: И вот дембель.
1: И вот дембель, да, я думаю, ну вот, сейчас я приду, погуляю, знаете, наверное, много молодых людей так рассуждают, что, ну, как бы перебешусь, все и стану нормальным человеком. И вот нормальным человеком у меня стать не получилось, я чуть случайно не застрелил человека из мелкашки. Вот, здесь тоже считаю, что Бог мне помог, потому что я фактически направил, ну, играючи, дуло на его голову. Как я его не застрелил, я не знаю, но это вот еще один момент, который прибавил мне седых волос вообще в голову. Потом произошло такое событие, на Рождество как раз-таки мы напились и начали там приставать к китайцам каким-то непонятным вообще. Вот, и к моему счастью, наверное, один из них достал нож и меня пырнул. Это было уже вечером, то есть я не понял, конечно, что меня там ранили, но они убежали. И вот представьте себе, меня пырнули ножом довольно глубоко, но хорошо, что, ну, вот в заднюю часть там ноги. И вот я не знаю, сколько прошло времени, я утром проснулся от крика своей матери дома. Ну, не утром, а днем. Вся моя кровать была в крови, то есть мне нужно было еще со станции до дома доковылять, это, наверное, полчаса. Как я не умер, я вообще не знаю. И именно тогда началась, наверное, первая глубокая дилемма моей жизни. Потому что я прекрасно понимал, чтобы не ударить в грязь лицом, мне нужно пойти найти этих людей и зарезать. Да, то есть отомстить. С другой стороны, я пытался понять, ну вообще, насколько это мне надо, да, из-за какой-то вот такой вот непонятной, ну даже глупости, скажем так, да, портить свою жизнь, потому что непонятно, насколько тебя посадят, да, хоть и вся там вокруг тюремная романтика, которая меня больше всего раздражает, даже в своем папе. У него там постоянно этот шансон, но как бы откуда шансон растет, никто вопросов не задает, что это же ужас. Но это ладно, небольшое отступление. Я сидел и думал, точнее, лежал на кровати, потому что, конечно, в больницу я не могу пойти, потому что тут же милиция, и все, и история заканчивается. Вот у меня были там недели какие-то. Я лежал и думал, что мне делать? То есть, либо сохранить лицо и сесть, либо не сохранить лицо и жить в позоре всю свою оставшуюся жизнь перед, ну, перед всеми людьми, которые меня знают. И вот когда я более-менее начал так ковылять, так сказать, в округе, делать нечего, сами понимаете, ценностей никаких нет, тогда телевизор-то, ну, еще толком ничего по телевизору не показывали, делать нечего, я вот от делать нечего пошел к девочке знакомой, ну, чисто так, пообщаться, может быть, как-то скоротать время. И вот спасибо, конечно, ей за это, что она не постеснялась предложить мне пойти с ней на группу по изучению Писания. Ну, делать нечего, друзей я своих не догоню, ну, пошел. Пошел я на эту группу, и вот как раз первый раз я встретился с верующими, мне там ничего не понравилось. Мне дали Новый Завет, который до сих пор остается реликвией у меня дома. Это Новый Завет, который я читал неверующим, которые там самые такие слова удивительные Христа, которые моего сердца коснулись до сих пор, они там в подчеркнутом состоянии, именно читая которые, я пришел к Богу. Вот, потому что дилемма эта неразрешимая оставалась для меня, и вот я читал слова Христа. Ну и как-то все это отошло на второй план, я понял, что есть вещи, которые как бы поважнее, которыми нужно заниматься. Вот, и вообще, если все, что там написано, это правда, это очень хорошо.
0: Слушай, ну совершенно удивительно, ты пошел туда слушать безо всякой жажды и безо всякого поиска, и что-то тебя еще и коснулось.
1: Там ничего. Меня, вот, понимаете, я один, наверное, из тех людей, которых коснулось само Писание.
0: То есть не ты искал Бога, а Бог искал тебя.
1: Он пришел и нашел меня, да. Потому что, к сожалению своему, могу сказать, что я его вообще не искал, он мне был не нужен. И вообще, эта запретная тема была у моих друзей, это были первые сложности. Когда я уверовал, я потерял всех своих друзей. Вот, ну,
0: зачем такая жертва? Вот в тот момент, зачем такая жертва была тебе нужна? Терять друзей?
1: Терять друзей, ну, понимаете, наверное, надо вопрос по-другому развернуть. То есть, когда я начал читать Писание и думать вот о словах Христа, я даже не знаю как, понимаете? Вот я говорю, что часть жизни вот до того, пока я не уверовал, она прошла как во сне. То есть сейчас, зная Писание, я знаю, что вот послание к евреям, там, например, написано, что Бог посылает ангелов служить тем, которые наследуют спасение, то есть которые уверуют. То есть есть некая сила, которая соблюдает особенно этих людей. И теперь, зная свое призвание пасторское, я могу, ну, сказать действительно, наверное, что Бог, Он знает больше, чем мы. И как-то Он особенно во всех этих узлах и хитросплетениях и тупиках жизни как бы со мной был, да, меня охранял без моего даже понимания к этому и выводил на определенные, так сказать, высоты, свои высоты. То есть я читал Новый Завет, помолился сам дома, но знаете, как церковь была ЕХБ, и там надо было, пока ты в церкви не выйдешь и публично не покаешься, ты не спасен. Вот, первый раз я пошел в церковь, ну, так сказать, в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Но что на меня произвело впечатление, да, это немножко посмеяться, да, то есть представьте меня, я пришел домой в 5 часов утра, ну, очень пьяный. Мне в 9 нужно было ехать в церковь, а мама меня научила, ну и улица научила, что если ты кому-то обещал, не поехать ты не можешь. И вот я обещал этой девочке поехать в церковь, и, конечно, не поехать я не мог. Вот, я встал, весь, короче, невменяемом состоянии, поехал в церковь. И здесь, наверное, произошло самое интересное в моей жизни. Что я пришел в эту церковь, да, красный уголок, да, то есть 93-й год, февраль уже идет. Я прихожу, то есть там полно бабушек. Пастор увидел, что я в невменяемом состоянии, и, наверное, самая удивительная вещь, вот я сейчас опять-таки, да, смотрю назад, произошла, то есть меня сажают в хор в нетрезвом состоянии, женщины там и поют, и заодно нотами на меня махают, и я как бы пребываю в церкви, про это собрание я не помню ничего, кроме того, что вот было собрание, меня посадили в хор, на меня махали нотами, то есть меня вообще пустили туда, в эту церковь, да, не выгнали. Вот, и потом я еще помню такой момент, что после собрания сказали, теперь всех приглашают на свадьбу, но я думаю, ну вот мой шанс похмелиться. Я туда прибежал одним из первых, и к своему вообще большому разочарованию увидел, что там ни капли вообще выпивки нет, вообще ни капли. Потом началось все это народное гуляние, и я увидел, что этих людей радости больше, чем у меня. Да, вот, что моя жизнь без вот этих специальных влияющих на сознание веществ, она из себя ничего не представляет.
0: Они все трезвые, ты пьяный.
1: Они все трезвые, да.
0: Они радуются, ты нет.
1: Они радуются, да, жизни их как бы не совсем, ну, скажем так, устроены, они какие-то, да, странные люди все-таки верующие. Но у них есть то, чего нет у меня вот в 20 лет, да, вот это как бы жизнь.
0: Алексей, еще один перерыв, и снова для наших слушателей прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Алексей Клименко.
1: Вот, и теперь возвращаемся, зачем, ну, как мне было легко, тяжело отказаться от друзей. Понимаете, когда вы вдруг понимаете, что вся ваша жизнь неправильна, и что есть другая жизнь...
0: Ты отказывался от них, или они от тебя в связи с уверованием?
1: Ну, фактически они от меня, потому что, понимаете, опять-таки, даже вот мне было легко смириться с тем, что я принимаю вот этот позор, да, того, что я не пошел, не отомстил... Потому что как-то появилось, ну, появился, во-первых, кто-то, да, Господь, который вел меня по жизни. И вот я начал так вот немножко прокручивать, и я понял, что Он искупил мои грехи, Он меня хранил по жизни. То есть, если я сейчас Ему не отвечу, то все остальное вообще никакого смысла не имеет.
0: Алексей, можно я спрошу, почему ты поверил в это? Вот впервые услышав, безо всякой подготовки от бабушек.
1: Я не знаю. То есть этот...
0: Ты не знаешь.
1: Да, это вопрос, который мне хочется задать Господу на небеса.
0: Угу.
1: Да, то есть вот как может человек, который вообще ничего не соображает, живет вообще непонятным образом, открывает Писание, читает, верит, ни в чем не сомневается, готов как бы перевернуть всю свою жизнь. Первое, что я начинаю делать, начинаю всем рассказывать про свою перемену. Одни люди говорят, ну ты всегда был каким-то обалдуем. Мы были одним из первых людей, наверное, которые стриглись, да, вот под панков. Вот, и сказали, ну как бы ты всегда был радикалом, вот еще одно радикальное проявление, мы подождем, пока ты не перебесишься. Вот, другие друзья просто сказали, что странный. Ну и знаете, как мне так хотелось быть с теми людьми новыми, с которыми я познакомился, потому что про старых своих я уже все знал. Ну и меня как бы записали в дурачки, да, ну как обычно, да, записали в дурачки, он уверовал. Ну и как-то жизнь, понимаете, я просто жил у пастора дома, потому что я знал, что если я там не буду находиться, меня вот среда моя пожрет.
0: Кто этот пастор, где это было?
1: Ну вот это... Володя Осипов, вот, благослови его Господь, это в Московской области, да, город Сходня. Потом я... А, ну вот потом еще одна такая встреча знаковая. Была женщина, у которой, наверное, закупорка сосудов была, ей, чтобы начать функционировать, нужно 40 минут гимнастику делать. И вот когда я с ней соприкоснулся, я понял, что вот мне 20 лет, я здоров, да, она больна, и вот у нее жизни и радости, и счастья там не просто в разы, да, в превосходящие там тысячные степени больше, чем у меня. Я вообще начал серьезно думать, как вообще это все возможно. Вот, ну и потом церковь туда-сюда, потом я пошел в библейский колледж, потом поехал в Америку учиться в семинарию, потом меня рукоположили на служение. Вот, и вот сейчас я могу сказать, вот знаете, если уж говорить о Боге, нужно сказать, вот как апостол Павел написал про свою жизнь, что... Для любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, и вот в своей жизни я могу разложить это на три части. Что первое, что вот все зло, которое было содеяно со мной, да, теперь, сейчас я могу сказать дьяволом, да, не без моего участия, людьми, которые меня окружали, Бог обратил в добро. Потому что первое, что я начал, это ездить вот к людям, которые в тюрьмах, и проповедовать им Евангелие. Потому что мне очень хотелось. Меня вытащили с улицы, моя жизнь перевернулась, я открыл для себя как-то другую вообще реальность. Мне хотелось сделать то же самое для таких же людей, потому что я прекрасно знаю, других они слушать не будут. Вот. Второе, понимаете, то добро, которое, даже крупицы добра, которое живет в нашем сердце, они не будут потеряны. А уж тем более то добро, которое мы соделали в Господе. И последнее, что действительно самое лучшее ожидает нас впереди. Думая о небесах, думая о том, что будет, думая о том, что Бог сделал с моей жизнью, потому что, ну, как бы я до сих пор не перестаю удивляться, вот, понимаете, рассматривая такую мозаику своей жизни, и вот как я начал с этого, давайте я этим буду заканчивать, мне мама сказала, и вот теперь, как бы понимая более глубже и всесторонне свою жизнь, что действительно вот в тебе я вижу, что проклятие нашего рода остановилось. Да, то есть это самые потрясающие слова, которые вот один человек, тем более мама, может сказать своему сыну. Я вижу, что благодаря Богу вот все зло остановилось на тебе. То есть ты вышел вообще на другой уровень жизни, такое ощущение создалось, что ты вообще как-то, ну, из другого теста с тебя сделали, да, ты живешь совсем по-другому, ты стремишься совсем к другому, она теперь смотрит на наш брак, и она там не нарадуется, сама старается чему-то учиться. Недавно вот на Пасху я со своими... друзьями некоторыми встречался и вижу, что вот прошло 15 лет с момента этой перемены, да, и люди до сих пор не могут понять, как вообще возможно изменить такую жизнь. Конечно, во всем этом я отдаю славу Господу, о котором сейчас с радостью и говорю. Да, и вот, друзья, в заключение, наверное, программы хочется действительно сказать. Вы знаете, Библия начинается такими удивительными стихами, что вот вы умышляли это все во зло, но Бог обратил это все к добру, чтобы спасти жизнь огромному количеству людей. Это вот книга «Бытие» первая заканчивается, вот это, наверное, самый главный стих или вывод, да, из этой книги. И вот я могу сказать, что этот стих, он действительно в моей жизни, он живой. Вся моя жизнь – это вот воплощение этого стиха, и я желаю того же и вам. И пусть этот стих будет вам надеждой. Вот вы откроете Писание, когда в следующий раз будете читать вот «Бытие» 50-20, или будете читать «Римлянам», как я уже упоминал, 8-28, что для любящих Бога призваны по Божьему изволению, все содействует ко благу. Понимаете, это не просто какие-то мечты, это не просто какое-то позитивное мышление, это не просто какие-то, ну, несбыточные пожелания. Это реальность. Ну, вот я могу сказать о себе.
0: Алексей, а вот те, которые сейчас в тюрьме сидят, как можно сказать, что это ко благу?
1: Ну, понимаете, пока наша жизнь не закончилась, есть надежда.
0: А стены?
1: Ну, стены – это не проблема, потому что самые большие стены, они настроены в человеческом сердце. Понимаете, вот я, ну, слава Богу, Бог не допустил меня в тюрьму, но стен-то у меня было не меньше.
0: А услышать Евангелие им как?
1: Услышать Евангелие, понимаете, Евангелие может в нашу жизнь попасть по-разному. Например, вот вы слушаете радиопрограмму, да, или там постоянно кто-то ходит по тюрьмам, благовествует. Я и сам ходил очень много, и очень благодарен Богу за эту возможность. Потом, как еще? Наверное, какие-то люди даже, которые веровали, не оказались в тюрьме. Ну, дали слабину, оказались в тюрьме. Они же все равно будут рассказывать Евангелие. То есть, я думаю, что...
0: Имеющие уши да слышат,
1: имеющие,
0: да?
1: Уши да слышат, но про себя я могу сказать, даже не имеющие ушей и не хотящие
0: как было в
1: слышать,
0: случае.
1: Да, все равно ему все расскажут. То есть, понимаете, вопрос только в одном: когда до вас эта весть дойдет, не пропустить, не относись к ней, может быть, как-то легкомысленно или как к какой-то шутке. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Вот самое главное, наверное, да, своим рассказом. Что я никого не искал, я ни о ком не думал, он пришел, да, и как-то вот моя душа не смогла ему не ответить.
0: А я хочу подвести черту и сказать, что это не только одного тебя тогда Бог нашел, а именно через твое пасторское служение он сейчас находит через тебя, наверное, я верю, многих людей.
1: Ну, дай Бог.
0: Есть такая возможность сказать им то, что ты прошел.
1: Это да, потому что мое свидетельство – это мое сокровище, и в Библии написано, что мы побеждаем зло кровью Агнца и словом своего свидетельства.
0: Спасибо тебе большое, спасибо за то время, которое ты нашел, чтобы побывать в нашей студии.
1: Спасибо, Наташа, спасибо, дорогие друзья.
0: А наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова. Напоминаю, наш гость сегодня Алексей Клименко из Московской церкви «Христианская жизнь». Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
10: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
7: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
7: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
11: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
7: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
11: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
7: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
8: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
7: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру

0: небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему:
0: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
2: Глава 19.
3: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
4: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
3: Он сказал им в ответ:
0: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
3: И сказал:
0: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
3: Они говорят ему:
4: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
3: Он говорит им:
0: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
3: Говорят ему ученики его:
5: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
3: Он же сказал им:
0: не все вместе.

0: обещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит?
1: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
0: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
1: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
2: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
0: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
1: Говорит ему:
2: «Какие?»
1: Иисус же сказал:
0: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
1: Юноша говорит ему:
2: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
1: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
0: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
1: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
3: «Так кто же может спастись?»
1: А Иисус, воззрев, сказал им:
0: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
1: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
4: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
1: Иисус же сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
5: Глава 20.
0: Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
1: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
0: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
0: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
6: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
0: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
3: «Можем».
1: И говорит им:
0: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
0: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
0: «Чего вы хотите от меня?»
1: Они говорят ему:
8: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
1: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
5: Глава 21.
1: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
0: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
1: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
9: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
1: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
10: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна Вышний!»
1: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
11: «Кто сей?»
1: Народ же говорил:
12: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
1: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
0: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
13: «Слышишь ли, что они говорят?»
1: Иисус же говорит им:
0: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
0: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
1: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
4: «Как это тотчас засохла смоковница?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
0: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
1: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
14: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
1: Они же рассуждали между собою:
14: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
14: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
0: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
15: «Первый».
1: Иисус говорит им:
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
1: Говорят ему:
16: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
15: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
5: Глава 22.
15: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
0: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
15: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
17: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
15: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
0: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
15: Они принесли ему динарий и говорит им:
0: «Чье это изображение и надпись?»
15: Говорят ему:
17: «Кесаревы».
15: Тогда говорит им:
0: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
15: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
18: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
15: Иисус сказал им в ответ:
0: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых».
15: И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
19: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: И Иисус сказал ему:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
0: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
17: «Давидов».
1: Говорит им:
0: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
5: Глава 23.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
0: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя — тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды и во имя Господне.
5: Глава 24.
1: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И Иисус же сказал им:
0: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
3: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
1: Иисус сказал им в ответ:
0: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?“ И так произошла о нем распря в народе».
1: Некоторые люди чувствовали истину в словах Иисуса и покорялись ей. Они всенародно исповедали, что Он пророк, знающий волю Бога и видящий тайны человеческого сердца. Он пророк, обещанный через Моисея, который в ветхозаветные времена в общении с Богом вел людей от победы к победе. Посему многие видели в Иисусе Назарянине истинного Мессию. Те же, кто не желал веровать, пытались оправдать себя писаниями. Они говорили: «Он из Назарета, а Мессия должен прийти из города и семьи Давидова». Такие слова действительно есть в Писании. Почему же Иисус не сказал им, что родился в Вифлееме? На это были свои причины. Во-первых, Ирод не позволил бы царю ни своей династии появиться на троне. Он был готов пролить кровь десятков тысяч людей, только бы сохранить свою власть. Во-вторых, у Иисуса не было желания привлекать людей к себе какими-то историческими фактами. Он предпочел достичь их доверия своей любовью. Таким образом, росло число не видевших, но веровавших. В народе также росли и разногласия. Люди стали делиться на группы. Кто-то провозглашал его мессией, кто-то отрицал это. Служители храма по-прежнему искали возможность арестовать Иисуса. Но величие его слов удерживало их, и они не могли подступить к нему. Молитва. Господь Иисус, мы славим Тебя за Твою любовь и величие. Ты – источник жизни. Ты связал нас с собой верой. Ты излил на нас свой дух. По вере Твоя божественность перешла и к нам. Мы были грешниками, но Ты очистил нас своей кровью, чтобы вечно жить в нас. Вопрос 56. Почему Иисус имел право сказать следующее: «Кто жаждет, иди ко мне и пей»?
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 45 по 48. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?»
1: Когда Иисус учил в храме, фарисеи собрались и стали ждать, когда служители храма арестуют его и приведут к ним. Слово «первосвященники» употребляется здесь во множественном числе, хотя всего один мог заседать в Верховном Совете в течение всей своей жизни. Однако римляне заставили первосвященников сменять друг друга. Поэтому во времена Иисуса их было несколько, и все они были из семей священников. Эти люди назывались саддукеями. Они были склонны к свободомыслию и не разделяли законничество фарисеев. Фарисеи сидели в совете рядом с первосвященниками. Будучи служителями закона, они отвергали греческий тип мышления и основой своей веры и деятельности считали закон. Но, несмотря на свое почитание Бога, сердце их было окаменевшим. Они предъявляли жесткие требования к себе и другим. И фарисеи, и саддукеи были разгневаны тем, что не удавалось арестовать Иисуса. Ученики не могли быть ему охраной, равно как и другие люди, находившиеся с ним. но слова его впечатляли всех, и служители храма не посмели тревожить его, поскольку знали о силе Бога, исходящей от него. Фарисеи были возмущены этим и кричали, обращаясь к служителям, посланным за Иисусом: «Вы тоже заодно с иудеями, последовавшими за этим лжецом. Никто из уважаемых членов совета не верит ему, и ни один праведник не следует за этим галилеянином». На самом же деле многие любили Иисуса, но они были из числа простого народа. А некоторые из них были даже презираемы и гонимы в обществе. Иисус сидел с ними за одним столом, несмотря на то, что сам был свят. Но религиозные деятели смотрели на этих людей свысока и высмеивали их, хотя они и составляли большинство из тех, кто окружал Иисуса. Некоторые из них исповедовали свои грехи еще Иоанну Крестителю. Власти ненавидели их, забыв о том, что говорят с ними на одном языке и имеют одни и те же традиции, составляя одно целое с ними, несмотря на конфликты и разногласия, существовавшие в народе.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 50 по 53. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
1: Один из присутствующих там был обеспокоен враждебным настроем совета. Это был Никодим, который ночью тайно приходил к Иисусу. Он был убежден, что ему необходимо родиться свыше. Этот человек был под впечатлением от слов Иисуса и хотел примирить его с оппонентами, не афишируя при этом, что поддерживает его. Он опирался на закон, по которому нельзя было осуждать или выносить приговор виновному в его отсутствии. Однако судьи только посмеялись в ответ. Если бы заседание суда состоялось и без Иисуса, то виновный все равно был бы судим, и вынесенный приговор имел бы силу. Заговорщики указывали на очевидность его вины, утверждая, что он лжепророк. Он был галилеянином, а там часто пренебрегали законом. В Писании не говорилось о том, что обещанный Мессия или какой-либо великий пророк придет из Галилеи. Фарисеи были уверены в том, что Иисус был лжепророком, поэтому они игнорировали замечания Никодима, который желал доказать им, что его слова и учения убедительны. Вопрос 57. Почему священники и фарисеи презирали простой народ? В. Законники приводят к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеяние, чтобы искусить его. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 1 до 11.
0: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 1 по 6. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
1: Огорченные неудачей, члены совета разошлись по домам. Иисусу снова удалось избежать ареста. Люди же полагали, что власти позволили Иисусу свободно проповедовать в храме. Однако происходило обратное. Слежка за Иисусом продолжалась. Вечером Иисус покинул стены города и пересек долину Кедрон. На следующий день он вернулся в город и вошел в переполненный людьми храм. Иисус не оставил столицу, так как праздник кущи еще не закончился, и продолжал проповедовать среди своих врагов. На этот раз фарисеи решили действовать другим путем. Был праздник, и кругом было веселье и много вина. Они привели женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и решили узнать реакцию Иисуса на эту ситуацию. Снисходительность к ней с его стороны посчиталась бы Богом и людьми преступлением против общих традиций. Но требование наказать ее доказало бы его строгость, вследствие чего он мог бы лишиться своей популярности. Осуждение им женщины было бы равносильно осуждению любого человека за совершенный им грех. Они с нетерпением ждали его ответа.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие наши радиослушатели! С вами сегодня Наталья Аветисян в программе «Притчи» в нашей с вами уютной студии «Волна надежды». Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в одно и то же время в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Узнаем, что же такое притчи. Притчи – это искусство сохранения и передачи вечных истин. Есть также притчи в стихах, есть притчи для детей, мудрые, библейские, современные, деловые, а также притчи на любой случай жизни – для поздравления молодоженов, для воспитания, для лекций и презентаций, для утешения и так далее. Популярность данного жанра заключается в том, что притча способна ярко иллюстрировать любую жизненную ситуацию, просветить, ненавязчиво показать человеку верный путь. Притчи также имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня. –

0: Все слышали о том, что волк хитер и коварен. Пришел некогда волк к ослу на поле пасущемуся и говорит: «Дружок, здоров ли ты? Что здесь делаешь?» Отвечает осел: «Благодарен за твой добрый вопрос, но не очень здоров. Волочу ногу за ногу, не могу даже и траву щипать». А волку то и на руку. Он тихонько приближается и мягким голосом спрашивает снова: «Дружок, а как тебя зовут?» Осел хоть и дурень, но и в дурне иногда здравый смысл просыпается. Отвечает: «Братец волк, этого тебе уж прости, сказать не могу. Забыл, потому как давно уж от отца с матерью ушел. Только помню, что имя мое они написали на копыте задней ноги. Если хочешь узнать, прочти. Я подниму тебе копыто повыше». Волк же лукавя, хоть и знал имя осла, стал присматриваться, встав поближе, что написано на копыте. Осел же его в лоб и ударил, да так, что у того мозги отшиб. Хитрая же лисица, стоявшая в стороне и все знающая, пришла к волку и говорит: «Ну что, поел? Так остатки на завтра побереги». Люди, которые замышляют зло против других, сами в свои сети попадают. И тогда исполняются слова: «Выкопаешь яму другому, сам в нее упадешь». Я думаю, конечно же, вы понимаете смысл этой притчи. Часто люди, замышляющие зло против кого-либо, сами могут попасть в западню. Желающие сотворить зло часто неравномерно соизмеряют свои силы и смекалку. От этого и попадают в просак. Посмотрим, что же нам говорит Библия о таких людях. В ней мы тоже видим, как замышлялось зло против многих персонажей, которых мы знаем. Но Господь был часто на стороне тех людей, которые Ему были верны. Прочитаем стихи с 24 по 27 из книги Притчи 26 главы.
1: «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится».

время надо тратить с пользой. Одному резчику по камню однажды очень влиятельный человек сделал заказ на изготовление ларца. Но сроки выполнения были столь малы, что мастер пытался даже отказаться от этой работы. Хозяин мастерской все же настоял на ее выполнении. Мастер был очень хорош, и люди, сделанные им вещи, хвалили, что сильно задевало самолюбие хозяина, и он решил, что

Если он так поступит, то мастер не успеет к сроку и тем самым потеряет почет. Резчику ничего не оставалось сделать, как согласиться и начать работать. К указанному сроку ларец был выполнен, и никакой другой заказ также не был не сделан. Увидев это, хозяин очень удивился. «Как у тебя это получилось? Я ожидал тебе очень большой объем работы, а ты все же успел к сроку». На что мастер ответил: «Я понял, что если я брошу все силы только на ларец, то не справлюсь с другими заказами. Поэтому я делал резьбу на ларце по ладошке в день».

0: Господь нам дает по 24 часа в сутки. Так давайте же рационально использовать это время, тратя его на полезные вещи, хотя бы по чуть-чуть, чтобы впоследствии видеть результаты своих действий, а не горевать и не сетовать на то, что нам его не хватает, и не всегда мы все успеваем. Ах, это время! Оно так быстро и незамедлительно летит. Мы часто его не замечаем, а иногда оно длится, кажется, вечно. Но замечали ли вы, как быстро летит время во время работы, когда у вас ее много, и вы хотите много успеть? И тогда вам даже кажется, что день очень короткий, и всю ту работу, которая была запланирована, вы даже не успеваете сделать. А иногда все-таки удается успеть все переделать, и тогда вы даже сами себе удивляетесь, как же это у вас получилось? Действительно, если рационально планировать день, да еще призвать в молитве Господа на помощь, чтобы Он этот день благословил, то вы сможете сделать ровно столько, сколько для вас Господь Бог предусмотрел. Ведь в наше время, в мире электроники, компьютеров и разных гаджетов, наше время далеко не всегда используется по его правильному назначению, потому что это все отвлекает от основной работы и порой очень на длительное время. Давайте заглянем в Библию и посмотрим, что она нам предлагает. Заглянем в книгу «Псалтырь», Псалом 89, 12 стих.
1: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое».

0: Одна женщина шла по Парижской улице и заметила Пикассо, делающего наброски за столиком уличного кафе. Она спросила Пикассо, может ли он сделать набросок с нее за соответствующую плату. Пикассо согласился. Всего за несколько минут набросок был готов. «И сколько я вам должна?» – спросила женщина. 5000 франков, – ответил Пикассо. «Но вам потребовалось для этого всего 3 минуты?» – вежливо напомнила она художнику. «Нет», – возразил Пикассо, – «для этого потребовалась вся моя жизнь». Как часто мы можем легко рассуждать о работе и заработной плате другого человека? Но наши предубеждения не всегда совпадают с действительностью. Кажется, очень легко быть врачом, например. Пришел человек на прием, врач его выслушал, померил давление, выписал рецепт или послал к другому какому-то специалисту. Кажется, ну что тут сложного? А вот как раз в том, что для того, чтобы выписать рецепт, сначала нужно правильно установить диагноз, а потом также правильно подобрать медикаменты. И в этом-то и заключается длительная подготовка, учеба и бессонные ночи перед экзаменами. Тяжелый путь к постижению профессии. Так же выглядело со стороны и у этой женщины по поводу этого художника. Посмотрим, что нам говорит Библия на этот счет. В книге Левит, 19 глава, 13 стих, мы читаем.
1: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра».

На этом, дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Надеюсь, вы помните, что программа «Притчи» выходит по четвергам в утреннее и вечернее время. Мы рады были снова пообщаться с вами и ждем вас с радостью на следующей неделе возле ваших радиоприемников. А я напомню, что программу подготовила и провела Наталья Аветисян, стихи из Библии читал Павел Кнауц, за режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении семьи Ягольниковых, Анны Чепиковой и Руслана Т. Ждем нашей встречи с вами, Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей и непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». От дома Рашевых до дома Иштвана были разбиты небольшие садики, огражденные зеленой сеткой. Вдоль них тянулся цементированный тротуар. Этого образца придерживались и Миловы, и Боротовы, хотя тротуары у них еще не были зацементированы, но все же выложены камнями. Община благоустраивала свою улицу, обсаживая ее молодыми липами. Дети заботились о лужке перед церковью, чтобы на нем не паслись гуси. Братство сложилось и поставило вокруг школы, дома пастора и церкви, ограду, сетчатый забор с красивыми чугунными воротами. Под большими липами поставили новые удобные скамейки. Женщины ухаживали за яркими цветами на клумбах. Теперь церквушка в Заровце снаружи и внутри была так нарядна, что радостно было входить в нее. В правом крыле своего дома Иштван выделил большое помещение, в котором летом и зимой могло собираться братство, особенно молодежь. Весь дом был сделан красиво и практично, но самым прекрасным было то, что хозяин уже жил в нем не один. Во время строительства дома Иштван и Катя Фабиан так привязались друг к другу, что вопрос о возвращении Кати в Америку отпал сам собой. Расставание оказалось им теперь совершенно невозможным. Уличный понял, что еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве. Однажды он пошел к Сениным, обстоятельно и сердечно поговорил с Катей, и она согласилась остаться с ним на родине, чтобы помочь здесь строить Царство Божье. Теперь и в доме Уличного появилась красивая молодая хозяйка, словно созданная для него. Иштван так долго не мог забыть Марийку Скали, и Бог за его верность свел его с женщиной, предназначенной именно для него. С Катей счастье пришло и в дом Уличного. Старушка Сенина после свадьбы племянницы вернулась к своим детям. Сам Бог устроил так, что она смогла оставить дом пастора. Она очень понадобилась своим детям, так как Бог подарил Циле сыночка. Вместо их несчастного первенца, слабенького, рожденного в первые годы брака от отца-пьяницы и вскоре умершего, им был дан здоровый жизнерадостный младенец, настоящее сокровище для счастливых родителей. Матушка Сенина оставила пастора еще и потому, что к нему переехала его младшая сестра Адель, бывшая ранее замужем за инженером М. Из-за беспорядочной жизни молодого инженера этот брак был очень несчастливым. Когда смерть их разлучила, жена осталась с 4-летней девочкой в очень трудном положении. Ей едва удалось спасти необходимую мебель и одежду. Остальное все было продано за долги. Она ни у кого не встретила сочувствия. Ее сестра только упрекала ее за то, что она в свое время не сумела удержать мужа при себе. Мать обвиняла ее в легкомысленном расточительстве. А зять заявил, что, взяв к себе тещу, не может заботиться еще и о вдове с ребенком. Семья мужа в Далматии, хотя и пригласила ее, но не спросила, есть ли у нее деньги на дорогу. В письме писали, что она может у них пожить, пока для нее не найдется что-нибудь подходящее, чтобы прокормиться. Однако надеяться было не на что. Ее образование не давало ей возможности начать какую-либо самостоятельную деятельность, так как у нее не было никакой профессии. Своим мастерством швеи она прокормиться не могла. В крайнем случае она могла бы стать поварихой, но куда девать ребенка? Не было нигде пристанища ни для нее, ни для ее сиротки. О брате Августе мать и сестра в последнее время писали, что он совсем опростился и превратился в религиозного фанатика. Но именно этот фанатик и принял ее, и дал то, в чем она так нуждалась – защиту, кров и дом. Брат спокойно и с любовью сказал ей при встрече: «Поедем со мной. Пока у меня есть дом, он и ваш дом. Разве ты мне не сестра?» И она вместе с дочкой оставила дом, который муж своей беспорядочной жизнью превратил в ад. Сознание, что у нее есть брат, который не презирает ее и хочет заботиться о ней, вернуло ей силы. После 4 лет страданий в доме мужа жизнь в доме пастора показалась молодой женщине раем. Родственная любовь брата, особенно к маленькой Сонечке, его беспокойная жизнь, любовь пастора к своим членам церкви – все это показалось больной, израненной душе таким чудесным. Ей трудно было поверить, что в этом грязном мире есть еще что-то доброе и чистое. Вскоре она успокоилась настолько, что смогла думать и сравнивать. Она окончательно поняла, какой кошмарной была ее прошлая жизнь. В юности она была стройной, миловидной девушкой, на которую засматривались мужчины. Неудивительно, что ею пленился и инженер М. Но, выйдя за него замуж, она в полной мере испила горькую чашу страданий. Ее муж оказался безнравственным человеком. Ему абсолютно не нужны были дети, ведь о них нужно заботиться, а он не в состоянии был любить никого, кроме себя. Да и она не хотела иметь детей, хотя за это дважды чуть не поплатилась жизнью. Какой грешницей, нечистой и униженной Адель почувствовала себя в доме брата. А он ни единым словом не укорял ее, ведь он ее и не знал по-настоящему. Но доверием его она злоупотреблять не хотела, нет. В первый же вечер после ухода доброй старушки, которая вела дом брата, она рассказала ему все о своем прошлом, ничего не приукрасив. Помогли ей при этом сумерки, скрывавшие лицо брата. Когда она, горько плача, закончила исповедь, он сначала дал ей возможность выплакаться. Затем он на основе Слова Божьего так строго осудил ее грехи, что ее охватил ужас. Лишь потом он указал ей на возможность оправдания перед священным судом Божьим через раны и кровь его Агнца. Отозванный по долгу службы, он оставил ее с Богом наедине. Последовали ужасные часы страха и раскаяния, но она никогда о них не пожалела потом. Когда брат ее вернулся, несчастная женщина горестно воскликнула: «Что же мне делать?» Какую радость нашла она в братстве! С какой любовью ее встретили и как заботливо приняли ее, особенно учитель Галь с женой Ольгой и Катя Уличная! «Оставь меня у себя до конца моей жизни, Август!» – попросила она через несколько недель. «Я никогда больше не хочу возвращаться в тот мир, где я так ужасно грешила. Если ты женишься, то выбери женщину, которая вместе с тобой будет трудиться для Христа, и моя помощь вам может пригодиться. Я никакой работы не боюсь, охотно буду вам служить, только оставь меня с Сонечкой у себя». «Не говори так, Адель», – взволнованно ответил пастор. «Я не женюсь. Та, которую я любил, счастлива с другим. Останемся с тобой вместе и поможем друг другу». Совсем другая жизнь настала в тихом доме пастора, когда, как луч солнца, появился в нем ребенок, стали слышны смех, пение и веселые разговоры. Адель приветливо встречала всех прихожан. Комнаты и кухня приняли другой вид, особенно когда на окнах и в коридоре зацвели цветы, которые украшали теперь и сад, и церковную площадь. Было заметно, что молодая женщина умела вносить в окружающий мир добро и красоту. Она сама, счастливая в своей первой любви ко Христу, расцвела как цветок, пострадавший от бури, мороза и жары, и теперь оживший под весенним дождем и солнцем. Когда зять узнал, что Моргач свою вдовую сестру с ребенком взял к себе, он, не желая остаться в долгу, выкупил заложенный ею рояль, который в несчастные дни был ее единственным утешением, и, настроив его, отправил эту драгоценную для нее вещь в Саровце. Чудные часы проводили теперь в доме пастора в долгие зимние вечера. Здесь собирались друзья и сотрудники пастора. Супруги Галь, Ужеровы, Рашевы, Уличные. Особенно радовались все приходу Аннушки. Ее синие глаза приветливо оглядывали все вокруг, ее серебристый голос так сердечно всех приветствовал. Заметно было, как дорога она своим родным и как счастливо они жили втроем. Янковский помолодел в этот год, убедившись, что его дети счастливы. Хотя он и прихварывал, непосредственной опасности для его жизни все же не было. Для измученного сердца Матьяса истинным лекарством было то, что он видел, как Господь одаривал его зятя не только житейской, но и духовной мудростью. Молодой земледелец постепенно стал руководителем в общине. Даже противники братства уважали Степана Ужерова за мудрость и твердость убеждений. Если семья Ужеровых в Заровце всегда считалась первой, то в союзе с Янковским тем более. Мартына Ужерова знали как дельного человека. Илью любили за веселый нрав и готовность помочь. Все три женщины были уважаемы в общине, но гордостью семьи были Степан Ужеров со своей молодой женой Аннушкой. Собираясь в доме пастора, наши друзья от души пели. Адель садилась за рояль, Раша убрал скрипку, уличный виолончель, на которой научился играть в Америке, Степан играл на флейте. Исполнялись песни во славу Господа или чудесные народные мелодии. Иногда Аннушка с Дорой пели под аккомпанемент учителя. В последнее время Дора чаще пела дома своему маленькому Илюше, и Илья, отец, оставался с ними, потому что не хотел разлучаться со своим сокровищем. Зато жена учителя Ольга приносила с собой свою маленькую Дашеньку, которой, наверное, снились ангелы, когда в доме звучала музыка и песни. Потом все садились вокруг своего любимого пастора и слушали новую главу из его книги, которую он сам писал. Нередко, сидя между Янковским и бабушкой Симоновой, пастор Моргач чувствовал, как его сердце внезапно затопляет горячая волна любви к этим людям. О, как они изменились, возрожденные Духом Святым и очищенные кровью Христа! Вот если бы Дух Святой повсюду пробудил сияющую душу народа, как он это сделал здесь, в Саровце, каково бы это было? А бабушка Симонова вспомнила своих давно ушедших в вечность родителей, отца пастора. Вот если бы они дожили до этого времени, но и они не зря трудились и страдали, заботясь о спасении своего народа, которому Господь теперь даровал свободу. Если бы этот народ принял Иисуса Христа как своего Господа, если бы Бог освободил его от губительных грехов, тогда бы этот народ стал таким, каким Господь хотел его видеть». Много испорченности и греха было на свете, и ее народ также увяз в этом болоте неверия. Но это не изменяло намерений Божьих. Если бы в каждой деревне произошло пробуждение, если бы все признали Христа своим Господом и приняли бы заповеди Его как закон для повседневной жизни, как некоторые это сделали в Заровце, то ее народу вскоре стало бы намного лучше». Тогда каждый творил бы только добро, и благосостояние каждого росло бы. Если бы люди остались верными своему народу, как Аннушка и возвратившиеся к нему Степан и Иштван Уличный, тогда исчезло бы и ругательное слово «глупый мужик». И господа в учреждениях поняли бы, что не народ им, а они должны служить народу, который кормит их своим трудом. Земля не оставалась бы невозделанной, а получила бы необходимое и вознаграждала бы трудившегося на ней, как это произошло с жителями Заровце. Однажды вечером, когда пастор с бабушкой Симоновой сидели вместе и так размышляли, вдруг зазвучала песня, которую они еще никогда не слышали. ее пели сильные молодые голоса в сопровождении то торжественной, то ликующей музыки. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что создал ты рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темная молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божиих делах святых, как Он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте Он умер, Царь Вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорбью дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. И лишь одно он вновь поет себе: «Как ты велик! Как ты велик!» Голоса стихли, и слушатели от всего сердца сказали в знак согласия «Аминь». Вот так замечательно закончилась эта история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтоб каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пропавшие». Глава первая. Стояла чудесная весенняя пора. Пели соловьи, все было в цвету. Земля нарядилась, как невеста для встречи жениха. Красота царила всюду, но окрестности мельницы Зарадски казались просто раем, созданным когда-то для Адама и Евы. За мельницей зеленел горный склон, а у его подножия текла прозрачная река, подобная потоку жизни. По обе стороны реки раскинулись луга, окаймленные лесом. Старую мельницу обновили и достроили. Хозяйкой на мельнице была по-прежнему старшая Зарадски, хотя она уже переписала свое владение на единственного сына. Женщина строгих правил, трудолюбивая, не терпевшая бездельников. Она была из тех людей, кто думает, что их жизни на земле не будет конца. Каждое воскресенье Зарадски ходила в церковь. В общем хоре всегда выделялся ее громкий голос. Но, слушая проповедь, она дремала, возможно, устав от тяжелых будней. Мельничиха помнила наизусть много стихов из Священного Писания, но никто не интересовался тем, во что именно она верила. Рано овдовев, Зарадски, хотя многие приходили ее сватать, одна воспитывала в страхе Божьем сына и дочь. Теперь дочь была замужем за богатым крестьянином. Девушка не противилась воле матери, хотя сердце ее принадлежало бедному парню, работавшему когда-то на мельнице. И вернувшемуся с военной службы сыну, мать нашла богатую невесту из соседнего села. Мельничиха знала, как заставить сына повиноваться, и после долгих уговоров и угроз он согласился жениться. Сыграли свадьбу, и на мельнице началась новая жизнь. Но какая это была жизнь? Томас Зарадски не скрывал, что молодая жена ему в тягость. Из Библии он усвоил лишь слова: «Он будет господствовать над тобою», не продвинувшись в чтении дальше первых глав. Поэтому Библия, доставшаяся Томасу от деда, выглядела совсем новой, словно только что купленная. 16-летнюю Еву постигла участь многих женщин, на которых женились по расчету. Рабея, она старалась угодить мужу и свекрови, но те оставались неприветливыми, и девушка совсем пала духом. Работать приходилось за двоих. От тяжелых мешков и вязанок дров словно обрывалось что-то внутри, но муж со свекровью только упрекали за нерасторопность. Осердились они на девушку от того, что приданое, как оказалось, было не столь велико. Мать Евы обманула мельничиху. Томас ссорился из-за этого с матерью и вымещал досаду на жене. И неудивительно, что в живописном уголке, напоминавшим рай, так часто звучали жалобные стоны. Весенним воскресным утром мельничиха с сыном спешили в церковь. Пастух гнал скот на пастбище, мальчик бежал к реке ловить рыбу, а у плотины сидела молодая женщина, напоминавшая увядший цветок. Непричесанная, кое-как одетая, она словно застыла от боли. Ее взгляд был прикован к воде, а руки прижимали к груди детский чепчик. Только накануне похоронила она свое крохотное дитя, а с ним все надежды, всю радость. Ева пыталась утешить себя, говоря, что на небе маленькой дочери будет лучше, и никто никогда не будет ее мучить. Но куда Еве идти со своим горем? С кем поделиться?
1: «Ты радуйся, что девочка умерла, ведь она родилась такой слабенькой. Зачем тебе плакать о ней?» – уговаривала свекровь. «Она не могла бы выжить в этом мире».
0: Никто из близких не сочувствовал Еве, никто ее не любил. Цветы увядают без солнца, а человек без любви. Ведь Бог создал людей для любви. «Для чего мне жить?» — думала Ева. «Если умерла та, которую я любила?» Она прижала крохотный чепчик к лицу. Сколько часов провела она за шитьем? А маленькая дочурка взяла с собой только одно платьице. В отчаянии смотрела молодая женщина на воду, как вдруг подумала. «А почему бы мне не умереть? Река здесь глубокая. Стоит только броситься в воду, и меня унесет к доченьке. Может быть, меня потом найдут и похоронят рядом с ней. Ведь никто не будет знать, что это произошло не случайно». И вспомнив, как часто, поднимаясь до зари и испытывая лишь одно желание – хотя бы раз выспаться, Ева опять подумала: «О, как хорошо было бы умереть!» Крик петуха вспугнул молодую женщину. «Я все сделаю!» – прошептала она. «А потом...» «Ах, мама, мама, какой груз ты взвалила на меня!» «Ой, какой у меня вид! Я помню сестру. Ее вымыли и одели во все чистое, прежде чем положили в гроб. Мне тоже нужно переодеться». Мысли о близкой свободе придали Еве сил. Она накормила кур, навела порядок во всем доме и на чердаке. Потом умылась, расчесала и заплела волосы. Надела праздничное платье. К плотине Ева почти бежала. Но уже стоя у воды, она вдруг словно услышала чей-то голос. «Что ты делаешь, Ева?» Она оглянулась в испуге. Вокруг не было ни души. И тут молодая женщина почувствовала, что совершает грех. Ева знала мало о Боге. Учитель в школе, куда она ходила только две зимы, научил детей хорошо читать и немного писать, но о Боге никогда не упоминал.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Опасен путь от детства до могилы, жизнь — океан, что гибелью грозит. Проси у Бога мудрости и силы, тогда дьявол душу не сразит.

добрелюбия, кротости, смирения, чтоб радовать и близких, и чужих. А радость там, где вечное горенье, где места нет для чувств и мыслей злых. Не любящий другого замерзает, он гаснет жалкой искрой в темноте, Господь стучащим двери отверзает. Спасенье наше только во Христе. Он пристань наша, кормчий и водитель, в юдоли скорби, полной страшных бед. Друг страждущих, друг грешников, спаситель, зажги в сердцах неугасимый свет.

«Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: Итак, друзья, есть только два пути. Один широкий и пространный. Путь неверия и греха. Путь бессмысленности и мрака. Путь, обходящий Голгофу и ведущий вечную тьму погибели. И многие идут им.
1: Другой путь узкий. Это путь покаяния и примирения с Богом. Путь ясной, возвышенной цели и светлой радости. Путь сыновнего послушания Небесному Отцу и абсолютного согласия с Его совершенной волей. Немногие находят Его. Эти немногие спасаются и обретают жизнь вечную.
0: Дорогой друг, избери жизнь вечную –

0: Кто способен исцелить тяжкие раны души? Кто способен восполнить ее безграничные духовные запросы? В ком грешник сможет почерпнуть нужные духовные силы, чтобы устоять перед искушением и грехом?
1: Только Христос, только Он может спасти человека от отчаяния и бесцельности жизни. Только Христос один, Он способен не только восполнить нужды, запросы и чаяния нашей бессмертной души, но и спасти и подарить жизнь вечную всякому, кто придет к Нему в покаянии.
0: Священное Писание учит, что наше спасение и вечная жизнь основаны на Божьем прощении наших грехов. Но Бог не прощает нам ни одного нашего греха до тех пор, пока этот грех не будет оплачен кровью Христа, ибо таково Божье установление. Без пролития крови не бывает прощения.
1: Библия говорит о рожденных свыше христиан. Он купил нас дорогою ценою.
0: Какой ценою?
1: Ценою крови Иисуса Христа. А для этого должна быть принята верою искупительная жертва, и грех должен быть принесен к ногам Господа и исповедан пред Ним.
2: Голговская.

0: прозвучали последние слова гимна: «У Голгофского распятия на коленях стою». Да, друзья, омытая и очищенная душа ликует о Господе. Она свободна от греха. Она поет.
1: Душа имеет свой голос. Человек может приложить все усилия, чтобы заглушить физическую боль, но заставить замолчать свою душу он не может. Человек, который не признает голос души, в то же самое время боится остаться наедине сам с собой, со своей совестью.
0: Почему?
1: Потому что боится выслушать голос собственной души.
0: Да, это правда. Христос много раз говорил о душе человека.
1: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
0: Следует ответ: никакой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о мире Божьем. Задумайтесь над фразой «Мир Божий, который превыше всякого ума». Вы не можете понять этот мир. Вы не можете представить себе его. Вы не в состоянии даже найти ему объяснение. Тем не менее, мир воцаряется. Вы чувствуете его, вы радуетесь ему. Это мир Божий во Христе Иисусе. Что имел в виду апостол, когда писал эту фразу? Он говорит, что этот мир помогает нам увидеть Иисуса Христа, напоминая нам о нем и о нашем положении в нем. Выражение «соблюдет сердца ваши и помышления ваши» означает, что Бог возведет вокруг них свою ограду. То есть в житейских бурях вы сохраните мир Божий. Мы находимся внутри ограды. Растревоженность ума и сердца порождает внутренние стрессы и тревоги, но благодаря миру Божьему они остаются вне ограды. А мы будем пребывать внутри и наслаждаться полным покоем. Это делает Бог. Не мы, не наша молитва, не некий психологический механизм. Мы открываем свои желания перед Богом, а Бог совершает в нас то, чего мы не в состоянии сделать сами. Он творит у нас в душе мир.

Тема нашей передачи сегодня – учитесь быть довольными. Давайте прочитаем текст из Библии. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 10 по 12 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Эти слова описывают апогей христианского опыта Павла. Вместе с 9 стихом заканчиваются наставления апостола. Однако он не может завершить письмо, не выразив свою глубокую благодарность церкви в Филиппах. Дело в том, что эта церковь, когда он находился в заключении в Риме, послала ему личный подарок. По сути, это и стало поводом для написания письма. Павел передал его с Епафродитом, который привез апостолу подарок. Однако вопрос был довольно щепетильным и требовал особой осторожности в выражениях. Именно по этой причине Павлу потребовалось 10 стихов, чтобы сказать все, хотя порой ему бывало достаточно 1-2, чтобы вместить в них могучую доктрину. Обратите внимание, как он повторяется: «Говорю это не потому, что нуждаюсь», и затем: «Говорю это не потому, что я искал даяние». Суть проблемы заключалась в следующем. Нужно было, с одной стороны, выразить сердечную благодарность филиппийской церкви, а с другой — ни в коем случае не затушивать реальность своей зависимости от Бога. Павел всей душой хотел тепло поблагодарить их за доброту. Однако они должны были также понять, что он ни в коем случае не надеялся на такой подарок и не ждал его. Более того, апостол хочет подчеркнуть тот факт, что он никак не зависит от их доброты и щедрости. Павлу, человеку чуткому и истинному христианину, было нелегко в этой ситуации. Здесь перед нами чрезвычайно яркая иллюстрация того принципа, что христианская истина должна управлять всей нашей жизнью. В стихе 8 говорится, что она должна управлять нашими мыслями, в стихе 9, что и в своих поступках мы должны руководствоваться только ею. В этих 10 стихах, которые мы рассматриваем сейчас, отражена любопытная деталь. Даже благодарность за проявленную к нам доброту мы выражаем иначе, не так, как это сделал бы не христианин. Павел выражает глубокую признательность своим друзьям, но одновременно с этим еще более глубокую признательность Богу. Павел всегда ревниво оберегал приоритет Господа. Поэтому, благодаря филиппийцев за их подарок, он опасался создать у них впечатление, что одного Господа ему недостаточно. Да, он всей душой любит филиппийцев, но Господа он любит больше. В этом замечательном письме ему удается и показать первенство, и вседостаточность Господа, и выразить свою глубокую благодарность филиппийцам. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Здесь апостол не только описывает состояние удовлетворенности, которого он достиг, он также показывает, каким способом ему удалось этого добиться. Он пребывает в состоянии довольства, которое, по сути, означает независимость от обстоятельств или окружения. Ему достаточно того, что он имеет в Господе. Когда читаешь Новый Завет, то становится очевидным, что Павел действительно стал независим от своего социального статуса или от происходящих с ним событий. В главе 16 книги Деяний повествуется о том, как его схватили вместе с Силой, избили и бросили в темницу. Физическое состояние обоих было тяжелым, однако это очень мало на них повлияло. Ночью было слышно, как они поют и славят Бога. Независимый от обстоятельств, довольный тем, что у него есть, таков Павел. Вспомните также, как он наставляет Тимофея, уча его тому же принципу.
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 1 Тимофею 6:6. Павел, обращаясь к своему молодому другу, по сути говорил: «Первое, чему тебе надо научиться, это быть независимым от обстоятельств и условий, то есть быть благочестивым и довольным». Новый Завет ясно показывает, что таким должен быть каждый христианин. Вспомните слова Господа в главе 6 Евангелия от Матфея, стих 25. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». То есть не надо слишком много беспокоиться о еде, одежде и тому подобном. Это славная истина, которую мы все должны знать и применять в своей жизни. Это удовлетворенность в высочайшем смысле этого слова. Очень важно правильно понимать, что именно Павел подразумевает под словами «быть довольным». Евангелие много раз называли опиумом для народа, камнем на пути прогресса и препятствием победоносному движению человечества вперед. Говорят, что оно призывает людей мириться со всевозможной несправедливостью. Это ложь. Библия нигде не учит, что человек обязан довольствоваться нищенским существованием и не пытаться улучшить своего положения. Нигде в Библии не ставится под сомнение равенство всех людей перед Богом или право любого из нас иметь равные с другими возможности. Подобные высказывания, столь искаженно трактующие слова апостола в этом отрывке, причинили церкви огромный вред. Нет здесь и проповеди равнодушного отношения к обстоятельствам, покорности им. Пытайтесь улучшить свое положение всеми доступными вам честными и благоразумными способами. Но если это не получается, не становитесь рабами обстоятельств. По сути, Павел говорит: «Я контролирую положение, я господин ситуации, она не властвует надо мной. Мое счастье не зависит от того, что со мной происходит. Моя жизнь, счастье и радость не зависят от того, что происходит вокруг. Они не зависят даже от того, что случается непосредственно со мной». Хочу напомнить вам, что Павел написал эти слова, находясь в тюремном заключении. Возможно, как раз в тот момент, когда он писал эти слова, он был прикован. Тем не менее, даже в таком положении он утверждает, что не зависит от обстоятельств. Позвольте мне привести список противоположных состояний, к которым он привык. Он знает, что такое скудость, голод и недостаток. С другой стороны, ему знакомы изобилие и насыщение. С точки зрения сохранения состояния довольства, что труднее, недостаток или изобилие? То и другое одинаково трудно. Могу ли я жить в скудости и при этом не ожесточиться, не затаить зло или не впасть в тревогу? В силах ли я страдать от недостатка пищи и одежды, или быть пониженным, например, в должности, или вообще находиться в очень стесненных обстоятельствах и при этом хранить настроение в точности такое, какое у меня было до этого? Как это тяжело оказаться отодвинутым на второй план, испытать обиду, наблюдать, как вокруг точно так же страдают другие, и при этом не ожесточиться, не впасть в беспокойство или тревогу. Павел прошел через все возможные виды испытаний и скорбей, и в итоге он научился этому. Теперь поговорим о противоположных состояниях. «Умею жить и в изобилии», — говорит Павел, — «научился насыщаться, быть в обилии». Какая трудная вещь для богатого человека не чувствовать себя независимым от Бога. Когда мы богаты и можем устраивать все по своему вкусу, то склонны забывать Бога. Большинство людей вспоминают Его только в трудную минуту, когда ими овладевает уныние. Тогда мы начинаем молиться, но когда у нас есть все, что нам нужно, то как легко бывает забыть Бога. Но Павел говорит, что обстоятельства совершенно не влияют на состояние его духа. Нищета не угнетает его, и богатство не уводит от Бога. Павел остается самим собой. Он словно бы существует совершенно независимо от обстоятельств. Он свободен. Он идет дальше и говорит: «Научился всему и во всем», что означает «во всем». В любой ситуации я свободен и независим. Моя жизнь и мое счастье не определяются внешними обстоятельствами.
Именно так, считает Павел, должен жить христианин. Как трудно дается этот урок в наше время, когда жизнь заорганизована до мелочей, и на каждый кусочек нашего времени предъявляются многочисленные требования. Мы включаем радио или телевизор, и материалистическая философия, на которой основаны их передачи, постепенно делает нас зависимыми от мира. Но это относится не только к миру внешнему. Решусь высказать предположение, что одна из величайших опасностей, подстерегающих современных христиан, это опасность впасть в зависимость от собраний. Разрастается своего рода мания собраний. Пусть никто не поймет меня неправильно. Я ни в коем случае не утверждаю, что вместо богослужений вам следует ходить только по воскресеньям. Собрания хороши и полезны. Но давайте будем осторожны в том смысле, чтобы наше духовное благополучие не определялось ими или вообще пребыванием в христианской атмосфере. Павел предостерегает нас против этого. Мы должны осознавать опасность зависимости от внешней среды. Это относится ко всему, даже к христианской жизни и свидетельству. Нужно культивировать в себе эту славную внутреннюю свободу. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи – «Учитесь быть довольными». Кто-то однажды сказал: «Религия – это то, что человек делает со своим одиночеством». В конечном итоге мы то, чем являемся, когда остаемся одни. Мне легче проповедовать с кафедры, чем сидеть в одиночестве в кабинете. Для большинства людей легче наслаждаться присутствием нашего Господа, когда они вместе с другими христианами, а не одни. Павел хочет, чтобы мы умели это делать одинаково в обоих случаях. Он обладает этой скрытой от поверхностного взгляда жизнью во Христе. Именно благодаря ей он научился быть довольным тем, что у него есть. Так каким же образом Павел пришел к этому состоянию? Заметьте, он говорит: «Я научился». Я благодарю Бога за эти слова Павла. Были времена, когда Павлу эта безмятежность была свойственна не больше, чем любому из нас. Если ему пришлось учиться, то значит и у нас есть надежда. Слово, переведенное с греческого как «научился», в оригинале означает «я был введен в тайну», «допущен к секрету». Для Павла было особенно трудно научиться быть довольным. Он был умным, гордым от природы и чрезвычайно активным человеком. Для такого энергичного, жаждущего впечатлений человека нет ничего более удручающего, чем попасть в темницу. Он был полноправным римским гражданином и, тем не менее, оказался в узах. Он обладал величайшим интеллектом, но его жизнь протекала среди рабов. Каким же образом он научился? В первую очередь, благодаря опыту. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, стихи 9 и 10, апостол рассказывает о жале во плоти, которое донимало его и от которого он всеми силами старался избавиться. Он трижды молился о том, чтобы Бог удалил от него жало, но его молитвы оставались без ответа. Он не мог примириться с этим, он был нетерпелив. Он жаждал продолжать проповедовать, а болезнь, жало во плоти, мешала ему сделать это. Постепенно Павел усвоил урок: «Довольно для тебя благодати моей». Он достиг понимания только потому, что имел опыт общения с Богом. Опыт учит всех, но некоторые из нас учатся очень медленно. Бог в своей доброте может послать нам болезнь или неудачу, лишь бы мы, наконец, усвоили его урок. Но мы учимся не только благодаря опыту. Павел усвоил эту истину, реализуя в жизни своей собственный довод. Позвольте мне для наглядности разбить его мысль на несколько этапов, чтобы вы также могли реализовать ее для себя. Я думаю, что апостол рассуждал примерно так. Он говорил о себе. Первое. Условия постоянно меняются.
Следовательно, совершенно очевидно, что мне не следует быть зависимым от них. Второе. Есть только одно действительно ценное и жизненно важное. Это моя душа и мои взаимоотношения с Богом. Третье. Бог – мой Отец, и Он заботится обо мне. И без Его изволения со мной не может случиться ничего, даже волосы на моей голове сочтены. Четвертое. Божьи пути и Божья воля – это великая тайна. Но я твердо знаю, всякое проявление Его воли относительно меня и каждое допущенное им в моей жизни событие направлено только на мое благо. Пятое. Любая жизненная ситуация служит подтверждением Божьей любви и Божьей доброты. Мне следует внимательно приглядываться ко всему, чтобы увидеть их. Я должен также быть готовым к сюрпризам и благословениям, поскольку Его пути – не мои пути, и Его мысли – не мои мысли. Посему я благодушествую в немощах. Когда я немощен, тогда силен. Павел много узнал о Божьей благодати именно благодаря физической немощи. Шестое. Следовательно, в своей оценке обстоятельств и событий я должен руководствоваться не самими этими обстоятельствами и событиями, а пониманием того, что, используя их, Бог способствует созреванию и усовершенствованию моей души. Седьмое. Каковы бы ни были обстоятельства, они временны, и они никогда не должны обкрадывать меня, лишая радости и славы, которые в конечном итоге ожидают меня во Христе. Павел проповедует здесь великий принцип, которому он научился — находить радость и удовлетворение во Христе, всегда во Христе и только во Христе. И нам вслед за апостолом следует научиться таким же образом полагаться на Господа. Чтобы добиться этого, мы должны научиться познавать Его и общаться с Ним. Мы должны научиться находить радость и наслаждение в Нем. Для некоторых из нас опасность, как ни странно, заключается в том, что мы слишком много читаем о Нем. Но ведь может наступить день, когда мы не сможем больше читать. Останемся ли мы по-прежнему счастливыми? Знаем ли мы Господа настолько, что даже ослепнув или оглохнув, сумеем сохранить глубокие и радующие нас взаимоотношения с Ним? Знаете ли вы Его так хорошо, что можете говорить с Ним, слушать Его и радоваться в Нем всегда? Все будет в порядке, если вы настолько тщательно возделали почву своих взаимоотношений с Иисусом Христом, что ничто другое уже не важно. В таком состоянии пребывал Павел. Его близость с Христом была так глубока и велика, что он стал независим от всего остального. И последнее. Я считаю, что усвоению апостолом этого великого урока больше всего способствовало то, что он постоянно смотрел на самого Христа и старался следовать за Господом в своей жизни. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 17 и 18. Я научился всегда, при любых условиях, быть свободным и независимым от обстоятельств. Можете ли вы сказать это о себе? Давайте добиваться, чтобы могли. Давайте делать все, что в наших силах, чтобы войти в это блаженное состояние. Порой сама жизнь заставляет нас войти в него. Но даже если обстоятельства не таковы, все равно неизбежно настает момент, когда мы лицом к лицу встанем перед смертью и вечностью. И тогда наша душа останется в одиночестве, без всякой земной поддержки. И если в этот час мы сможем сказать себе: «Но я не один, потому что Отец со мной», то это станет нашей величайшей жизненной победой. Пусть Бог в своей бесконечной благодати поможет нам всем усвоить этот великий и жизненно важный урок.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Сегодня я буду читать из двух мест Священного Писания, Евангелиста Матфея и Евангелиста Луки. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих, говорит нам следующее. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Второе место Евангелия от Луки, 16 глава, 16 стих. «Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Как видите, речь идет о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Эти понятия абсолютно одинаковые. Чтобы легче нам рассмотреть эти вопросы, хочется нашу тему разбить на три части. В первой части мы познакомимся о том, что означают слова «Царство Небесное» и «Царство Божие». Вторая мысль – как необходимо найти Царство Божие человеку. И третья мысль, последняя мысль – что нужно сделать человеку, чтобы достичь Царства Небесного или Царствия Божия. Как и в первом, так и во втором случае мы прочли слова Господа нашего Иисуса Христа. И оба раза Царство Небесное или Царствие Божие Он связывает с личностью Иоанна Крестителя. Мы прочли с вами. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Из сказанных слов Христом явствует, что до Иоанна Крестителя было какое-то другое понятие у евреев о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И вот сегодня мы рассматриваем ту мысль, о чем говорит наш Иисус Христос, что со времени Иоанна Крестителя и до ныне, то есть до сегодняшних дней, Царство Небесное мы должны рассматривать уже в другом аспекте. Итак, что же означают слова «Царство Небесное» и «Царство Божие»? Это первая мысль. Иоанн когда-то проповедовал: «Царствие Божие приблизилось к вам. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Разве у евреев не было права называться народом Божьим? Разве Бог не был его покровителем? Разве они не имели обетований Божьих? Разве евреи не были детьми Царя Небесного? Они верили, что Отец Небесный является их господином и царем. Они стремились всегда доказать свое превосходство над всеми остальными народами, которые не имели на то такого права. Царство Божие и Царство Небесное в нашем понятии – это одно и то же. В том смысле, что Бог – Создатель ждет в небе своем, в своем царстве, верных своих. И он это царство называет Царством Божиим или Царствием Небесным. Каждый человек, кто называет себя христианином, хочет жить в Царстве Божьем или Царстве Небесном. Но вот вопрос, как попасть в это царство? Все ли люди, называющие себя христианами, будут в этом Царстве Божьем или Царстве Небесном? Библия говорит нам, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Однажды Христос говорил ученикам Своим: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Во втором случае он сказал: «Если не примете Царствие Божие как дитя, не войдете в Него, не увидите Его». В другом случае он говорит: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Небесное, в Царствие Божие». Божья праведность должна жить в нас. В ней любовь, в ней забота о ближних, в ней служение Богу – это на первом месте. Как будем поступать мы, так научатся поступать и другие, в частности, дети наши. Смотря на нас, они повторяют наши ошибки или повторяют наши добрые дела.
Однажды сын приехал по старой дороге в приют для стариков, где жил его отец. Это было в Финляндии. Отец тогда вспоминал: «Вот, сынок, точно так, 50 лет назад я привез своего отца сюда, на это место. Это был твой дедушка». Сын испугался: «Папа, да неужели же так?» «Да, сынок, 50 лет назад я привез в этот дом престарелых своего отца». «Истинно, что человек посеет, то он и пожнет, так говорит Слово Божие. Я сюда привез и оставил своего отца, а ты привез и оставил меня здесь». Все правильно. Он думал когда-то, что правильно поступил, что отдал отца своего в дом престарелых. Он не думал тогда, что сын его поступит с ним так же. Праведность одна и праведность другая –

что приказывает им отец или мать, если это, конечно, добрые дети. Однажды мальчишки, играя в свою военную игру, поставили в саду часового, маленького мальчика, взяв с него честное слово, что он не испугается и не убежит домой, оставив свой пост. Уже в сумерках один взрослый человек услышал в саду тихий плач мальчика. Он подошел к нему и спрашивает: «Почему ты не идешь домой?» «Не могу». «Ты болен?» «Да нет, я стою как часовой на посту». «Кто же тебя поставил часовым?» «Мальчишки еще днем, да, наверное, забыли про меня». «Так иди же скорее домой, уже ночь на дворе». «Не могу, я дал честное слово, мы играли в военную игру». И мальчик заплакал. Понимая серьезность положения мальчика, взрослый понял, что освободить от обязанности часового мог его только военный человек. Пришлось искать военного, пока не нашел прохожего майора. Объяснив суть дела, они пошли в темный сад, где стоял горе-часовой, весь залитый слезами. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» «Я часовой. Я дал честное слово не уходить с поста, пока меня не освободит военный начальник». Тогда майор приказал оставить пост мальчику и бежать домой к маме. «Ты сдержал данное честное слово, и теперь можешь быть свободен». Обрадованный мальчик кинулся к матери в свой дом. Дети честно исполняют свой долг. Будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное. «Если не примете Царство Небесное, как дитя, не войдете в него», — говорит Христос. Необходимо также для получения Царства Небесного родиться свыше. Что означают эти слова? Возрожденный человек автоматически проявляет очевидные признаки примерной жизни как результат своего нового рождения свыше. Итак, дорогие друзья, нет причины обманывать себя. Вы или рождены свыше, или нет. Вы или будете в Царстве Небесном, или никогда его не увидите. На этот серьезный вопрос нужно смотреть вполне реально. Подходить к этому вопросу несерьезно, значит играть с огнем. Не следует обманывать самого себя. Например, вы можете взять осла и тренировать его как лошадь для скачек. Вы можете проявить большое усердие по отношению к ослу. Вы можете подпиливать его зубы, чистить копыта, давать лучше и больше овса, заставлять бегать по дорожке. Но в день скачек, когда грянет стартовый выстрел, все поймут, это всего лишь был осел. Он не сотворен для бегов. Или-или. Или ты должен родиться свыше и увидеть Царство Божие, или не увидишь его никогда. Помните одну беседу Господа нашего Христа и Иисуса с ученым человеком? Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таковых чудес, как ты творишь, никто не мог творить, если не будет с ним Бог». И он бы хотел больше распространяться на эту тему, но Христос ему сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, это уже вторая мысль. Нам необходимо искать Царствие Божие, пока еще есть время. В Евангелии Матфея 6 главе мы читаем: «Ищите прежде всего, прежде Царствие Божие и правда Его, остальное все приложится к вам». Это слова Христа. На что же похоже Царство Небесное? С чем же можно сравнить его? Если оно так драгоценно для души каждого человека, то как найти его? Чему можно уподобить Царствие Божие или Царство Небесное? А Христос в 13 главе в Евангелии Матфея, мы читаем, объясняет, что значит Царство Небесное в его понятии. В притче о сеятеле Господь прямо сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а другим людям не дано. Вы, если слушаете слово мое, вы можете понять о том, что говорит это слово о Царстве Небесном, о Царстве Божьем».

Так чему же мы можем уподобить Царство Небесное? Вот что говорит Христос на этот счет. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. И здесь же он говорит, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, и что Царство Небесное подобно закваске, и что Царство Небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Царство Небесное также подобно хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, естественно, такому объяснению дивились слушавшие Иисуса Христа. Но вот однажды Христос сказал так: «Царство Небесное внутри вас есть». Как? Внутри человека царство самого Царя Небесного? И возможно ли, что Царь неба и земли, Царь вечной славы, поселиться может в сердце человека? Что же нужно сделать человеку, чтобы достичь этого Царства Небесного? В начале нашей беседы мы прошли с вами слова Христа: «Царство Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». А, значит, нужен добрый совет знающих людей, как найти это царство и как приобрести его. Но кто-то же, наверное, знает все подробно об этом царстве. Нужно спросить родителей. Нужно спросить историков, нужно спросить профессоров, ученых мужей, нужно спросить священников, наконец, губернатора, может быть, военного начальника армии спасения. Что же может сказать родитель, если он сам не знает о Царстве Небесном? Что же может сказать историк, который никогда не изучал христианство и историю Иисуса Христа? Наконец, что может сказать профессор, ученый, богослов, который сам-то не верит в существование души? А таких, с позволения сказать, богословов сегодня великое множество. Что может сказать священник, который сам не возрожден свыше? Конечно, он может посоветовать каждый раз ходить в храм, щедро участвовать в материальном служении, исполнять какие-то обряды. Но это ли открывает Царствие Небесное для спрашивающего человека? Может быть, спросить губернатора? Может быть, спросить военного начальника армии спасения? Нет! Нет и еще раз нет! Все эти вышеупомянутые люди, может быть, очень уважаемые люди, не могут дать такого полного ответа, какой ответ может дать сам Господь и Его Святое Слово. Потому что не ошибается только два: Господь и Его Святое Слово. А что же говорит нам Святое Слово о спасении, о избрании пути, который ведет к Царствию Небесному? Прочтем из книги Второзакония, из 30 главы, с 10 по 14 стихи. «Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею...» Заметьте, друзья мои, всем сердцем и всею душою своею человек должен обратиться к Господу. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь
и добро, смерть и зло. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Жил ты и потомство твое где? В Царстве Небесном, которое предлагает получить для каждого Господь наш Иисус Христос. Царствие Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Так какое же усилие человек должен употребить, чтобы найти это Царство Небесное? А вот какое усилие. Христос, во-первых, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И это Царство Небесное открывает не кто-нибудь из ангелов или архангелов, но сам Сын Божий, Царь неба и земли. Однажды Он сказал так: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцев. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Открыть это Царствие Небесное. Потому Он и говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Друзья мои, это слова Иисуса Христа, приглашающего каждого, кто заинтересован жить в Царствии Божьем, кто хочет иметь Царствие Божие внутри себя. Усилия. Употребляющие усилия восхищают Его. Так мы прошли с вами в Слово Божье. Друзья мои, давайте посмотрим на четыре аспекта, без которых нельзя увидеть и подойти к Царствию Божьему. Каждый человек, кто хочет иметь Царство Божие, должен признать себя потерянным грешником, лишенным Бога, без надежды самостоятельно достичь Царства Небесного. Послание Римлянам мы читаем в 3 главе: «Все согрешили и все лишены славы Божьей». Необходимо нужно признать, что Иисус Христос умер на кресте Голгофы, чтобы спасти каждого человека от греха, омыв его своей пречистой кровью. Следующее. Необходимо прийти к Господу, раскаявшись в своих грехах, отвернуться от их, но повернуться ко Христу, попросить Его войти в сердце, для того, чтобы Он жил в вашем сердце, как Царь. И следующее. Верить всем сердцем, всей душою и исповедовать громогласно, что Господь, Бог, действительно простил все ваши грехи. 10 глава Римлянам говорит нам следующее. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, из прочитанного мы видим, чтобы достичь Царства Божия, Царства Небесного, нужно полностью человеку отдаться в распоряжении самого Иисуса Христа. Броситься в Его спасительные руки, а из руки Его никто не похитит вас. Слово Божие так нам говорит: истинно Он любит народ свой, все святые Его в руке Его. Скажите вместе с псалмопевцем такие слова: «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твои избрал». Рассказывают, что в одном месте загорелась вилла. На втором этаже спала девочка, родителей не было дома, на пожар сбежались люди, прибежала и мать. От шума и треска девочка проснулась, вышла на балкон, кругом пожар. Люди внизу волновались, кричали ей, чтобы она прыгала, подставляя ей свои руки, звала ее и мать. Но девочка так боялась, она не могла решиться прыгнуть им в руки. Наконец прибежал отец. Он протянул руки и попросил свою дочурку прыгать, уверяя, что он поймает ее, и она не разобьется.
Девочка, хотя со страхом, но прыгнула прямо в руки отца, который прижал ее к себе и крепко поцеловал. Друзья, под вами клокочет ад, бушует огненная стихия. У вас единственная надежда на спасение в руках Иисуса Христа. Поэтому спешите прыгнуть в надежные руки Его, и там вы найдете полную безопасность. Христос когда-то сказал так, об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 10 главе. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И ниже мы читаем в 29 стихе этой главы, «Отец мой больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Сам Царь Славы, сам Господин Царства Небесного приглашает вас войти в это Царство, отдаться в Его святые руки. Царство Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает Его, мы прочли с вами. Когда вы отдадитесь в руки своего Господа, вы получите возрождение, вы получите Его праведность, вы станете Его детем. И Он, как Царь Царства Небесного, сделает ваше сердце своим жилищем. Вы получите силу Духа Святого, чтобы достичь высот Его великого Царства. Друзья мои, единственная надежда на спасение – Иисус Христос. Он для того и пришел. Он совершил миссию спасения для каждого человека. Но без веры угодить Богу невозможно. Вам нужно поверить, что единственное спасение в Его руках. Примите Его, примите Его Царство, и пусть Царство Небесное живет внутри вас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: На улице стоит весенняя солнечная погода. Пользуясь случаем, Ирина Сергеевна вместе с Людой моют окна, а Павел Михайлович с Вадимом натягивают на окна защитную сетку от комаров. За столом сидит хмурый, недовольный Сережа. Он что-то периодически монотонно бубнит про себя, временами с тоской поглядывая на улицу. Вдруг он решительно поднимается со стула и хлопает рукой по столу.
1: Все, забастовка!
2: Что такое?
1: С ума можно сойти от этой истории.
2: Вот как?
1: И бывают же такие нудные предметы.
3: Никаких забастовок, Сережа. Будешь сидеть до тех пор, пока не выучишь урок.
2: Да. Или строй кислых гримас. Нужно, Сережа, уметь заставлять себя делать и то, что совсем не хочется делать. Так что давай-ка, тише, соберись с мыслями, настройся соответственно и учи.
1: Легко сказать «настройся». Ну а если мне все эти даты просто не лезут в голову?
2: Ничего-ничего.
1: Да и зачем их надо наизусть знать? Где они мне пригодятся?
2: Пригодятся, Сережа. Ну, ты просто еще не знаешь об этом.
4: Все это нужно для твоего же образования.
2: К тому же ты не знаешь, какие знания больше всего пригодятся тебе в жизни.
3: Может, как раз история и пригодится.
1: Вот уж нет. Я сам себе буду выбирать профессию. И найду такую, где не нужна история.
2: Вот как.
4: Но сначала же тебе нужно пройти среднюю школу. А история идет до самого 10 класса.
2: Да.
1: Так что, Сережа, учи давай. Но сегодня у меня просто ничего не запоминается. Наверное, погода на меня плохо влияет.
2: Погода на старичка плохо влияет.
1: Да, так тепло. А то сиди и зубри. Никому не нужные даты.
2: Ох, конечно. Легче всего свалить на погоду. А мне, Сережа, кажется, что совсем не погода виновата, а самая обыкновенная лень, дорогой дружочек. Поэтому никуда не пойдешь, пока не выучишь.
1: Ой, к нам вот это идет.
2: Иди открой, Людочка. Приветствуем всех.
5: Приветствуем.
2: Принимайте нашу шумную компанию.
5: Кто к нам пришел? Мы, кажется, не вовремя пришли.
2: Ну,
3: да,
2: кажется.
3: Проходите. Вот здесь.
2: Молодцы, что зашли. Я как раз уже заканчиваю. Ага. Сейчас вот еще разок протру и все.
5: А мы можем помочь.
2: Да нет, я уже кончила. Чистенькие окна.
5: Ой, блестит все.
3: Проходите. Приход друзей для нас всегда радость.
2: Да.
3: Мы с Вадимом тоже спасибо. Сейчас закончим. Второе окно завтра сделаем.
5: Ой, вы мастера такие здесь.
1: Ой, кто там пришел? Катенька, здравствуй.
3: Здравствуй, Катя.
4: Смотри, привет.
6: Привет.
2: О, Катенька, поздоровайся со всеми. Людочке дай руку.
5: Ну-ка, с Людочкой потом. Поздоровайся.
2: Теперь Вадиму.
4: Здравствуй.
2: И дяде Павлу.
3: Ну, давай, здравствуй. А, вот, хорошо.
6: Привет.
1: Как дела, Катя?
5: Хорошо, вот молодец, никого не обошла. У меня вот только руки мокрые. Ну, садитесь, пожалуйста. Очень хорошо, что пришли. Людочка, вынеси, пожалуйста, ведро и вылей воду. Возьми, пожалуйста.
1: Вот хорошо, что гости пришли.
2: Тебе это хорошо, я тебя понимаю, Сережа.
1: Теперь хоть учить не надо.
2: Видишь, какой вывод, Сережа.
3: Но это не значит, что тебе совсем сегодня не надо будет учить ее.
5: А что, Сереж, история тебе не нравится?
2: По-моему, история это довольно интересный предмет.
1: Да, тетя Мария, и вам бы надоело. Если бы всю неделю была бы только история да история.
2: А почему так? Да у них заболела учительница по математике, и все уроки математики заменили историей.
5: Ах, вот оно что.
2: Ну ничего, Сереж, это ведь не вечно так будет.
5: Зато ты будешь настоящим историком.
2: Да.
1: Хотя бы другую учительницу дали. Васькину, например. А то у нас такая зануда.
5: Ну, Сережа, разве может так говорить об учительнице?
4: Да, у меня в самом деле очень хорошая учительница по истории. Жаль, что она Сережке не попала, в самом деле.
1: Вот именно.
5: Ага, значит, дело не в истории, а в учительнице.
4: Да.
5: По-моему, история очень интересный предмет. Только знаешь, Сереж, надо к нему правильно относиться. Тогда будет интересно.
1: Да, как правильно.
4: Ну вот, например, наш учитель говорит всегда, что если человек не знает своего прошлого, то он не сможет правильно оценивать и настоящее.
3: Да, то есть он не сможет выбрать правильное направление для своего будущего. Человек должен учиться у прошлого.
4: Да, а чтобы учиться у прошлого, надо знать его.
1: Ага, учиться как захватывать власть, захватывать чужие земли, убивать друг друга, да?
5: Ну нет, Сереж, ну зачем же брать только плохое? Нужно учитывать, что это плохо, отбрасывать его и учиться только хорошему.
2: Да, ты и сам прекрасно это знаешь, Сереженька.
4: Нужно научиться избегать тех ошибок, которые совершали предыдущие поколения, а также учитывать последствия, которые вытекали из этих неправильных поступков, и не поступать так же, как и...
1: Нужно, нужно. Почему же тогда люди так ничему и не научились за многие века? Не отбросили плохое, а наоборот, совершенствуют его. Все больше воюют, спорят, ненавидят.
5: Это потому, что люди властолюбивы, эгоистичны и горды. Все рабы греха.
2: Да.
4: А знаете, что еще подчеркивает наш учитель по истории? Что на ход исторических событий влияют определенные личности.
5: Правильно.
4: Он часто спрашивает у нас, а что, например, было бы, если бы у какого-то определенного исторического лица была другая мать, или, скажем, жена относилась бы к нему совсем по-другому.
5: Интересно, да.
4: То, может быть, человечество избежало бы многих войн и бед.
2: Кто его знает?
3: Твой историк умный человек.
5: Да. Сережа, наверное, как всегда думает, что вся вина в женщинах, да, Сереж?
1: Но ведь это так и есть.
2: Вот как?
1: Ведь Ева первая впала в грех.
3: Ева-то впала. Но и Адам не отстал от нее.
5: Вот именно.
3: А ведь он, как глава семьи, должен был взять на себя ответственность и остановить жену в ее намерении. Ведь мог бы он сказать ей: «Немедленно выбрось и никогда больше к нему не прикасайся».
2: Да.
3: Разве не помнишь, что нам Бог сказал?
5: Да, но, к сожалению, этого не произошло.
1: Интересно, что было бы, если бы Адам с Евой вместе запихали бы это яблоко змее в рот и сказали бы: «Ешь сам, если хочешь, а мы не будем».
2: Да.
4: Да. Но и такого не произошло.
2: Да.
3: Ну вот, Сережа, ты, кажется, начинаешь постигать самый основной урок истории.
5: Да. А ведь наши поступки могут стать роковыми. Они не только могут повредить нам.
2: Да, но и другим. Конечно, мы же не в пустыне живем, а среди людей. Взять хотя бы узкий круг семьи. Вот я заметила, что наше с Павлом настроение сразу же сказывается на всех,
5: да,
2: детях. Если мы веселые, и дети веселые.
3: Да, это так. Все мы в какой-то мере влияем друг на друга. Знаете, я недавно услышал один интересный момент из жизни русской царицы Екатерины II.
5: Интересно. Расскажи-ка нам.
3: Не знаю, насколько это правда, но говорят, что у нее была возможность прийти ко Христу.
2: Неужели?
5: Это интересно.
1: Ну и что же?
3: У нее был такой период в жизни, когда она чувствовала призыв Божий и была глубоко заинтересована духовными вопросами.
5: Правда?
3: Она спрашивала, искала, но, к сожалению, среди окружавших ее людей не оказалось никого, кто мог бы ей рассказать о Христе и о пути спасения.
5: Надо же, как жалко, да?
2: Действительно.
4: А ведь в самом деле, кто знает, может быть, кое-что в истории было бы и по-другому.
5: Вполне может быть. Мне вот тоже не помню, только кто-то рассказывал про детство Гитлера.
1: Про Гитлера?
5: Да. Оказывается, у него было трудное детство, полное насилия и несправедливости.
6: Отец у него был очень жестоким человеком, сильно бил его. И уже в самом раннем возрасте полностью стер личность в этом маленьком чутком мальчике.
7: Вот как, я никогда не слышала.
5: Да.
7: А вот, наверное, попадись ему другие родители, человечество не пострадало бы от жестокости Второй мировой войны.
3: Может быть и так. Вот поэтому, Сережа, мы хотим, чтобы вы с детства приучились порядку, умели правильно оценивать все, что вас окружает.
5: Да, и не росли эгоистами и лентяями.
3: Все влияет на все. Человеческая история как полотно, как ткань.
5: Да.
3: Каждая петля этой ткани связана с соседней, а та со следующей. Все переплетается друг с другом.
5: Да. И через всю ткань проходит черная нить последствий грехопадения.
6: Да, куда входят болезни, смерть, несчастья, раздоры,
5: да,
6: всякая несправедливость и жестокость.
7: Да, но у нас нет причин унывать и печалиться, не так ли? Вот ты, Ирина, правильно сказала про черную нить грехопадения. Но есть еще и другая нить, красная нить.
5: Да.
7: Через всю историю человечества проходит красная нить искупления в крови нашего Господа Иисуса Христа.
5: Это так.
3: Да, да, действительно.
5: Слава Господу.
3: И если бы не эта нить, то нам, образно говоря, больше не за что было бы уцепиться, чтобы спастись.
4: Значит, личность Иисуса Христа оказала самое большое влияние на ход человеческой истории.
5: Да и не только истории, но и на ход жизни каждого человека в отдельности, на нас с вами.
1: Да. У нас прямо настоящий урок истории получился.
7: Вот видишь, очень хорошо. Надо. Ведь представляешь, Сереженька, когда земная история прекратится, начнется совсем новая эра. Эра вечной жизни и вечной радости со Христом. Как это чудесно.
6: Да, жаль, что мы так редко об этом думаем.
5: Да.

0: История нам показывает, история нас учит. Слышим мы часто слова. К этим словам можно добавить, кого учит, а кого и нет. Сережа правильно подметил. Люди так ничему и не научились за многие века. Все еще воюют, спорят и ненавидят. Изучаемая школьниками история – это бесстрастный отчет о том, что произошло в прошлом. И цель исторических учебников – не преподать урок и не назидать, а просто пересказать минувшие события. Библейская же история, которая включает в себя повесть о происхождении человечества, не написана в первую очередь ради удовлетворения нашего любопытства и расширения нашего объема знаний, а ради передачи нам спасающих наши вечные души истин. События, описанные в Библии, несут в себе далеко простирающиеся последствия, которые чувствуют на себе все поколения, несмотря на темпы и характер развития человеческой цивилизации. Первая книга Библии, «Бытие», рассказывает нам о зарождении всего существующего, исключая, конечно, Бога, который не имеет ни начала, ни конца. Ну, скажет кто-нибудь из моих слушателей, а я как раз хотел бы знать, откуда Бог получил свое начало, и в чем заключались сущность и смысл его бытия до сотворения им Вселенной. Такое мышление предполагает, что все, включая и Бога, подчинено ограничениям времени и пространства. Это предположение, кстати, отклонено научными кругами. После того, как Альберт Эйнштейн создал свою теорию относительности, Эйнштейн показал, что время можно изменять, ускорять и замедлять. Концепцию, утверждающую, что все когда-то получило свое начало и существует и функционирует в контексте ограниченного времени и пространства, нельзя считать абсолютно правильной. Библия утверждает, что Бог вечен, что Он существует именно вне этих определений времени и пространства, которые мы имеем. Когда мы принимаем эту истину, мы понимаем, что вопрос, откуда Бог получил свое начало и в чем заключалась сущность Его бытия до сотворения Вселенной, теряет смысл. Но то, что случилось после сотворения нашего мира, имеет огромный смысл и значение для каждого человека, включая и тебя, и меня. Библия начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «сотворить» на иврите значит «сделать что-то из ничего». Тот факт, что Бог сделал наш мир из ничего, значит, что Он имеет всю власть. Когда мы это поймем, мы приблизимся на один шаг ближе к пониманию нашего взаимоотношения с Богом. Библия говорит, что через веру мы можем познать, что мир создан Богом. Верою познаем, что веки, то есть Вселенная, устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое, написано в 11 главе послания к евреям. Это вера в Слово Божие есть фундамент наших взаимоотношений с Богом и нашего христианского опыта. Гораздо важнее для человека понимать, что Бог сотворил все, чем где и когда произошел какой-то акт творения на нашей планете. Автор книги «Бытие», например, не дает нам расписания или дат творения. Он не описывает подробно географического расположения Эдемского сада, где проживала первая человеческая пара. Но он ясно и понятно доносит до нашего сознания самую важную, центральную истину, то есть, что Бог создал наш мир из ничего. И каждый акт Его творения характеризовался планированием, смыслом и порядком. После повествования о сотворении неба и земли, первые главы книги «Бытие» сосредоточиваются на описании сотворения человека. Человек — венец всего творения. Сотворенный по образу Божьему, он занимает центральное место во всем Божьем плане. Человеку Бог дал власть над всем остальным творением. Согласно Божьему плану, человек был назначен господствовать над всем творением. Бог поселил человека в красивый Едемский сад. И как Библия подчеркивает, человек в корне отличался от животных. Первая человеческая пара жила в гармонии с окружавшим ее царством животных и растений. Не было никаких экологических проблем и никаких трудностей в связи с охраной природы. В отношении местонахождения Едема Библия говорит нам только следующее. «Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат». Это место совпадает с областью под названием «Плодоносный месяц» на Среднем Востоке, то есть область Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Израиля. Многие ученые и историки, в том числе и неверующие, предполагают, что жизнь на нашей планете получила свое начало именно в этой области. Бог желал, чтобы человек властвовал над всем творением, но Он также желал, чтобы человек имел общение с Ним. Совершенный порядок господствовал во всем творении, но глубоко в существе человека находилась мощная сила, его воля. Вначале человек избрал общение со своим Создателем, и Библия дает нам понять, что это было прекрасное время и сладостное общение. Чтобы человек имел общение с Богом, он всегда должен сам этого желать. Это общение возможно только согласно свободной воле самого человека. Бог не создал человека марионеткой, существом, лишенным своей воли и желаний. Бог хотел, чтобы человек любил его по своей собственной воле. Остальное Божье творение, звезды, растения, животные, лишено разумной воли. Оно движется и функционирует согласно плану Божьему. В третьей главе книги Бытия мы читаем, что человек был поселен в Едемский сад. Но в этом саду поселилась также другая личность — дьявол. Он тоже, как человек, первоначально был создан для высокой цели. Но он восстал против Бога и потерял свое место и позицию пред Богом. И теперь он, дьявол, старался разрушить Божий замысел и вовлечь человека в восстание против Бога. Дьявол искусил Адама и Еву, призвав их воспользоваться своей свободной волей и противопоставить свою волю Божьей воле. Вопрос касался плода дерева, находящегося в середине сада. Человек пал в грех. Он не послушался Божьего повеления. Он решил: «Я сам знаю, что мне нужно и что для меня лучше». Падение человека — воистину самое трагическое событие в истории человечества. В момент грехопадения во взаимоотношении человека с Богом произошла та роковая перемена, последствия которой мы сегодня чувствуем и испытываем. Библия все снова и снова возвращается к этому роковому событию. Что же с человеком случилось в момент его грехопадения? С ним случилось три вещи. Он внял желанием своей плоти, а не Богу. Ему пришлось скрыться от святого Божьего присутствия. Он лишился общения с Богом, то есть он духовно погиб. Узнаем ли мы себя и своих современников в этой характеристике? Да, узнаем. Человек внял желанием своей плоти, вместо того, чтобы внимать повелением Божьим. То есть он стал себялюбивым. Современному человеку не нужен Бог. Его интересует больше свое благополучие, материальное. Что еще приобрести для себя? Что еще достать, чтобы сделать свою жизнь более комфортабельной, более сладкой? «Библия и Бог — это не для меня», говорит материалистически настроенный современный человек. Эта позиция родилась в Едемском саду. Но Библия предупреждающе говорит, «Жизнь человека не зависит от обилия его имения». Павший человек, как я уже сказал, также осознал, что он теперь в погибшем состоянии. Человек сегодня боится дня своей смерти. Для человека, не примирившегося с Богом, этот день страшен, потому что он знает, что будет беззащитен, бессилен перед смертью и еще более перед последующими за смертью событиями. При жизни человек блуждает, ища и не находя себе удовлетворения и смысла жизни. Сколько религий существует сегодня, столько было попыток человека найти то единство с Богом, которое было потеряно им в Едемском саду в начале его существования. Человеческая душа жаждет быть вскормленной, исполненной первоначальным значением своего существования, жаждет исполнять то, ради чего она была создана. Но без веры в Бога человеку невозможно найти логичного удовлетворяющего объяснения своему появлению и существованию на земле. Библия говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». И последнее, что случилось в момент грехопадения человека, это то, что он обнаружил, что он наг и начал прикрывать себя. До наших дней человек продолжает делать то же самое. Только он прикрывается теперь не листьями дерева, а разными теориями, предположениями, лжеаргументами, стараясь убедить себя, что Бог не видит его, что Бога нет, что Бог вымысел, плод воображения, фантазии. И сколько тех, кто скрываются от Бога из-за чувства вины, из-за обличений совести. Они чувствуют, что нарушили высший закон Божий, не послушались Его голоса в своей жизни, восстали против Его воли, поступили по-своему. И теперь совесть их мучает, твердит, что ты не можешь быть в присутствии Божьем, тебе нужно бежать. Мой друг, остановись. Ты прав в том, что ты грешник пред Богом и заслужил наказание, но тебе не нужно бежать от Бога. Наоборот, тебе нужно прийти к Нему для того, чтобы Он простил тебе твои грехи. Бог не создал тебя способным нести в своем сердце тяжелую ношу греха. Если ты будешь продолжать жить непримиренным с Богом, могут возникнуть роковые последствия в твоем душевном равновесии. Выход не в убегании от Бога, а в освобождении от вины и греха. Библия говорит, что Иисус Христос пошел на крестную смерть ради тебя и взял на себя все твое наказание. Бог поразил своего Сына руками римских воинов и волей еврейских религиозных руководителей. Бог раз и навсегда удовлетворил свое святое правосудие и смыл жертвенной кровью своего Сына грехи каждого человека. И теперь Бог готов простить каждого приходящего к Нему и признающего Иисуса Христа своим Спасителем. Поэтому написано, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, включая и тебя, мой друг, не погиб, но имел жизнь вечную». мой друг, приди к Иисусу сейчас в молитве, излей Ему свое сердце, свое бремя, свои грехи, свои заботы. Исповедуй все Ему и скажи, что ты желаешь принять Его как своего Бога и Спасителя в свою жизнь. И Бог возродит тебя свыше. Ты войдешь в общение с Ним, и душа твоя оживет и возрадуется радостью неизреченною. Обратись к Нему сейчас. Прошу тебя это сделать во имя Иисуса Христа.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Раввины считают, что этот псалом пел Адам в раю. Нет ни одного доказательства, что это так, но, напротив, есть несколько свидетельств тому, что это не так. Ибо Адам не мог петь о несмысленных людях, о невеждах и о нечестивых, растущих как трава, потому что он был единственным человеком на земле, к тому же безгрешным. И все же первые строки этого псалма подходят не только для Адама, подходят они и для нас. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри, и песню на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Иудеи долгое время пели этот псалом по субботам в синагоге, и действительно он хорошо для этого подходит. На первый взгляд кажется, что псалом не имеет отношения к субботе, потому что о ней в нем ничего не говорится, поскольку в субботний день, как ни в какой другой, наши мысли и сердца должны быть вознесены к Богу. Этот псалом не зря назван «Песнь на день субботний». Псалом настраивает разум на поклонение, а значит, для встречи с Богом. Он дает нам прекрасную тему для размышлений. «Господь и только Господь во всем». Псалом возносит наши мысли над делами Его рук, к Нему самому и Его милости к нам. О, если бы всегда на воскресных богослужениях мы могли собираться в духе преклонения пред Богом, ощущая, что великое благо петь Всевышнему. И да даст нам Бог, чтобы каждый раз, собираясь вместе, мы могли сказать: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Нет сомнений в том, что в третьем стихе идет речь об утреннем и вечернем жертвоприношении агнцев. Ибо помимо великого праздника Пасхи и других праздников иудеев, которых наставлял Дух Божий, каждое утро и каждый вечер приносились в жертву агнцы, словно для напоминания о том, что людям требуется ежедневное очищение от греха. Ибо в то время всегда было памятование греха, потому что великая истинная жертва, раз и навсегда очищающая от греха, еще не была принесена. И хотя в наши дни нам не надо приносить утренние и вечерние жертвы, и сама идея повторения жертвы Христа для нас ненавистна и неприемлема, мы все же постоянно помним об этой великой жертве и никогда не начинаем день, не посмотрев на Агнца Божьего, взявшего на себя грех мира, и не отходим ко сну, еще раз не взглянув на того, кто истекал за нас кровью на проклятом древе. В выбранном нами стихе говорится о хвале. Хвала не должна переставать сходить с уст верующих, ибо она — блаженное занятие небожителей, которое должно постоянно приносить нам радость на земле. Слова псалмопевца учат нас, что, с одной стороны, хвала должна быть обращена только к Богу, сущему на небесах, и мы должны постоянно прославлять нашего триединного Бога. С другой стороны, они указывают на то, что хвала должна быть разнообразной. Мы славим Господа и только Его. Мы не поем песни никому другому, но поем мы по-разному. В древности существовали не только различные музыкальные инструменты, десятиструнное орудие, псалтырь, арфа, но также и различные темы для пения, утренние и вечерние. О милости Бога пели в одно время, а о Его верности в другое. Хотелось бы, чтобы люди больше внимания уделяли той хвале, которую, как им кажется, они возносят Богу. Иногда я замечаю, что даже наши с вами песни, которые очень просты, мы поем бездумно. Это видно, например, из того, что темп песни при ее исполнении изменяется. Изменяется потому, что мы не думаем, о чем поем. Пение вдруг почему-то становится медленным, словно оно утомило нас и наскучило нам. И нередко, как мне кажется, песни поются механически. Мелодия овладевает вами, а не вы мелодией. И поэтому настроение, с которым мы поем, не соответствует словам. Если бы мы пели от всего сердца, вдумываясь в произносимые слова, мы бы стремились соответствующим образом передать свои чувства и мысли в звуках. Порой даже осанка некоторых людей показывает, что они тянут песню. Но песня не притягивает их к себе. Им не важно, слышит ее Бог или нет. Для меня не имеет значения, в какой позе стоит человек. Но когда эта поза указывает на отсутствие искренности, тогда она начинает иметь для меня значение и должна иметь для вас. Я также с сожалением замечаю, что когда в конце песни надо петь «Аллилуйя» или «Слава Богу», некоторые люди забывают об этом, задумавшись о своем, они садятся на свои места, а потом смущенно вскакивают, видя, что другие продолжают петь. Они спят во время пения. Музыка нашего служения прекрасна для него только в той мере, в какой наше сердце наполнено любовью к нему. Можно замечательно играть на органе, можно еще лучше петь, но такая музыка не для Бога, если в нее не вложено сердце, посвященное Богу. И пока весь человек не будет охвачен желанием славить Бога, музыка будет бессердечной и бездушной. Славя Бога в одиночестве, а не на собрании, мы также должны больше думать о том, что мы делаем, и прилагать все свои силы, чтобы сосредоточиться на святом занятии. Разве не следует перед молитвой спросить себя, о чем я собираюсь молиться? Я склоняю свои колени перед сном, но не должен ли я сначала обдумать, о чем я буду просить? Что мне нужно? Что мне обещает Господь? На основании чего я могу ожидать, что Господь удовлетворит мои просьбы? Я думаю, мы бы лучше молились, если бы больше размышляли перед молитвой. То же самое касается и хвалы. Мы не должны прославлять Бога на бегу. Надо готовить свои сердца к этому. Когда музыканты собираются исполнять какое-нибудь произведение, то тщательно настраивают инструменты. Они готовятся, проводят репетиции и только после этого дают концерты, выступая перед большой аудиторией. Так и наша душа должна вникать в суть того, за что она собирается благодарить Бога. Мы должны всем сердцем поклоняться перед престолом Его величия, выбирая темы для восхваления, подходящие к случаю. Именно к этому призывает нас, как мне кажется, псалмопевец. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Он говорит не просто о хвале, а о видах хвалы, о разных темах для восхваления Бога, для каждого из которых есть свое время. Мы построим нашу беседу следующим образом. Вначале будем говорить о темах для утреннего поклонения, затем о темах для вечернего поклонения, и в заключении постараемся рассказать

голоса и исполняют грандиозный концерт, вкладывая в святой щебет всю энергию своего маленького тельца. Тогда кажется, что только хвалой можно начать утро. И только с благодарностью можно, открыв глаза, смотреть на Божий мир. Мы с вами не так давно проснулись, и если находимся в правильном состоянии ума, должны быть благодарны Господу за ночной отдых. Каждое утро похоже на воскресенье. Ложась ночью спать, мы оставляем одежду рядом. Так и наша душа остается без тела, как мы без одежды после нашей смерти. Утром мы просыпаемся, и если утро воскресное, то одеваемся не в рабочую, а в выходную одежду. А когда воскреснем, наподобие нашего Господа, то мы точно так же не станем возвращаться в старое тело, а облечемся в новое, в котором мы будем так же прекрасны, как сам Господь Иисус. Каждое утро мы словно воскресаем, встав из постели, которая могла бы оказаться одром смерти, и поэтому должны начинать каждый день с благодарности за то, что тень смерти осталась только тенью. Великое утро воскресения начнется со звука трубы. Пусть же каждое наше утро, так похожее на воскресение, будет начинаться с гимнов радости. Возвещать утром милость твою. В эту пору вы исполнены сил, которые к вечеру, как правило, растрачиваются. Давайте же позаботимся о том, чтобы лучшие часы дня посвятить Богу. Что бы вы ни говорили о вечере, который действительно имеет некоторые преимущества перед утром в отношении молитвы, утро все же остается лучшим временем дня. Разве это не царственное время? Посмотрите, оно украшено бриллиантами, более изящными, чем те, что сверкают в венцах восточных властелинов. Старая пословица гласит: «Кто рано встает, тому Бог дает». В полдень от росы не остается и следа. Так и человеку сложно сохранить утреннюю свежесть в течение дня, когда ему надо трудиться и противостоять неприятностям. Утром же роса выпадает на шерсть, разложенную перед Господом, в такой обильной мере, что она полностью наполняется водой, и очень хорошо было бы выжать ее перед ним и подарить ему силу, свежесть и вдохновение нашего утра. Я думаю, даже без моих объяснений вы понимаете, чем утро хорошо для прославления Бога. Но я хочу, чтобы мы задумались не только о начале каждого нового дня, но также и об утренней поре нашей жизни. Наша молодость, первые часы дня всей жизни должны быть проведены в возвещении милости Бога. Молодые люди, можете не сомневаться в том, что самое большое благословение для человека – быть обращенным в молодости. Я безмерно благодарен Богу за то, что познал Его, когда мне было всего 15 лет. Однако я присоединяюсь к словам одного ирландца, который сказал, что обратился в 20 лет, но хотел бы, чтобы это произошло на 21 год раньше. Меня тоже часто посещает такое же желание. О, если бы действительно можно было первый же вздох в этом мире посвятить Богу. Если бы можно было своей первой же мыслью обратиться к Богу в молитве и раньше всех других знаний приобрести знание божественной истины. О, если бы первый порыв нашей любви был обращен к Искупителю, возлюбившему нас и предавшему себя за нас. С какой бы радостью мы вспоминали бы об этом? Первые дни христианской жизни обладают уникальными преимуществами. Я знаю, что поздние годы приносят с собой зрелость, да. Осенние плоды обладают особой сладостью, но корзина первых плодов особенно приятна для Бога. Блаженны, возвещающие милость Божью утром.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи».

Слова псалма можно объяснить по-другому. Они могут звучать: «Дни нашей жизни прекрасные, как утро». Жизнь состоит из взлетов и падений, приливов и отливов, восходов и закатов. На нас лежит обязанность. Нам оказана великая честь возвещать милость Божью в лучшее время нашей жизни. Возможно, чья-то жизнь настолько тяжела, что пасмурных дней в ней больше, чем солнечных. Но многие едва ли могут согласиться с такой оценкой своей жизни. Да будет благословен Господь наших солнечных дней. Дней радости и веселья было очень много в нашей жизни, намного больше, чем мы могли ожидать, живя в стране скорби. И когда наступают дни радости, мы должны посвящать их Богу, возвещая Его милость. Не поступайте так, как поступают некоторые люди, упорно не желающие замечать тех дней, когда к ним приходит успех. Если они, например, смогли заработать деньги, то говорят: «неплохо». Они говорят: «неплохо». Было время, когда они прыгали бы от радости, если бы смогли заработать хотя бы половину этой суммы. Как часто фермеры, которые вырастили самый большой урожай, который могло дать их поле, говорят: «нынче урожайный год». И это все, что они могут сказать? Они обворовывают Бога. Люди постоянно преуменьшают Божьи благословения во всех областях жизни. И это нехорошо. Когда в нашей жизни наступает затяжной период радости и покоя, то вместо того, чтобы признать это, мы говорим, что в целом Бог к нам очень милостив, но ничего конкретного Он не сделал. Однажды я увидел надпись на надгробном памятнике, которая меня приятно поразила. Я не припоминаю случая, чтобы я читал нечто подобное. Если мне не изменяет память, умершей женщине было 80 лет, и о ней было написано, что она после счастливой и радостной жизни умерла. Именно так мы должны говорить о себе. Но мы обычно стремимся вызвать жалость к себе, словно мы жаба в колее, которую вот-вот раздавит повозка, или улитка, брошенная в бочонок с солью. Мы хнычем, словно наша жизнь сплошное мучение, и каждый вздох — боль. Но ведь это не так. Это клевета на благого Бога. Да будет благословен Господь за то, что Он сотворил нас. Наша жизнь полна бесчисленных милостей, и, несмотря на все скорби и трудности, радости и Божьих благодеяний в ней намного больше. Поэтому помните, что утро бывает и у каждого дня, и у каждой жизни. Утро — это начало и это время радости и благополучия. Как же мне начать описывать милость Божию? Она бесконечна. Мы должны начать с воспевания вечной любви Божьей. Вечная любовь бесконечно давно была явлена нам, ибо еще до того, как мы были сотворены, Господь заключил завет ради нас и решил отдать Своего единородного Сына, чтобы в Нем мы могли спастись от гнева. Милость Бога Отца явилась в Иисусе Христе. О, братья, мы постоянно должны говорить об этом. Я удивляюсь, почему мы, встречаясь друг с другом, не начинаем разговор со слов: «Брат, что ты думал о милости Бога в Иисусе Христе?» Ибо поистине это настолько удивительная тема для человека, что мы не можем исчерпать ее за одну неделю. Она наполняет нас изумлением каждый день в году. Если происходит что-то необычное, мы только и делаем, что говорим об этом. А наши соседи, подобно афинянам, с жадностью ловят каждое наше слово. Так пусть же наши уста будут наполнены словами о чудной милости Бога. И, боясь не успеть рассказать и половины, давайте с самого утра будем начинать свой рассказ о даре Божьем — Иисусе Христе. Если мы довольно часто говорим об этом и хотим какого-то разнообразия, давайте будем рассказывать о милости Бога, проявившейся в нашем обращении ко Христу. Жизнь каждого человека — целая история.
Я уверен, что реальная жизнь намного интереснее любого романа. Однажды я видел очаровательно красивый закат и сказал: «Если бы какой-нибудь художник нарисовал такое небо, я бы никогда не поверил, что оно может быть таким в реальности». И если бы чья-то жизнь была подробно описана, то многие бы сказали: «Этого не может быть». Очень многие люди говорили, что книга Хантингтона «Копилка веры» должна была бы назваться «Копилка басен». Но я верю, что в ней описаны реальные факты, ибо от них веет духом истины. Я верю, что этот человек действительно пережил все то, что он написал, хотя, возможно, он иногда излагал факты не самым лучшим образом. То же самое касается жизни других людей. Если бы они были подробно описаны, то вызвали бы немалое удивление. Поэтому рассказывайте о милости Бога лично к себе. Рассказывайте о том, как Его благодать привела вас к Его ногам и подарила вечную жизнь. А затем, братья, расскажите о милости Божьей, явленной вам со дня вашего рождения свыше. Вспомните все благословения Божьи. Не надо хоронить их в сырой земле неблагодарности. Пусть на них упадет свет вашей признательности, чтобы они засверкали всеми цветами радуги. Я уверен, что это принесет благословение не только вашему утру, но и всему дню. Псалмопевец рекомендует начинать восхвалять милость Бога с самого утра, потому что на это занятие уходит целый день. Какая благословенная тема! Милость Божья. Когда я слышу, как какой-нибудь брат хвалится своими достижениями и добродетелями, я вспоминаю слова одного мудреца: «Пусть хвалит тебя другой, а ты молчи». Больше всего у меня вызывает негодование заявление об успехах в достижении святости, ибо люди явно показывают непонимание слова «святость». Я надеюсь, что глаза наших друзей откроются, и они поймут дьявольские уловки, на которые поддались. Да не будет духовный самообман почитаться среди нас за добродетель. Но пусть мы будем бояться его, как огня. Братья мои, давайте говорить не только о своих бедах. Если бы у вас дома был скелет, то неужели вы показывали бы его всем гостям подряд? Нет. Рассказывайте о том, что Бог совершил для вас, о Его милости. Я слышал историю об одном пастыре. Я уже рассказывал вам об этом, но думаю, она достойна повторения. Пастор часто посещал несчастную женщину, прикованную к постели, которая, конечно, каждый раз рассказывала ему о своих болезнях. Он знал о ее ревматизме все. Он слышал один и тот же рассказ не меньше 50 раз. И, наконец, сказал: «Моя дорогая сестра, мне очень жаль, что вы попали в такую беду. Я не устаю слушать о ваших трудностях, но не могли бы вы иногда рассказывать мне о том, что делает для вас Господь? Дает ли Он вам радость? Помогает ли, когда вам больно?» И так далее. Замечание было сделано очень корректно. С тех пор женщина стала больше говорить о Божьих благословениях и меньше о своих болезнях. Давайте же примем твердое решение отныне возвещать утром милость Божию.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении» на текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку. И должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь, лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь. Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня. Но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестивший его за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
7: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
7: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
7: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
7: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас. Здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию.
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему, но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот, в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да. Ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год. И опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть. Потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, А я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, столько времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что, наконец, мне удалось добиться условного освобождения.
4: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
4: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
4: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня. И мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя, Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

В Библии говорится, что мировая цивилизация развивается на протяжении многих веков, но незаметно наступит время, и все приблизится к своему концу. Для обозначения этого времени я хочу воспользоваться термином, которого в Библии нет. Назовем это время последним временем. Сатана смущает людей, которые не могут ориентироваться в Слове Божьем. Мне становится жутко, когда я вижу, как в крупных городах люди кидаются от одной религиозной сенсации к другой. Итак, последнее время характеризуется тем, что, несмотря на прогресс, человечество становится все беспомощней и не может справиться со своими проблемами. Бессилие человечества разоблачено. Библия не говорит об определенном количестве лет, но предупреждает: «Бодрствуйте». Павел говорит так об учениках Иисуса. «Мы не из тех, которые спят. Мы сыны дня. Будем бодрствовать и молиться». В прошлой передаче мы предлагали вашему вниманию тему «Когда погибнет мир?». Все человечество объято страхом. Все ищут безопасности, но каждый чувствует, что ее нет. И, естественно, в наше время опять ребром встал вопрос: что будет дальше с нашим миром? Вопрос: когда погибнет мир, прямо так и стал знамением нашего времени. Я решительно доверяю Слову Божьему в Библии. Во-первых, Слово Божие просветляет, ибо запечатлено истиной. Во-вторых, мужи Библии говорили: «Так говорит Господь». Таким образом, существует истинный путь определения будущего. О будущем говорит нам Библия, что Иисус придет еще раз. Об этом Библия говорит совершенно ясно. Центром всех событий, ожидаемых христианами в будущем, является великое событие – пришествие Иисуса Христа во славе. Когда Он возносился на небо, Его ученики стояли и смотрели, как Он исчезал в другом измерении. «И облако взяло Его», сказано об этом. Вдруг перед учениками предстали два вестника Божьих, говоря: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус снова придет. Это является надеждой христиан. В Библии сказано, что наступит время всеобщей беспомощности, когда пред человечеством возникнет масса проблем. В это последнее время люди будут растеряны и беспомощны. Сам Иисус назвал четыре признака последнего времени. Первый признак – это время характеризуется политическим хаосом. Это выражается так: «Восстанет народ на народ и царство на царство». Второй признак, который называет Иисус, является беспомощность в области экономики. Иисус говорит: «Будут глады, моры». Экономическая беспомощность возрастает. Третий признак последнего времени Иисус называет религиозный хаос. Когда у человечества в этой сфере появляется масса проблем, Иисус это выражает так: «Скажут вам: вот здесь Христос или там. Если вы сами не придете ко Спасителю, вам никто никогда не поможет». Это признаки последнего времени. Четвертый признак последнего времени. Народ израильский, рассеянный по всей земле, должен вновь собраться в Палестине. Для меня самым волнующим признаком последнего времени является то, что существует израильское государство. Сегодня в нашей передаче мы поговорим на тему «Пришествие Иисуса». Но когда это время беспомощности всего человечества достигнет своей кульминации, то прежде пришествия Иисуса наступит время Антихриста. Беспомощность последнего времени мы испытываем уже сейчас. Эта беспомощность требует сильного правителя. Весь мир уже сейчас требует этого. Когда беспомощность достигнет своей кульминации, то явится сильный, великий правитель, который назовет себя Спасителем мира.
Но это не Христос, а Антихрист. По словам Библии, из людского моря восстанет диктатор, который возьмет в свои руки власть над всем миром. Мы назовем его Антихристом. Придет время, когда весь мир будет находиться под его властью. Этот отрезок истории характеризуется упорством человека. Это последняя попытка мира спасти себя посредством политики и экономических программ. Библия увлекательно рассказывает о последней, великой диктатуре. Она говорит о ней образно. Чтобы это понять, нужно позволить Святому Духу просветить нас. Что говорит Библия об Антихристе, этом последнем тиране? Пророк Иоанн говорит: «И стал я на песке морском. Вдруг из моря выходит зверь, ужасное чудовище, с многими головами и коронами. Огромные уста его богохульствовали». Как понять этот омерзительный образ? Море – это человечество. Кто бывал у моря, тот знает, каким беспокойным оно бывает. Оно почти никогда не бывает в полном покое. Так же и человечество. Оно не бывает спокойным. Оно постоянно волнуется. Из глубин человечества выйдет последний спаситель мира. Все великие политические деятели последних десятилетий также выступали в роли спасителей. Все они были выходцами из народной массы. Маленький корсиканец Наполеон, ефрейтор мировой войны Адольф Гитлер. Все они предшественники Антихриста и люди низкого происхождения. Народ же восхищенно восклицает: «Он из нашей среды! Мой Спаситель Иисус Христос не происходит из народной толпы, но из мира Божьего. Он Сын Бога Живого». Антихрист назван зверем. Что это значит? О человеке в Библии сказано: «Бог сотворил человека по образу своему». Чем ближе я становлюсь к Богу, тем более человечным я становлюсь. Чем больше человек отворачивается от Бога, чем чудовищнее он становится. Ярый враг христианства. Ницше говорил: «Самым благородным человеком является белокурая бестия». Он это понял. Антихрист будет человеком, который полностью отвергает Бога и поэтому назван зверем, бессердечной бестией. Зверь со многими головами, что это должно обозначать? Это значит, что он не глуп. У него львиная пасть. Это значит, что он наполнит весь мир пропагандой. Что-то подобное мы уже имели из разных громкоговорителей. О, я себе представляю, как с пришествием Антихриста все будет низвержено бессмысленной пропагандой. И ему будет сопутствовать удача. Это будет последней попыткой человека спасти мир без истинного Спасителя Иисуса Христа. Это попытка спасти человека без раскаяния и возрождения. Все вопросы найдут свое решение. Будут решены политические проблемы, так как Антихрист создаст единое всемирное государство. Экономические проблемы будут решены. Каждый получит продуктовую карточку. Будут решены религиозные проблемы. «Я спаситель мира», — скажет Антихрист, — «поклоняйтесь мне». Жутко быть свидетелем того, как наше время мчится навстречу этому концу. Тогда весь мир будет принадлежать Антихристу. Только христиане скажут: «Мы не поклоняемся тебе». Каждый должен будет иметь начертание на челе. Но христиане скажут: «Нет, у нас один Спаситель, и это Иисус». И тогда начнется преследование.

Считают, что Библия устарела. Но устарела не Библия, а наше мировоззрение. Библия же является путеводителем в будущее. Антихрист может допустить все, кроме признания истинного Спасителя, Господа Иисуса Христа. По этой причине должно быть еще одно большое преследование христиан. Когда я однажды рассказывал об этом своим детям, то моя маленькая дочка заплакала. Я спросил ее: «Дитя мое, почему ты плачешь?» Всхлипывая, она ответила: «Это же может начаться в любой день». «Да, может», — сказал я. «А если я своему Спасителю не смогу остаться верной, что тогда?» Продолжала она, всхлипывая. На это я ей ответил: «Это было бы ужасно, но тебе нужно лишь одно – уже в настоящее время твердо стоять на его стороне». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Пришествие Иисуса».

это может разразиться даже завтра. Тогда у нас больше не будет возможности найти Иисуса. Тогда не будет богослужений. Все церковные колокола будут переплавлены на изготовление памятников Антихристу. Церкви будут превращены в музеи, в которых выставят фотографии, изображающие Антихриста во время его юности. Люди будут жаждать утешения. Тогда утешителя не будет, потому что они пренебрегли единственным утешителем Иисусом. Я читал у пророка Иеремии такие слова. «Так как вы пренебрегли мною, — говорит Господь, — не будет вам утешителя». Тогда во всей своей безутешности человек будет зависеть только от человека. Я считаю, что христиане – счастливые люди, даже если им придется умереть. У них есть утешитель и в это ужасное время. Меня взволновали слова Иисуса. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на Вселенную». В Откровении Иоанна говорится, что Антихрист наполнит мир музыкой медных духовных инструментов и флагами. Я подумал, как это понять? С одной стороны говорится о страхе и ожидании, а с другой упоминаются большие достижения. Но начиная с 1933 года, я знаю, что мир может быть наполненным приветственными возгласами, музыкой духовных инструментов и знаменами и в то же время страхом и ожиданием бедствия, грядущего на Вселенную. Но когда Антихрист будет находиться на вершине славы, когда он будет праздновать победу, думая, что Иисус побежден, тогда в событие вмешается Бог. Иисус придет во славе. Об Антихристе больше речи не будет. Он будет сметен с лица земли дуновением уст Иисуса. Чем мрачнее становится время, чем большую выразительность приобретают ужасное бессилие человека и государства Антихриста, тем выше поднимают свой взор люди, читающие Библию. Они ожидают пришествия Иисуса. В Библии описывается еще несколько крупных событий. Во-первых, что Иисус будет 1000 лет царствовать на этой земле. Это, по-видимому, сказано образно и должно значить, что Иисус будет иметь власть долгое время. Последовательность событий следующая. Вначале обнаружится полная беспомощность человечества. Затем последует последняя попытка спасти мир упорством человека. Затем будет господствовать мой царь, а он умеет управлять. Советую вам посетить такие семьи, в которых управляет Иисус. Да, уже и сейчас есть такие дома.

дома, где царит Иисус. Вошедши в такой дом, вы сразу почувствуете там иную атмосферу. Я знал одну молодую чету. Однажды муж пришел ко мне со словами: «Я капитулирую пред Богом. До сих пор я отвергал Бога. Я публично выступал против Него. Но больше так жить я не могу». Выяснилось, он потерпел крушение в своей молодой семейной жизни. Он рассказывал: «Я хотел доказать всему миру, что счастливую семейную жизнь можно вести и без Иисуса. Но вот все рухнуло. Они подрались возле трупа своего первого ребенка. Теперь он признал: Бог против нас, я поднимаю белый флаг». Похороны ребенка, в которых я затем принимал участие, были потрясающими. В центре гроб с ребенком. Напротив – молодая, красивая, но ожесточенная жена со своими приверженцами. Два мира, две группировки, а между ними мертвое дитя. Прошло более года, прежде чем муж и жена уверовали в Господа Иисуса. Я никогда не забуду, как в пасхальное утро я получил от нее записку. «Он воскрес и в моем сердце!» После этого они вновь поженились. Ведь они не венчались по-настоящему. И они начали новую жизнь. Это были очень самостоятельные, умные люди. Теперь их жизнь была чудесной. «Раньше жизнь у нас не ладилась», — говорил он. «Почему же теперь все хорошо?» — спросил я. На что он радостно ответил: «Потому, что сейчас у нас царит Христос. Теперь моя жена не требует, чтобы ее воля исполнялась. И я не говорю, что право власти за мной. Теперь мы ставим вопрос так: что угодно Иисусу? И все у нас ладится». Тогда я понял, если Иисус уже здесь управляет в домах так хорошо, прекрасно и славно, то каково будет, если Он будет управлять всей землей? Тысячелетнее царство будет чудесным. Представьте себе Иисуса царем. О, славный день! Где солнце? Ты, Иисус! После периода царствования Иисуса счастливое человечество будет еще раз испытано. Действительно ли переродились сердца? Дьявол будет буквально выпущен на свободу, и обнаружится, что сердце человеческое в сущности не изменилось, и человечество осталось прежним. В Библии отмечено, что это будет последним мятежом против Бога. Тогда наступит конец. Небо и земля обновятся. Сказано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Меня однажды спросили: «А где же будет стоять престол, если все исчезнет?» На что я ответил: «Позаботьтесь лучше о том, в каком состоянии вы предстанете пред престолом. Ведь можно погибнуть. Мне хотелось бы, чтобы эта ужасная истина не была записана в Библии. Но такая страшная опасность существует. Мы можем навеки погибнуть. По этому поводу я расскажу одну историю. В одном из шотландских замков собралось некое общество. Разговор зашел о христианстве. Все сидели вокруг камина, в котором горел огонь. И вот один элегантный пожилой господин говорит хозяйке дома: «Из ваших слов я понял, что вы христианка. Верите ли вы на самом деле тому, что написано в Библии?» «Да». «И что все, чьи имена не записаны в книгу жизни, попадут в ад?» «Да, я верю этому». Тогда этот господин встал и пересек зал. Там в углу висела клетка с волнистым попугаем. Он вынул попугая из клетки, подошел к камину,
с намерением бросить птицу в огонь. Дама испуганно останавливает его. «Что вы делаете, бедная птичка?» Господин засмеялся. «Вот видите, вам жалко уже эту бедную птичку, а ваш так называемый бог любви бросает в ад миллионы людей». «Но какой он бог любви?» На мгновение воцарилась тишина. Затем дама сказала: «Вы ошибаетесь. Бог никого не бросает в ад. Мы сами добровольно туда спешим. Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Библия показывает нам потрясающую картину страшного суда. Мы видим суд Божий. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Человек атакует эту весть о суде. «Это неправда». Одного из моих молодых друзей однажды спросили на фабрике: «Ты действительно веришь в страшный суд?» «Да, я верю». И стали насмехаться: «Послушай-ка, сколько людей живет сейчас на свете? А сколько жило раньше? Теперь представь себе, что каждый в отдельности предстанет на суд. Подумай-ка только, сколько для этого суда понадобится времени?» Но молодой человек ответил: «Когда этот час наступит, у каждого будет времени предостаточно. Ведь больше нечем будет заниматься». Да, у Бога и тогда времени для нас будет достаточно. И тем, что Бог будет судить каждого в отдельности, Он еще в последний раз показывает нам, что Его намерения по отношению к нам серьезны. Об этом говорит и то, что Он Сына Своего отдал на смерть. Вы свою жизнь расточаете в грехе и легкомыслии. Бог же относится к этому со своей серьезностью. Библейское повествование о будущем заканчивается так: «И увидел я новое небо и землю, в которых царит справедливость». Библия красочно изображает новый мир, но во всем этом подчеркивается главная мысль. Бог достиг своей цели. В этом новом мире будут все, записанные в книге жизни, и они подобны Богу, и подобны Сыну Божьему. Это будет мир без полиции, без тюрем, без судов, без дьявола, без войны, без болей, без греха, без смерти. Прочтите сами эти чудесные главы. Откровение 21 и 22. Это яркие картины, непостижимые нашему разуму, потому что нам знаком лишь мир греха, смерти и страданий. Я бы хотел жить в этом новом Божьем мире, а вы? В следующей передаче мы поговорим о том, что приобретаем мы, посвятив свою жизнь Богу.

0: Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Что нужно делать, чтобы испытать крещение Духом Святым в своей жизни?
3: Что является причиной духовной слабости и бессилия в жизни и служении многих детей Божьих?

Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании.

Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Сегодня участвуют Володя Кулаков, Наташа Кулаков и Константин Левшеня. Мы рассматриваем доктрину о Духе Святом. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение «Дух свободы, цепи тления».

0: Мы продолжаем наше изучение о Духе Святом. В предыдущих передачах мы указали на личность и божество Духа Святого, а также его действие во Вселенной, в человечестве и в сердцах верующих. Мы начали рассматривать истину о крещении Духом Святым. Апостол Павел, обращаясь к верующим, пишет: «Все мы одним Духом крестились». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Это простое заявление фактически уже исполнившегося события. Это место Священного Писания представляет крещение Духом Святым не как приказ, который верующий должен исполнить, или привилегию, к которой он должен стремиться, но как событие, которое каждый истинно возрожденный христианин переживает в момент своего уверования.
1: Крещение Духом Святым является историческим фактом.
0: Все места Священного Писания, трактующие эту фазу предмета, находятся в книге «Деяний апостолов». Чтобы правильно понять учение этих мест Священного Писания, необходимо понять свойство и положение этой книги. Книга «Деяния апостолов» является мостом, соединяющим книги четырех евангелистов с посланиями апостолов. Книга «Деяния апостолов» описывает переходный период. Обратите внимание на следующие места Священного Писания. Первым долгом на то, что в день Пятидесятницы верующие были крещены Духом Святым во исполнение слов Иисуса Христа.
2: Деяния апостолов, 1 глава, 5 стих говорит так: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
0: Исполнение этого мы находим в Деянии апостолов, 2 глава, 1-4 стиха.
1: «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
0: Отметим другие исторические описания.
2: Деяния апостолов, 8 глава, с 14 стиха и включая 17 стих. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса, тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».
0: В результате проповеди диакона Филиппа и посещения апостолов Петра и Иоанна христиане в Самарии приняли Святого Духа.
1: Деяния апостолов, глава 10, 44, включая 47 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
0: Когда Корнилий, обращенный из язычников, уверовал в Евангелие, он также принял Духа Святого. Апостол Петр, отвечая на вопрос церкви Иерусалимской о его посещении дома Корнилия, говорит, что Дух Святой сошел на уверовавших в доме Корнилия, и что это было крещение Духом Святым.
2: Деяния апостолов, 11 глава, 15 стих и включая 16 стих. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я Слово Господне, как Он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым».
0: Когда наш Господь сказал, «Вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым», Он имел в виду день Пятидесятницы. В тот исторический день ученики получили обещанное им крещение, на которое они должны были ожидать в Иерусалиме. С того дня Дух Святой дается каждому возрожденному верующему в момент его уверования. Случаи в Самарии и в доме Корнилия являются исключениями.
1: Исключения эти были необходимы по следующим причинам.
0: Первое. В день Пятидесятницы все верующие, на которых сошел Дух Святой, были евреи. И в тот блаженный день Дух Святой сошел только на евреев. Но в свое время Дух Святой должен был сойти также на самарян и язычников, которые не были участниками Пятидесятницы. Вторая причина. Чтобы избежать высокомерия евреев перед самарянами и язычниками в этом отношении, необходимо было ясно отметить первоначальное сошествие Духа Святого на первых верующих из самарян и язычников. Эти особые явления и отмечают нисхождение Святого Духа на неевреев, чтобы не дать верующим во Христа из евреев повода возвышаться над другими верующими.
2: Деяния апостолов, 19 глава, 1 стих и включая 6. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса». И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.
0: Здесь нужно отметить, что ученики и христиане не одно и то же. Ученик – это последователь, то есть тот, кто учится. В данном случае ясно видно, что ученики в Ефесе, к которым апостол Павел обращается, были учениками Иоанна Крестителя. Они крестились в Иоанново крещение. Они не были возрождены верою во Христа распятого и воскресшего. Когда они услышали от Павла благовествование о Христе, они уверовали, и Дух Святой сошел на них. Знамения сопровождали сошествие Духа по тем же причинам, что и в Самарии, и в доме Корнилия.
1: Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом».
0: История церкви начинается в день Пятидесятницы, когда иудейство уступило христианству. Христу надлежало взойти на небо, а Духу Святому сойти на землю, прежде чем эта перемена, то есть уступление иудейства христианству, могла наступить. В день Пятидесятницы Дух Святой спаял в одно тело всех учеников Христовых. Сам Христос является главой этого тела. в этот исторический день все уверовавшие были соединены в духовное тело. С этого исторического дня каждый верующий христианин прилагается к этому телу с момента его возрождения. Он становится членом мистического тела Христова, глава которого Христос.
2: Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих гласит так: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Колоссянам, 1 глава, 18 стих говорит: «И он есть глава тела церкви». А послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих и включая 23: «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем».
0: Нужно проводить строгое различие между историческим фактом крещения Духом Святым и опытом исполнения Духом Святым. Каждый истинно возрожденный христианин крещен Духом Святым один раз в момент его обращения. Но, к сожалению, не каждый возрожденный человек исполнен Духом Святым. Человек переживает крещение Духом Святым однажды, но он должен исполняться Духом Святым снова и снова. «Все мы крестились», мы читаем, «однажды, но Слово заповедует: исполняйтесь Духом». «Все мы крестились» — это однажды завершенный акт. «Исполняйтесь Духом» — это продолжительное повторяемое действие. Сделаем краткий перерыв и послушаем пение: «Дух Божий, в сердце грешное войди».

0: Обратим наше внимание на некоторые достопримечательные термины, употребляемые в отношении Святого Духа. Первый – дар Святого Духа.
1: Деяния апостола, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
0: Этот дар, очевидно, является исполнением обетования Отца Небесного. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Луки 24:49.
2: Исаия 44 глава 3 стих гласит так: «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих».
0: В день Пятидесятницы Бог исполнил, то есть осуществил свое обетование. Второе – запечатление Святым Духом.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления».
0: Запечатление является Божьим знаком Его искупленных. Запечатление Духом Святым – это знак собственности. Носящий эту печать демонстрирует свою принадлежность Богу.
2: Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих и включая 14. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его».
0: Запечатление является также гарантией законченной транзакции. Оно является удостоверением, что доброе дело, начатое верующим, будет завершено в день Иисуса Христа. Потом, третье. Помазание Святым Духом.
1: Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним».
0: Очевидно, что помазание Святым Духом является особым благословением для особого служения. И потом четвертый термин – исполнение Духом.
2: Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом».
0: Потребность исполнения Духом Святым. Нет сомнения, что исполнение Духом Святым является одним из благословений Божьих, которым каждый верующий может воспользоваться. Заявление апостола Павла «исполняйтесь Духом» дано в повелительном наклонении и поэтому представляет собой заповедь. Это приказание для каждого верующего, и мы ответственны за усвоение этого благословения. Неусвоение этой благодати является причиной духовной слабости и бессилия в жизни и служении многих детей Божьих. Не имея победы над грехом в своей ежедневной жизни, они не имеют силы в свидетельстве. Они продолжают бесплодную, лишенную победы, полурадостную жизнь. Таким образом, они являются для себя тяжестью, препятствием другим и бесчестием Богу. Как важно нам обратить внимание на эту редко вспоминаемую заповедь: «Исполняйтесь Духом».
1: Какие условия требуются, чтобы исполняться Духом Святым?
0: Во-первых, отречение от греха. Сущность имени Святого Духа требует, чтобы желающий исполниться Духом Святым отрекся от греха. Святость и грех несовместимы. Второе – капитуляция воли. Воля верующего должна капитулировать перед божественной волей. Божья воля должна стать верховной. Верующий должен буквально стать рабом Христа. Третье – полагательство на Божьи обетования. Быть исполненным Духом Святым – это естественное право каждого верующего. Поэтому мы должны присвоить обетования Божьи. Наступило время ответить на вопросы, заданные в начале этой программы.
1: Первый вопрос. Что нам нужно делать, чтобы испытать крещение Духом Святым в своей жизни?
0: Мы не можем заслужить крещение Духом Святым ни усилиями, ни просьбами. Дух Святой – это дар, дар Божий. Дается каждому кающемуся истинно верующему человеку. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Это Священное Писание, Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
2: Второй вопрос. Что является причиной духовной слабости и бессилия в жизни и служении многих детей Божьих?
0: Пренебрежение заповеди Господней, данной всем верующим. Исполняйтесь Духом. Это является причиной духовной слабости и бессилия в жизни многих детей Божьих. Дух Святой является той необходимой силой, в которой нуждается каждый верующий. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Слова нашего Господа. Деяния святых апостолов, 1 глава, стих 8.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Последний день Помпеи. Передо мною полотно Брюлова, огонь, бушующий над Помпеянами, и вспоминается Христово слово: «Погибните, как те, без покаяния. Кто говорит: я молод, я успею», раскаявшись, проснуться от безумия, припомните последний день Помпеи, картину извержения Везувия. Клубится небо, повергая камни, вулкан бурлит особенно неистово, сквозь мрак греха пронзенными руками Христос нам путь указывает к истине. А ты твердишь: покаяться успею. Ты костенеешь долго в легкомыслии, и, позабыв последний день Помпеи, плетешься в ад покорно с атеистами. Ты все черствеешь сердцем, будто камень, живешь в разладе с Богом, в дисгармонии, при смерти огнедышащем вулкане, хотя болезни бьют тебя, как молнии. Душой в грехе неверия тупея, пренебрегая волею Господней, рискуешь ты, как древняя Помпея, сойти посмертно прямо в преисподнюю. Блаженны те, кто в Боге умирают, войдут они в небесный город дверью. За смертью этой будет смерть вторая для тех, кто исповедует неверие. А тем, которым только шаг до ада, которые одной ногой в погибели, покаяться, пока не поздно, надо, и обратиться ко Христу и Библии. И не тяните долго с покаянием, пока есть время к Богу и религии. Мы на вулкане, словно помпеяне, рисуют нас художники великие. В развалинах прекрасная Помпея, огонь клокочет в кратере Везувия. Кто говорит: покаяться успею, опомнитесь от вашего безумия. Аминь.

Земля. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной. О другом отечестве узнав, мы к нему летим без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои завтра, может быть, увидим Бога, а пока что в хрупкости цветка и в весеннем набуханье почек знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте.

красоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Аминь.

Знамя молитвы. Тьма, пронизана звездным светом, спит, устало раскинувшись город. Я Христа узнаю в силуэте, поднимающемся на гору. Словно тяжесть, дневная усталость ломит плечи, смыкает веки. Понимаю, как мало осталось сил, чтоб даже раздвинуть ветви. Тишина, но к его сознанию рвутся мысли. Ты ведь тоже в теле, а для отдыха, кто не знает, нужен хлеб и тепло в постели. День увял, не выдержав зноя, пали в жажде полынные травы. Возвращайся скорее тропою, ты на отдых имеешь право. Эту ночь уступи, а завтра на вершине свершишь молитвы и пополнишь духовный закром, истощенный в битве незримой. Презирая людскую склонность, пренебрегши сладкими снами, поднимался Мессия склоном, чтоб воздвигнуть молитвы знамя. Сад продрог, опускались росы, в сердце радости бились волны, и мгновенно решались вопросы в понимании божественной воли. От мольбы будто вспыхнуло небо, горизонт прирумянился любо. Взбудораженный птичий шебет звал Христа, приглашая к людям. А вернувшись, исполненный миром и святой благодатной силой, он услышит: «Спаситель, помилуй моего бесноватого сына!» Силу зла повергая в бегство, поднимая упавших под ношей, кто постиг, что в дороге бедствий начинал побеждать он ночью. Аминь.

Бамбук. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. — Бамбук, — сказал он, — любишь ты меня? — Люблю, — сказал бамбук. И низко наклонился. — Доверься мне, я поведу тебя. Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы, казалось, днями, и день ему, как месяц, проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. — Как ты красив! — шептали звезды ночью. Днем ветер с солнцем любовались им, и он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в вечер летний и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он своей жизни не переносил. Теперь бы умереть! Да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал: «Люблю». Склонясь, как спелый колос, «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна, и до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, в пустынные деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился, и начал слезно к Богу вопиять, и тут опять Господь к нему явился. Бамбук его стал громко вопрошать: «Господь, ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, но вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь: «Бамбук, давай проверим, моя вода течет, как и текла. Но ты, хотя себя мне сам доверил, в тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из бамбука, и из трубы, хоть и не без труда, большая жаба выползла, и с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко. Я ничего без Бога не могу. Аминь».

Не опоздай. Ты не успел. Оставив темный след, твой самолет вдали таранит воздух. А ты остался, комкая билет, пришел в аэропорт, ты слишком поздно. Ты с болью в сердце что-то долго ждал, ты до последнего был занят. Диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем билет? К чему твои мечты? Твой рейс прошел, и поминай, как звали. Под ветром ледяным стоять остался ты, исполненный обиды и печали. И счастье так. К нему ты не спешил, а ждать оно тебя не захотело. И радость так в полшаге от души стрелой звенящей коротко пропела. И так любовь промчалась стороной. Любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравши путь иной, свернув с дороги влево или вправо. Спасение так, твердишь ты с давних пор, успею я, когда-нибудь возжажду. Смотри, не ошибись, как тот минер, который ошибается однажды. Не опоздай, ведь может жизнь уйти. Как иногда, не подождав мгновенье, трамвай уходит на стальном пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне, аминь.

в рождественскую ночь. Спала земля темнотою объята, звезды бросали лучи косые, и не было тех, кто мощным набатом ее встряхнул бы для встречи с Мессией. А надо было бы, очень надо ударить в литавры, ударить в гонги и, всех пробудив, послать отряды с вестью рождественской по дорогам. И спящих, тревожа живым монологом, все рассказать им предельно ясно, что мир к нам вернулся, нарушенный с Богом, в чудном посланце, лежавшем в яслям. Что спать преступление в такое время, когда небеса поют пред младенцем, когда в незначительном Вифлееме забилось Божьего Сына сердце, и снова бежать, бежать в столицу, где знать укрылась в роскоши пышной, где в храме листают святые страницы, а детям тайно приговор пишут. А позже двинутся массой народа с множеством факелов к царствием покоям и плотным кольцом, разместившись у входа, принудить Ирода план перекроить, разрушив преступнившие намерения, злостное дело предав оглашению, его повести на поклонение, заставив просить у Мессии прощения. И там принародно лишить полномочий за умысел страшный, за все злодеяния. И в чудном блаженстве рождественской ночи Мессии присвоить царское звание. Но было не так. Готовилась бойня, точились мечи, заострялись копья, и гвардия Ирода вскоре бойко невинных детей обогряла кровью. А тот, кто оставил на небе троны, надежно сокрыт был рукой покровителя, чтоб всем обездоленным и угнетенным явиться спасителем. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

дважды прозрела. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто молился обо мне и моем зрении. Когда моя милая мамочка в 1949 году носила меня под своим сердцем, пропали у нее двое детей. Они пошли просить милостыню, а в те годы вылавливали беспризорников, и в эту кучу попали мой старший брат и сестра. Брата отправили в Джесказган, в шахту, а сестру в Алма-Ату, в детдом. А наша дорогая мамочка этого не знала. Комендант каждую ночь ее вызывал и сильно издевался над ней. Он пинал ее в живот, говоря: «Я выбью из тебя этого фашиста, раз ты убила своих двух детей, то и этого тебе не надо». И вот, когда я родилась и росла, то никто не обратил внимания, что у меня не все в порядке со зрением. В 1956 году, когда сняли комендатуру, мои родители из Северного Казахстана переехали в Южный Казахстан, в Чимкентскую область. Там я пошла в школу, и тут заметили, что когда я читаю или пишу, то у меня один глаз закрывался, а вторым я сильно напрягалась. Повезли меня в район к врачу. Пролежала в больнице 6 месяцев, а результатов нет. Водили к бабкам, и кто что скажет, то и делали со мной. И сахар-песок дули в глаза, и шептали надо мной, и сок красной свеклы капали в глаза. Ничего не помогало. Возили и в Ташкент, и в Алма-Ату, и в Караганду. Короче, где услышат что-нибудь о хороших глазных врачах, туда и везут. Сколько на это ушло средств, один Господь знает. В 1961 году, когда я была уже в 5 классе, мне запретили учиться, чтобы не ослепла совсем. Школа была через дорогу, а мне нельзя. Я думала, для меня все кончено, я сойду с ума. И тут дьявол положил на мой детский ум, мне было тогда 13 лет, повеситься. Но Бог не допустил. Увидела мама меня с веревкой, забрала, отшлепала этой веревкой. Войдя в комнату, я бросилась на кровать и горько заплакала. Наплакавшись, незаметно уснула. Вот в это время через сон Бог заговорил со мной. Но я, конечно, не знала этого. Вижу во сне перед собой старого, во всем белом человека. А я как будто так сильно хотела читать. И вот он говорит мне: «Не мучь себя, ты еще прозреешь». Я проснулась, выбежала на улицу. Во дворе сидят мама и старший брат из лютеранской церкви, дедушка Майслер. Так мы его всегда звали. Вот этот дедушка взял меня к себе на колени, гладит по спине и спрашивает: «Тебе что-то хорошее приснилось?» «Да, как будто кто-то стоял передо мной и сказал: ты будешь видеть». «Доченька, это Бог с тобой разговаривал». «Ах, дедушка, вечно у вас одно и то же». В октябре 1988 года, когда я покаялась и приняла крещение, я всегда говорила, что Бог сдержал свое обещание, и я прозрела духовно. Я была рада, что это совершилось, но Бог вел меня дальше. В 1991 году мы приехали в Германию, и я сразу пошла к глазному врачу. Все это время каждый год консультации, проверки. А в прошлом году врач говорит: «Нет, так не пойдет. Где-то должны уже делать такую операцию». И он послал меня в Мюнстер, где я прошла консультацию. И мне решили сделать операцию. Вначале я сильно боялась, так как сказали, что будут делать на том глазу, который лучше видел. Второй оперировать было бесполезно.
Муж, дети и все родственники против. Попросила в нашей церкви, в забытом алтаре, и в других церквах молиться, чтобы не сделать неправильный шаг. На сердце стало спокойно. Я ждала дня, когда меня вызовут на операцию. 28 марта мне сделали пересадку роговицы на правый глаз. Слава Богу, я вижу. Бог исполнил на мне все обещания, и духовно, и телесно. Я благодарна всем-всем, кто обо мне молился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и милость и благодать Его не оскудела. Я очень рада, что все так чудно получилось. В 59 лет все увидеть другими глазами. Чудо. Ирма Шнайдер.

Рассказ для детей, специально для сестры. Татьяна Жембровская. Красавица наша. Илюше почти 5 лет. У него появилась маленькая сестренка. Хорошо это или плохо, он еще не понял. Но восторгов родителей не разделяет. Во-первых, ему теперь внимания меньше. Во-вторых, часто говорят: «Ты уже большой». А всего 2 недели назад говорили: «Ты еще маленький». Это что же, он так быстро вырос? Сестренку назвали Леночкой. Когда она плачет, то так вопит, что в ушах звенит. Тогда и лица не видно, один рот, в который можно впихнуть целый кулак. Страшный такой рот, к тому же беззубый. А родители бросаются к ней со словами: «Ах ты, красавица наша!» И хватают на руки, целуют. «Ничего себе красавица!» — ревниво думает Илюша. Сморщенная, как старик, трехилых волосинки на голове. «Нет, не нужна ему сестра. Братик лучше, с ним потом поиграть можно будет». С такими печальными мыслями шел Илюша в детский садик. В этом садике хорошо, а вот в старом не очень. Здесь детей всего 16. И 5 человек взрослых, и все они заменяют друг друга. Сегодня одна повар, завтра няня, послезавтра воспитательница. Садик называется христианский. Все взрослые верят в Бога, и большинство детей тоже. Родители Илюши в Бога не верили, но садик был рядом с домом, куда они не так давно переехали. Очень удобно. Папа, ведя сына, тоже молчал, так как не выспался, потому что этой ночью была его очередь вставать к Леночке. Заведя Илюшу внутрь и чмокнув наскоро сына до вечера, папа помчался на служебный автобус, чтобы ехать на работу. Илюша обиделся. Даже не поговорил с воспитателем, недовольно подумал он. Среди взрослых было 4 тети и 1 дядя. Они друг друга называли сестрами и братом. Сестры Оля, Катя, Женя и Надя, а брат Миша. Все они были молодые, веселые, доброжелательные, никогда не ругались. Детей встречали с улыбками, расспрашивая о житье-бытие и рассказывая, чем сегодня будут заниматься. Чаще других на кухне был дядя Миша. Ох, и вкусно он готовил, ребята просили добавки. Кроме того, он знал любимые блюда всех детей и делал дни то Илюши, то Андрюши, то Верочки и так далее. Детям это ужасно нравилось. В садике много читали и рассказывали. Библейские истории, как говорили сестры. Часто рассказы сопровождались цветными картинками. Так со временем Илюша узнал, как образовалась земля, что было в первый день, второй, третий и так далее. Про первых людей Адама и Еву. Красивое имя, думал он. Лучше бы сестренку назвали этим именем. Обсудил этот вопрос с дядей Мишей, а тот сказал, что Елена означает свет. Вот вырастет твоя сестра и станет светом для других. Разве плохо? А ты ей поможешь. А как я могу помочь? Если ты сам веришь в Господа Иисуса Христа и примешь Его в свое сердце, ты станешь христианином и будешь отражать свет Христов. Этим светом ты можешь направить и сестру к Христу, подумав, Илюша спросил. Поэтому вы и открыли этот садик, чтобы научить детей? У нас в садике только 3 из неверующих семей. В основном у нас дети из многодетных семей нашей церкви, ответил дядя Миша. Со временем Илюша узнал истории про Иону, которого проглотил кит, про пастушка Давида, который сразился с Голиафом во имя Бога и победил, про Даниила, горящего.

печь и львиный ров. Где бы такое Илюша узнал? А еще в этом садике много молятся. Когда все соберутся перед едой, перед и после занятий, когда идут гулять и вечером, когда расходятся. Просят Бога благословить их и быть с ними. Илюша верит, что Бог приходит. Рассказывал дома родителям. «Сказки», — говорят. «И вовсе нет», — отвечает Илюша. «Христиане не обманывают». Нет так нет. Родители особо не выступали. Вдруг сыну откажут в детском садике. А плюсов много было. Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, сын доволен. Стал более покладистым и спокойным. В-третьих, к Леночке терпимее относится. В-четвертых, действительно не обманывает. Вкусно готовит и с детьми много занимается. Ну а то, что этот садик для верующих, на Илюше не отразится. В школу пойдет, все забудется. Но в тот день, когда Илюша унылый после рождения сестренки пришел в садик, это сразу все заметили. Дядя Миша позвал его помогать на кухне. Там он спросил мальчика: «Что-то тебя не было, Илюша. Болел или что-то случилось?» «У меня сестренка родилась, водить в садик некому было, я жил у бабушки». «Ну а как тебе понравилось быть старшим братом маленькой сестрички?» «Плохо», — с печалью произнес мальчик. «А что так?» «А то, что родители меня теперь не любят. Все ей, да ей, уродине такой». «Не расстраивайся, все новорожденные сначала такие. И ты был не лучше, а для родителей ты был самым красивым, желанным, лучшим на свете. И к тебе они спешили, так же, как сейчас к сестричке. Только ты этого не знаешь». «Но все равно я еще маленький», — жалобно сказал Илья. «Для чего-то маленький, а для чего-то большой. Вполне большой, чтобы помочь маме в купании сестренки, подержать полотенце, покачать, когда она плачет, ласково поговорить с ней. Смотришь, она будет к тебе привыкать и радоваться твоему появлению. А родители смогут нормально поесть и нестись к ней, сломя голову. Да и Бога порадуешь». «А Бог этого хочет?» «Да, Бог очень любит добрые, хорошие поступки. К тому же, это Бог посылает в семью детей. Как же их можно не любить?» Придя вечером домой, Илюша побежал посмотреть на сестренку. Она спала. Он ее долго рассматривал, пока не зашла мама. «Мам, а у нее красивые ушки, маленькие такие. Смотри, как интересно она бровки хмурит». Мама была рада, что Илюша проявил интерес к Леночке. Когда все сели ужинать, из спальни раздалось кряхтение. Илюша сказал папе с мамой: «Вы ешьте», а сам помчался к сестренке. Папа удивленно произнес: «Что это с ним?» «Наверное, это воздействие садика», — сказала мама. Илюша в это время распевал простую песенку о Боге, которую они разучили в садике. Родители прислушались. «Смотри-ка, молчит». Родители смогли спокойно доужинать. Со временем Илюша подружился с Андрюшей и Верочкой, которые жили в соседнем доме. Они даже знали, что у них библейские имена. Андрей – один из апостолов, Вера – это вера в Иисуса Христа. Их разговор услышала воспитательница, тетя Надя. «А у Илюши тоже библейское имя, был такой пророк Илья. А у меня тоже библейское имя – Надежда. Вера – надежда, но любовь выше всех. И Любочка у нас есть в группе, Снежкова». Илюша обрадовался тому, что его имя среди библейских. Как-то папа был на суточном дежурстве, а Илюше так хотелось в садик. И тогда мама позвонила родителям Андрюши и Верочки и попросила их зайти за ее сыном. Зашла мама вместе с детьми. Сразу было видно, что она ждет еще ребенка. «Это у вас уже третий?» – поинтересовалась мама Илюши. «Не трудно вам?» «Да нет, что вы», — засмеялась мама Андрюши и Верочки. «Это у нас уже шестой. Мне дети старшие помогают по дому и с младшими. Они любят детей». Ну а потом эта семья пригласила Илюшу в гости. Ему очень понравилось в их семье. Жили они в трехкомнатной квартире со всеми раздельными комнатами. Была спальня для родителей и новорожденного, отдельная комната для мальчиков, отдельная для девочек. Кровати двухъярусные, их соорудил папа. «А как вы назовете того, кто родится?»
Если будет мальчик, то Петей. Если девочка, Руфой. Красиво одобрил Илюша. Главное, что тоже по-библейски, ответили дети. Андрюше было 6 лет. С ним в комнате жил старший брат Матфей, 8 лет. Вере было около 5 лет. Она жила в комнате с малюткой Машенькой, как мама Иисуса, 2,5 лет, и старшей сестрой Аней, 11 лет. Ребята вовсю помогали маме. Они рассказывали Илюше, с каким нетерпением ждут появления нового члена семьи. «Они такие хорошенькие, они еще ничего не умеют, ничего не могут». «А зачем вам так много детей?» – поинтересовался Илюша. «Нам столько Бог дает. Вот он посылает детку в какую-то семью и хочет, чтобы эту детку воспитали для Бога, научили его любить. Мы это за особую честь считаем». «Надо же!» Илюша таких речей в своей семье никогда не слышал. Ему даже стало завидно. А однажды Илюшу позвали в церковь на детский пасхальный праздник. Почти все дети из их садика приняли участие в подготовке. Илюше досталось стихотворение и песня. Оказалось, что он неплохо поет. Илюшу повел папа. Как не посмотреть выступление сына, если он так просит? Папе даже понравилось. В очень доступной форме рассказано было о пришедшем на землю Иисусе Христе, о его миссии как Спасителя, о его воскресении и что это означает для человека. Дети пели, рассказывали стихи, была декламация, задавали загадки и даже игры были. Папа обратил внимание, что было много верующих родителей. А может, это посторонние люди? Папа не знал. В церкви они увидели и воспитатели их садика. В церкви же они узнали, что дядя Миша, оказывается, муж тети Нади, но детей у них еще не было, потому что они совсем недавно поженились. Дома наперебой они рассказывали маме о своем походе в церковь. «Ты представляешь?» – возбужденно говорил папа. А Илюша перебивал его. «Нет, мама, ты бы видела». «Так что, вам там понравилось, что ли?» – спросила мама. Папа замолчал на какое-то время, а Илюша по-детски искренне ответил. «Ой, как мне понравилось! Я тоже хочу быть христианином! Я хочу жить для Христа!» Тогда и папа сказал. «Да, мне понравилось. И я считаю, что вреда это Илюше не принесет, а только пользу». «Ну хорошо», — сказала мама. «Пусть Илюша попросит тетю Надю или дядю Мишу. Когда будет еще праздник, тогда пойду я, а папа посидит с Леночкой». На том и договорились. Дядя Миша сказал, «А зачем вам ждать праздника? Приходите в любое воскресенье. К тому же в церкви у нас тоже есть воскресная школа. Пока ты будешь там, мама посидит на собрании». Воспитатели довольно долго молились о всей этой семье, и вот появились первые всходы. И в этот день, когда Илюша в припрыжку побежал домой, чтобы сообщить маме о воскресном собрании, воспитатели тоже все вместе стали молиться об этой семье, как они молились о всех семьях и тех детей, которые посещают их садик. На сердце было радостно, а Илюша вдруг почувствовал огромный прилив любви к своей маленькой сестричке. В эту ночь она ему снилась с кудряшками на голове, красивенькой, так что, когда на следующее утро он собирался в садик, а Леночка заплакала, он бросился к ней раньше папы, с мамой, со словами: «Ах, красавица наша!» Она ему и вправду показалась таковой, хотя до сих пор у нее на голове волосиков не прибавилось. Но теперь Илюша знал, что Богу угодно, чтобы он очень нежно относился к сестричке. Татьяна Жембровская.

сердцем слушай. Над садами, над полями, в палестинской стороне новая звезда сияла, возвестив о Рождестве. Пели ангелы чудесно, и хрустальный перезвон поспешил с благою вестью, что Спаситель в мир рожден. Годы мчались за годами, тот хрустальный перезвон, словно рация сердцами нашими воспринят он. Оскверненные грехами мы и думать не могли, что при встрече с Богом станем Его Божьими детьми. А для всех, не переживших, этой встречи выход есть. Сердцем слушай и услышишь в Рождество благую весть. Звездочка. В виде исключения я хочу не спать. День Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, упадет звезда. Напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги, и снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату. Не грусти, сынок. Тьму небесным золотом побеждает Бог. В дни Христа рождения, мама говорит, в сердце пусть спасение, звездочка горит. Татьяна Жембровская.

Христианские новости со всего мира. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей. Звезды Давида в память о жертвах хрустальной ночи. По инициативе Всемирного конгресса русскоязычного еврейства ВКПЕ 13 ноября в Сейме Латвии прошла акция, приуроченная к 70-летию так называемой «Хрустальной ночи» еврейских погромов в Германии. Ряд депутатов, в основном представляющих левые партии, пришли на пленарное заседание, надев символические хрустальные осколки, прозрачные звезды Давида с надписью на трех языках – русском, немецком и английском. 9 ноября – никогда больше, сообщили Интерфаксу 14 ноября в пресс-службе ВКПЕ. Акция проводилась по инициативе председателя латвийской депутатской группы по сотрудничеству с парламентом Израиля, члена парламентского клуба ВКПЕ Бориса Цилевича. Выступая недавно в СМИ, Цилевич осудил попытки отдельных представителей политической элиты Латвии оправдать нацистов. На днях активисты Конгресса раздали около 10 тысяч хрустальных звезд Давида в 9 еврейских странах. Тем самым люди, пожелавшие поддержать акцию, могли надеть на себя эти хрустальные осколки в знак солидарности с жертвами нацизма. К инициативе ВКПЭ присоединились видные европейские деятели. Так, в частности, в Германии шестиконечные звезды надели депутаты Бундестага, бургомистр Берлина и католический архиепископ немецкой столицы. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна нацистских погромов, в результате которой были уничтожены синагоги, еврейские дома и магазины, погибли и пострадали десятки ни в чем не повинных людей. В историю эти трагические события, положившие начало геноциду евреев в Европе, вошли под названием «Хрустальная ночь». После погромов улицы городов Германии были усеяны осколками выбитых стекол. Религиоведение может стать обязательным предметом в эстонских школах. Через несколько лет религиоведение может стать обязательным для всех эстонских основных школ и гимназий предметом. Правда, только в том случае, если правительство и парламент одобрят соответствующее предложение Министерства образования и науки, МОН, сообщает Бацника Инфо со ссылкой на Дельфи. МОН предлагает внести в закон об основных школах и гимназиях поправки, согласно которым религиоведение, основы гособороны и экономика будут внесены в обязательную учебную программу. Министр образования отмечает, что эти три предмета станут таким образом обязательными для школ, но добровольными для учеников. Как объяснил пресс-секретарь Министерства образования Ассо Ладва, нынешняя версия законопроекта предполагает, что школа обязана будет обеспечить преподавание религиоведения в 7-9 классах и гимназии, если этого пожелает минимум 15 учеников. Новый закон об основных школах и гимназиях планируется внедрить с 1 сентября 2012 года. Иерусалимские археологи обнаружили театр библейского царя Ирода. В группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме удалось обнаружить театр царя Ирода, сообщает Лента.ру со ссылкой на АФП. Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для особо важных персон найден в ходе раскопок на Иродионе, искусственно насыпанном в годы правления царя Ирода Первого Великого холме, находящемся в 12 километрах от Иерусалима.
Особую ценность находки, по словам главы археологической экспедиции профессора Эхуда Нетцера, придают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах царской ложи театра. Манера, в которой выполнена роспись, крайне похожа на фрески, ранее обнаруженные в Риме и Помпеях. Ученые предполагают, что для украшения театра, а также других помещений своего дворцового комплекса, Ирод I Великий привлекал художников из Римской империи. Эхуд Нетцер также сообщил, что возведение театра могло быть напрямую связано с визитом в Иудею видного политика и полководца Римской империи Маркуса Агриппы, побывавшего в Иерусалиме в 15 году до нашей эры. Раскопки на территории Иродиона ведутся с 1956 года.

Размышления вслух. Полвека вместе. Просим подписать на забытый алтарь наших дорогих как по духу, так и по плоти Вальдемара и Эльмиры Шойле и поздравить их с 50-летием совместной жизни. Если Богу угодно, то они 6 декабря этого года в кругу своей большой семьи, родных и друзей отметят эту знаменательную дату. К этому времени они ждут своего 50-го внука. Это будет внучка. За 50 лет их семейство возросло до 73 человека. Шлем свадебную фотографию. В те времена наши старшие братья делали особый акцент на чистоту и неоскверненность сердца. Особенно сестер ободряли быть достойными невестами Иисуса Христа. Старым бабулям не нравилось, что наши скромные девушки, воистину достойные свадебного наряда, не одевали его. Но мы, молодежь, были очень счастливы в послушании. Никто не мечтал о пышной свадьбе. Но какие благословенные собрания были при бракосочетаниях! Они оставили глубокий след в сердцах. На сегодняшний день очень больно видеть, как из года в год христианские бракосочетания теряют свою особенную чистоту и трепетность. Желания и запросы молодежи растут. В невесте часто не видно стремления быть похожей на кроткую и скромную невесту Иисуса Христа. Видя великую нужду нашего времени, хотелось бы обратить внимание старшего поколения и просить неустанно молиться, чтобы Господь помог найти и вернуть потерянное. Виктор Каролине Фриц.

Целомудрие. Любовь на расстоянии. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. К Титу 2:11-12. Совсем недавно я сделала одной девушке предложение, и мы решили пожениться. В связи с этим событием и моей молодостью, мне 24, я уже не раз размышлял о целомудрии до брака. Думаю, эта тема актуальна для всех, вступающих в брак и холостяков. Целомудрие – целая мудрость. Казалось бы, живи чисто, храни верность своему будущему мужу или жене. Да не так все просто. Невозможно сохранять целомудрие, если не любишь Бога, помогающего жить чисто. Может статься, кто-то называет себя целомудренным лишь потому, что он не шатается по публичным домам. Но, дорогие, посмотрим на наши помыслы. Некоторые думают, что мысли не важны, и грешить можно только делом. Это заблуждение. Христос учил, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Нас, знающих телевидение, не удивишь тем, что Бог может показать нам нашу жизнь, но каково будет удивление, если Он покажет нам наши мысли? Целомудрие прекрасно и всем к лицу, хотя никогда не в моде. Исковерканные же модой понятия все запутали, путая симпатию и слепую страсть с настоящей любовью. Люди говорят о какой-то платонической любви, а впав в грех, пытаются сложить вину друг на друга. Еще чаще парочки сваливают все на дьявола, мол, не будь его, не впали бы в грех. Но в Библии написано: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иакова 1:14-15. Нельзя свалить ответственность за свою жизнь на других, даже на дьявола. Некоторые парочки называют свои отношения платоническими. Позвольте спросить, какие такие платонические? Доводилось ли им читать сочинения Платона, скажем, «Государство»? В этом труде Платон писал: «Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы, начальство, диктатура, будем сводить вместе девушек и юношей. Все жены должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими. И пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок, кто его отец. Потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет. Они – женщины после 40 и мужчины после 50 – должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет. А если уж они будут вынуждены к этому – обстоятельствами, и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать. Читай, убить младенца. Вот вам платонические идеи: диктатура, оргии, убиение слабых младенцев и общность жен. Итак, христианам лучше придерживаться слов Христа, ибо они христиане, а не платоники. В Библии о платонической любви, о так называемой целомудренной дружбе, ничего не написано. Там нет наставления для дружащих
нет даже такого понятия. Его выдумали люди, постановив, что парень и девушка могут годами быть наедине, не подвергая себя излишним искушениям. И многие попались на эту выдумку. Влюбленным обязательно захочется пошептаться, взяться за руки, в конце концов поцеловаться и многое другое, что между ними естественное явление. Бог никогда не предавал анафеме интимные отношения, но в связи с грехопадением защитил их браком. Поэтому нужно знать границы, нужно учиться ждать. А если молодые парочки говорят, что при сближении они никогда ничего не испытывают, то я этому не верю. Если они никогда ничего не чувствуют, если, обнимаясь часами, они остаются хладнокровны, как лягушки, то, видимо, у них что-то не в порядке со здоровьем. Нормальные влюбленные не могут нежиться и висеть друг у друга на шее, размышляя при этом о Библии. Я понимаю, иногда необходимо остаться наедине, надо поговорить, сделать предложение и так далее. Однако для этого не нужно встречаться годами. Разумеется, есть исключения. Например, служба в армии. Но в таких случаях нет и дружбы, о которой мы сейчас говорим. Конечно, у целомудренного и вообще нормального человека не каждое прикосновение к противоположному полу рождает страсть. Однако, если души томимы страстью, то необходимо расстояние. Зачем нужна дружба? Рассудите сами. Если любовь от Бога, то почему бы не жениться? Учеба, бедность и все остальное – пустые отговорки. Если Бог благословляет, надо жениться. А если нет уверенности, то зачем искушать других, искушаться самому, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью? К тому же, что значит дружба? Для меня моя невеста Катюшечка, конечно, и друг, но в первую очередь моя любимая. Если влюбленные дали пред Богом обещание быть верными друг другу до смерти, то они, так сказать, помолвлены. Они не просто дружат, но любят друг друга, следовательно, желают быть вместе – и поэтому не захотят годами встречаться на расстоянии 5 метров, не смея даже смотреть друг другу в глаза. Впрочем, дело не только в близости, но и в помыслах. К сожалению, мне уже слышится свист критики со стороны молодежи. Мои дорогие, не надо оправдываться. Если вы можете годами обниматься, не имея даже в самом глубоком подсознании грешных мыслей, то я очень за вас рад и охотно бы с вами познакомился. Мне не доводилось встречать таких людей, что, несомненно, не отвергает возможного исключения из правил. Если время подтвердило, что такие ситуации не вредят вашему целомудрию, то будет достаточно это просто сказать. Только умоляю вас, не вздумайте подталкивать других на такой вид отношений, ведь даже совершенные, если такие найдутся, должны согласиться с потенциальной опасностью подобных связей. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят, сказал Иисус в Евангелии от Луки 17:1. Поэтому не тяните других на опасную дорогу. Некоторые называют себя целомудренными лишь потому, что еще не переспали друг с другом. А могут ли они, положа руку на сердце, сказать, что их платонизм никогда не был грехом? Интимные отношения – огонь. В Господе они прекрасны, но горе нам, если мы легкомысленнее
мотыльков, не видящих опасности огня. Если говорить из опыта, то считаю своим долгом предупредить об опасности таких связей. Опасность есть, даже если вы еще не срывались. У меня в свое время дружба похитила много времени и замедлила мой духовный рост. Олег Меркель. От редакции. Дорогие друзья, просим вас высказать свое мнение на письма, которые опубликованы на этих двух страницах. Ждем ваших откликов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

дорогие доски. Около недели в селе стояла машина со стройматериалом. Время от времени уезжала в другие деревни, предлагая там свой товар. Как и всякому хозяину, мне нужны были доски, но цена препятствовала их покупке. Несколько раз я уточнял цену, но она все не менялась. Машина стояла сутками неподалеку от нашего дома, и я должен был наблюдать, как КамАЗ опустошали смирившиеся с ценой односельчане. В общем, не так уж и трагично, решил я. Дождемся следующего КамАЗа со стройматериалом. Наступил воскресный день. Прошло христианское собрание. КамАЗ с досками внимания уже не привлекал. Не до этого было. И тут, как это часто бывает, проверялась моя стойкость. А это было так. «Алло, здравствуй, Андрей! Если тебе доски нужны, то иди к КамАЗу. Они скинули цену на 1000 рублей. У них осталось 3,5 куба». «Хорошо, спасибо», — ответил я другу. В воскресенье такие сделки я не хотел совершать, хотя предложение было очень заманчивым, и я твердо решил дождаться понедельника и тогда вернуться к этому вопросу, если, конечно, их еще не продадут. Ну, а если все-таки продадут, то значит... А дальше мыслей не было. Я очень надеялся их купить. После обеда опять богослужение, и суетные мысли о досках покинули меня. Как-то спокойно, без лишних вопросов, воспринялся тот факт, что большая машина исчезла. Прошел месяц, а может и больше. Было решено заменить старый забор вокруг дома новым. Мне срочно нужны были прожилины, и я отправился на пилораму. Свои 40 штук я получил по заниженной цене, и, конечно, был этому рад. Но особенным сюрпризом для меня стало то, на что я никак не мог рассчитывать. Меня на пилораме богато одарили еще и досками, абсолютно бесплатно. Тяжело нагруженный пиломатериалом прицеп к легковому автомобилю был мне наградой. Я верю от Бога. Андрей Тевс, Россия.

Три очень дорогих подарка. Вот и начался в нашей жизни еще один Новый год. Прошли рождественские праздники, промчались предновогодние дни, еще в полном отражении рождественских огней и радостных воспоминаний. Ушел быстрым шагом последний день прошедшего года, и мы очутились в новом, неизвестном нам году. Но верующие знают, что Богу известен каждый наш будущий день, каждая минута и секунда, и что Он неустанно с нами на нашем пути. Уже и неделя молитвы благословенно канула в вечность. Наши братья называют неделю молитвы утром Нового года. Весь еще неизвестный нам год молитвы и веры передается в руки всемогущего и любящего Бога. Господь дал нам обетование, что каждый день будет с нами, что руки Его не устанут нас поддерживать, что око Его будет над нами. Чего же нам страшиться? Кроме того, Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, сказал, что каждый верующий в Него и призывающий Его, Господа, спасется. В этом наша надежда, что еще многие спасутся, примут Христа как своего личного Спасителя. Что все виновны и грешны пред Богом, это признает почти что каждый. Но что нужно сделать, чтобы спастись? Осознав веру и свою вину перед Господом, наше сердце должно принять самое важное решение в жизни – жить с Богом или без Бога, признать себя виновным пред Господом или же считать, как прежде, безгрешным и не хуже других. Готовы ли мы всем сердцем верить в спасительную силу Иисуса Христа? Желаем ли всей душой принять Его благодать, поверить в Его истину и пройти предложенным им путем спасения? Это решение каждый должен принять сам. Иисус, рожденный в яслях, умерший на кресте, воскресший на третий день и вознесшийся на небеса, оставляет нам право решать это самим. Уже за 4 недели до Рождества улицы, дома, магазины, базары, учреждения в Германии были украшены световыми гирляндами. Звучала рождественская музыка, покупались подарки. Везде и повсюду нам встречались радостные лица. Радовались люди, готовясь ко дню рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя, и ко встрече Нового года. Мы упаковывали купленные подарки, дарили их друг другу, знакомым, соседям, выражая таким образом радость рождения Господа. Ибо подарок испокон веков является знаком внимания, выражением любви. Конечно, не у всех так протекали рождественские дни. У многих людей были печаль, горе, боль разлуки. Те, кто пострадали от природных катастроф или политических кризисов, от религиозного преследования или военных действий. Мало радости и у тех,

истину и благодать. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна, 1 глава, 14 и 16 стих. 3. Спасший нас своей жизнью и кровью Иисус Христос, возвращаясь к Своему Небесному Отцу, посылает верующим еще один драгоценный дар – дар Духа Святого, Духа Истины, Духа Благодати, Духа Любви и Верности. А чем можем мы порадовать Иисуса Христа? Мы можем подарить Ему свое сокрушенное сердце и верою принять дары самого Бога. Самым большим подарком от нас для Иисуса Христа к Рождеству будет, если мы Его подарки всем сердцем примем. Распаковали ли вы уже Божьи подарки? Не остались ли дары Божьи лежать запакованными в красочную обертку показанного благочестия и святости? Искренна ли наша любовь к Господу? Жертвенна ли? А какова наша любовь к ближнему своему? Благодарны ли мы за Библию, Слово истины и благодати? Часто ли мы огорчаем своей нелюбовью, безразличием, непокорностью, ложной святостью Духа Святого Божьего? Об этом мы размышляли во время подготовки к молитвенной неделе. Передаю эти вопросы по эстафете всем читателям Забытого алтаря. Эдит Изак.

Забытый алтарь. Забытый алтарь. Нет, теперь не забытый. К нему приношу я и боль, и нужду. Забытый алтарь, весь слезами омытый. К нему я с надеждой и верой иду. Забытый алтарь. Сколько разных печалей и судеб, и жизней, греховных дорог. Мы Бога забыли, винили, не знали, а Бог искупить нас от гибели смог. Забытый алтарь, как могу я ответить за жертву святую, Господь, за меня? К Тебе прихожу я с хвалой на рассвете, мой чудный Господь, за свет нового дня взываю лишь только к Тебе, как алтарь я, и сердце кладу на забытый алтарь я. Забытый алтарь, мне посланный Богом, случайно открыв его с ним навсегда, вошла я в семью, где добра очень много и где Вифлеема не гаснет звезда. Забытый алтарь, к Тебе тянутся люди, как тянутся к свету бутончики роз, к живительной влаге, к спасению от гроз. И встреча на небе чудесная будет, с любовью там всех ожидает Христос. Забытый алтарь — это Божия милость, Господня рука будет пусть над тобой, чтоб много сердец к покаянию открылось, чтоб Господу звал газетной строкой. Ольга Богданова.

хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасите.

0: Христианский телетайп.
1: Памятный знак пострадавшим за Христа. Памятный знак пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий был открыт 5 декабря в Сергиевом Посаде. Установка памятного знака вошла в череду мероприятий, посвященных 75-летию со дня кончины по приговору особой тройки НКВД расстрелян 8 декабря 1937 года Павла Флоренского, выдающейся личности в истории XX века, священника, богослова, ученого, известного всему миру, который жил, творил и преподавал в Сергиевом Посаде. Памятный знак представляет собой 7-метровый крест из металла, который прорывается сквозь сковавшие его каменные тиски и колючую проволоку. Крест, увенчанный терновым венцом, как будто разрушает тяжелый замкнувший его свод, похожий на тюремную камеру. Скульптор Мария Тихонова. Источник Благовест.Инфо. Христиане брошены в тюрьму. Положение немусульман усложняется в Мали, на территориях, занятых исламистскими группировками, цель которых – создание общества, живущего по законам шариата. Преследованиям подвергаются все несогласные с требованиями джихадистов. По информации Франке-24, исламисты бичуют тех, кого находят курящими или употребляющими алкоголь, ворам отрубают руки. Джихадисты ходят из дома в дом, арестовывая женщин, не носящих паранджу. Трое католиков были брошены в тюрьму за отказ слушать исламские проповеди. Тимбукту все более становится похожим на штаб-квартиру Аль-Каиды в странах исламского Магриба, передает Седмица со ссылкой на региональные источники. В Индии индуисты-радикалы разрушили церковь. Протестантская церковь разрушена радикально настроенными индуистами в индийском штате Карнатака. Церковь в деревне Иель-Лапуратук, округ Карвар, принадлежала общине «Миссия благословения молодежи», сообщает Седмица. Экстремисты уничтожили главные ворота и переднюю стену. Ущерб составил более 150 тысяч рупий. Община подала жалобу в полицию. Ведется расследование. До этого инцидента индуисты всячески притесняли членов общины. Им запрещали пользоваться общественным водопроводом, громко петь во время богослужения. Согласно недавнему докладу Католик Секуляр Форум, в Карнатаке в 2011 году зафиксировано более 1000 нападений на христиан и их культовые объекты. Ходить в церковь полезно для здоровья. Норвежские исследователи из группы клиник Цукехузет Инландет установили, что визиты в церковь благотворно воздействуют не только на душу, но и на тело. В частности, они снижают повышенное кровяное давление. Причем, чем чаще ходить в церковь, тем ниже давление, сообщает Religions.ru. Ранее к такому же выводу пришли американские ученые, но он был объявлен чистым совпадением, так как в США церковь регулярно посещает до 40% населения. В Норвегии в храмы ходит не более 4% граждан, так что проведенное в этой стране исследование оказалось более точным. В целом, под наблюдение врачей попало 120 тысяч человек, из которых церковь посещала всего около 5 тысяч. Выяснилось, что у них-то как раз отмечается самое низкое и самое здоровое кровяное давление по сравнению со всеми остальными. Теперь необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько религиозные воззрения человека влияют на его общее состояние здоровья и оказываются ли целебными все мировые религии или только какие-то определенные. Ватиканская библиотека представит музыкальные манускрипты в цифре. К апрелю 2013 года Ватиканская апостольская библиотека собирается перевести в цифровой формат более 13 тысяч страниц голландских музыкальных манускриптов, которые хранятся в ее фондах. Работа по оцифровке манускриптов, которые были созданы в период с конца XIII до начала XVI века в Нидерландах, будет выполнена в сотрудничестве с лабораторией Международного центра по изучению нидерландской музыки при Католическом университете в Лувене. Станут доступными исследователям рукописные книги, украшенные орнаментами и миниатюрами, которые были созданы в мастерской голландского композитора, музыканта и каллиграфа Петра Аламира. Эти работы способствовали распространению полифонического пения не только в Нидерландах, но и во всей Западной Европе, сообщает news.ru.com со ссылкой на информацию Радио Ватикана. Книги, которые будут переведены в цифровой формат, ранее были частью коллекции Сикстинской и Юлианской капелл в Ватикане, а также папской базилики Санта Мария Маджоре. Фонд библиотеки Ватикана состоит из более миллиона книг и 150 тысяч рукописей, из которых 8 тысяч составляют инкунабулы. Это книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Ежегодно библиотеку посещают более 20 тысяч ученых из разных стран мира. Раздел ведет Катерина Гертель.

Международная газета об Израиле накануне. Плач Иеремии. К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Как воронья слеталась стая, чтоб посмотреть на твой позор. Над унижением смеются, они не ведают того, что твои слезы отольются им всем у Бога твоего. Твои грехи тебя повергли, но ты восстанешь из руин, и возвратятся твои дети. Восстань, светись, Иерусалим! К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Господь пришел, благословляя, а получил в ответ позор. И бичевание, и пытку, венок терновый, ржавый гвоздь. Он души врачевал улыбкой, святой, великий, верный вождь. И вновь постигло разрушение твои дворы, Иерусалим. Ты не узнал час посещения, тобой поруган Божий Сын. Но дал Господь обетование, и верен слову наш Господь. Свое исполнит обещание, и соберет он твой народ. В золотых стенах святого града восстанет вновь Иерусалим, Отца Небесного награда тем, кому дорог Божий Сын. Ирина Камзина, Россия.

чтобы вы были мои». С 8 по 16 декабря все евреи отмечали праздник Ханука. О нем написал наш постоянный автор, миссионер миссии «Евреи за Иисуса» Петр Блидштайн. Ханука – праздник победы, завершивший восстание иудеев против греков, эллинов, сирийцев. В 165 году до нашей эры сирийский царь Антиох намерился обратить покоренную им Иудею и греческую языческую веру и приобщить ее к передовой греческой культуре и цивилизации, эллинизировать народ Божий Израиля. Героический поступок одного верного Богу семейства Маковеев изменил ход событий. Горстка восставших отказалась поклониться просветителю и тирану и одержала победу над целой армией завоевателей. Слово «Ханука» означает обновление, потому что главным достижением победы Маковеев было обновление храма. Антиох разорил в Иерусалиме храм и осквернил его мерзкой жертвой. 3 года спустя храм вновь был очищен для служения и освящен для Господа. Чудо Хануки – чудо военной победы восставших за честь Бога Израиля. Слабые и необученные, они вступились за его дело. Тогда и он, сильный Израилев, вступился за них. Чудо Хануки – чудо храмовой миноры, семисвечный светильник. Имея лишь дневной запас масла, она горела еще 7 дней. Именно столько дней и требовалось для освящения храма. Не всегда находилась в Израиле даже горстка верных Господу, однако он всегда оставался верен Израилю. Бог был автором его великого исхода, его чудесных побед и его непостижимого в мировой истории выживания. Бог обещал, что сам будет обитать посреди народа своего. Сначала скиния, с которой евреи ходили в пустыне, а затем храм в Иерусалиме, и были местом его особого присутствия, местом примирения между Всевышним и теми, кого он назвал народом своим. События Хануки связаны с храмом, с его очищением и освящением. Об этом известно каждому еврею. Но не каждый еврей знает, что храм был причастен к тому очищению и освящению, которое сам Господь совершал над Израилем. Далеко не каждому ныне известно, что храм и жертвы в нем приносимые имели отношение к тому, что Тора называет искуплением и прощением грехов. Ханука знаменует не только физическую победу над эллинами, но и духовную над эллинизацией. Ныне в отсутствии эллинов эту же проблему зовут ассимиляция. Мы, евреи, сделали слово «ассимилянт» презрительной кличкой. Мы видим корни этой беды в смешанных браках, в светском воспитании и нашей культурной всеядности. Мы уповаем на еврейское образование как на самое верное средство сохранить свою самобытность. Мы такое значение придаем этой проблеме – спасению от ассимиляции, которую именуем духовным холокостом и бескровным убийством еврейских душ. Как будто другая проблема спасения души, и в том числе еврейской, от грядущего суда Божьего для нас уже не так актуальна. Как будто своим существованием мы обязаны своей самобытности, и обращение к еврейству означает то же самое, что обращение к Богу евреев. Разве это широко рекламируемое обращение к традициям и корням не обогатило многих из нас лишь свечами на Хануку и на Шаббат? Разве словами «Я в вашего Христа не верю» не исчерпывается вся вера и вся еврейская идентификация многих представителей нашего народа? Бог отделил нас от всех народов на земле, чтобы придать нам самобытности и своеобразие, но чтобы вы были мои.
Евреев, которые о своем наследии вспоминают раз в году на Хануку, так и называют ханукальными евреями. По тому же принципу получили свое название и верующие в Иисуса, которые наследовали не самого Христа, а дарование в нем прощения грехов, но лишь праздник Рождества, рождественские христиане. Наверное, такого рода евреев было достаточно даже во времена Маккавеев и храма, иначе количество восставших против эллинизации и исчислялось бы горсточкой. Просто до Хануки у них было другое прозвище, возможно, йом-кипуровские евреи. Такого рода евреи и выходят из нас, атеистов, с еврейским образованием, которые Тору не знают, однако свою веру не поменяют. «Я родился евреем, и евреем умру». Образование может тебе помочь в решении проблемы еврейской идентификации. Но лишь сам Господь разрешил проблему твоего очищения и прощения, проблему идентификации твоей души, либо с жизнью вечной, либо с погибелью. И именно ради решения этой проблемы Он и обещал послать Израилю Мессию, чтобы наши еврейские души возродить верой в Его жертву и искупление. Возможно, что чудо Хануки, чудо света ее, миноры, было только легендой. Но Бог сотворил реальное и обещанное им, самим чудо, это чудо Его, Мессии. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Это слова Иисуса. Он говорил не о том храме, который за 200 лет до того был очищен и обновлен на Хануку, но о собственном теле. Немало людей в Иерусалиме слышали эти слова, но даже серьезно еврейское образование не помогло им понять их значение. Понять смысл этих слов намного важнее любого образования. Ведь сказавший нам о своем храме предсказал и скорую участь реального храма. Он не только предвидел свою близкую смерть, но и свое скорое на третий день воскресение из смерти. Бог навечно воздвиг его храм и наполнил живительным светом, чтобы ты мог наследовать не еврейскую идентификацию, но примирение с Творцом, наследовать совершенный дар Бога Израиля, Христа, чтобы вы были мои. Пётр Блитштайн, USA.

Смерть Моисея, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89:12. Он видел роскошь царского дворца и нищету пастушеской палатки. И вот в преддверии смертного конца он не играл с костлявой гостьей в прятки. Ему настало время умереть, поскольку все он выполнил задачи. Дух покидал из хрупкой плоти клеть, чтоб удалиться от нее подальше. Бог дал ему увидеть Ханаан, в который он мечтал войти ногами, но не вошел за резкие слова, что произнес, когда его ругали. Он лично был самим Христом знаком, с ним говорил он, поднимаясь в горы. Из уст его он получил закон, известный миру, как учение Торы. Он на земле провел 120 лет. 2/3 жизни прожил он в пустыне. А как же мы? Какой оставим след? Неужто к Богу явимся пустыми? Господь, счислять так дни нас научи, чтоб нам мудреть о счастье неба, зная, и Божьей славы отражать лучи, как Моисей, спустившийся с Синая. Александр Савченко, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом. Желаем вам благословения от Бога при слушании этой программы.

0: В Библии, в 17 главе книги «Деяния апостолов», мы читаем, как апостол Павел, путешествуя по городам Древней Греции, посетил столицу, город Афины. Этот город пестрил множеством идолов, которым люди в то время поклонялись. Услышав от Павла об Иисусе Христе, афиняне пожелали подробнее узнать об этом учении и повели Павла в Ареопаг. Так назывался холм, расположенный в северо-западной части города. На этом холме заседал суд, призванный наблюдать за нравственной и религиозной жизнью граждан. И вот, придя туда, Павел встал среди Ареопага и сказал:
1: «Афиняне, я вижу, что вы во всем набожны, ибо когда я проходил по городу и осматривал ваши святыни, я нашел даже жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Так вот, Бог, которому вы поклоняетесь, не зная Его, и есть тот Бог, которого я провозглашаю вам».
0: Подобно тем афинянам, которым апостол Павел проповедовал Слово Божие, многие люди и сегодня чтут Бога, которого они не знают. Желая угодить, время от времени ставят для Него свечку в храме или исполняют некоторые церковные обряды. Делая это, они не знают ни характера истинного Бога, Творца неба и земли, ни Его воли, ни плана спасения.
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, может быть, ты тоже принадлежишь к числу почитателей неведомого Бога. Искренно молимся и надеемся, что эта передача поможет вам увидеть Бога таким, как Его нам представляет Библия. Тема сегодняшней беседы Ивана Петерса – «Человеческие представления о Боге». Перед беседой прозвучит песня.

Существует ли Бог? Это центральный вопрос каждого человека, когда он встречается с чем-либо или кем-либо из религиозного мира. Существует ли Бог? Спрашивает себя каждый человек когда-либо в своей жизни. Как только Бог мог допустить то или иное? Спрашивают другие, сталкиваясь с трудностями, неприятностями, бедами и катастрофами. Ведь должно быть какое-либо сверхъестественное существо. Ведь не может быть, что жизнь состоит только из пользования материальными вещами. Такие мысли время от времени проносятся в уме каждого. Да, высшее существо. Такие мысли допускают многие. Бог – это уже сужает нашу свободу мысли. Слово «Бог» звучит как-то слишком лично и уже немного связывает нас к одному аспекту. А мы, люди, хотим быть свободными. Нам не нравится, если кто-либо вмешивается в наши дела или мысли и вообще в нашу жизнь. Мы индивидуалисты и ставим на показ только те стороны нашего характера, которые хотим, чтобы их видели люди. Мы все играем в жизни двойную роль. Одну в обществе, когда нас видят другие, и другую, когда думаем, что никто за нами не наблюдает. По этой причине мы отклоняем мысль о существовании Бога в образе определенной личности. Скорее еще мы готовы согласиться с мыслью о том, что есть где-то высшее существо. Не приходилось ли вам, дорогой слушатель, улавливать себя при подобных мыслях? Я уверен, что и вы имели моменты в вашей жизни, когда думали о Боге. Никто этого не может отвергать. Библия, Слово Божие, ясно говорит нам о том, что Бог вложил в каждого человека знание о себе. Конечно, суета повседневной жизни часто мешает человеку думать об этом. Заботы, как толстый слой пыли, осели на нашу душу, и мы не слышим ее зова к вечности, к высшему, к сверхъестественному, к нечеловеческому. Но бывает в жизни каждого моменты, когда веют бури, и вихри катастрофы или повышенных чувств сдувают эту пыль, и тогда человек слышит крик души. Он может быть выражаться в крике обвинения Бога за то, что он якобы допустил трагедию в нашей жизни. Или, с другой стороны, вы делаете прогулку в весенний день и наслаждаетесь прекрасной природой, окружающей вас. Как часто в такие моменты из уст человека вырывается предложение: «О, Боже мой, как это хорошо! Боже мой, как это чудесно!» Вы говорите, это просто оборот речи и не имеет ничего общего с существованием или несуществованием Бога. Тогда я прошу вас прислушаться к таким выражениям других людей или остановитесь в мыслях, когда в следующий раз в вас загорится желание обвинить Бога в постигшем вас каком-либо несчастье. Сопоставьте тогда ваши мысли с местом, которое я хочу прочитать из Библии. Если вы имеете ее при себе, то откройте, пожалуйста, книгу «Послание апостола Павла к римлянам». Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. Я хочу прочитать из нее стихи 19 и 20. Здесь говорится о вложенном в человеке знании о Боге. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, то есть для нас, людей, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». И в 18-м псалме автор его Давид пишет: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь.
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Бог поставил в небесах жилище солнцу. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Подумайте о этих словах. Написаны были они по вдохновению Духа Божия. Проверьте серьезно тайную сторону вашей личности. В ней ведь и вы скрываете свои мысли о Боге. Многим из нас, однако, трудно выразить их. Различные причины мешают этому. А что скажут мои друзья, коллеги по работе, мои родные и знакомые? Эти вопросы, с одной стороны, мешают. Но ведь наши друзья, коллеги и родные тоже имеют такие мысли. Так что, имея их, мы не отличаемся в действительности от других. Дорогие, так же, как невидимое Божие можно видеть через рассматривание творений, так и невидимое противника Божия, дьявола, можно видеть через рассматривание стыда нашей личности признаться в мыслях о Боге. Дьявол контролирует мысли упавшего в грех человечества. Он не хочет допустить, чтобы мы поделились этими мыслями с другими. Хоть и эти другие мыслят подобно нам. Враг человеческой души, дьявол, хочет удержать власть над нами. Поэтому он предпринимает все возможное с его стороны, чтобы отвлечь человека от истины.

представление о сущности Бога. Да, словом «Бог» можно и злоупотреблять. Бог даже сам предупредил людей не делать этого. Давая своему народу закон, то есть правила для их жизни, Бог говорил и о том, чтобы мы не злоупотребляли Его именем. В 7 стихе 20 главы книги «Исход», это вторая книга Библии, сам Бог говорит народу: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Это строгое предупреждение. Но как же можно злоупотреблять именем Бога? О, я думаю, в истории так называемой церкви и вообще человечества мы можем найти бесконечно много примеров такого злоупотребления. Что только не делалось во имя Бога. Многие атеисты оправдывают свое неверие, свое отклонение Бога именно на основании таких примеров. Однако, дорогие, это ложный путь. Факт остается фактом. Злоупотребление какой-либо вещью или каким-либо именем не делает саму вещь или имя плохим. Недавно я при езде в автомобиле слушал радио. И как раз велся репортаж о злоупотреблении этикетками. Вот, например, одна фирма нашивает или наклеивает на свой продукт определенный знак, этикетку, по которой каждый может узнать этот товар. Но есть и такие фирмы, которые делают очень некачественные товары и наклеивают на них подделанные этикетки известной качественной одежды. Это обман, и многие люди потерпели убыток, покупая такие подделки, не говоря уж о убытке, с которым приходится справляться самой фирме. Также злоупотребление именем Бога и Церкви Божией принесли большой ущерб верующим. Но также, как в нашем примере, одежда той известной фирмы очень хорошая и качественная, так и вера, и сам Бог тоже не теряют своей важности и своего качества по причине злоупотребления ими. Бог остается Богом, Творцом человека и вселенной. Он остается Богом любящим и милующим. Он остается Богом, который послал в этот мир для доказательства своей любви своего единородного Сына Иисуса Христа. Он Бог, зовущий людей к себе, потому что только в Боге может успокоиться душа человека. Только Создатель души, Бог, знает, чем ее можно удовлетворить. Но против таких мыслей действует дьявол. Он наклеивает подделанные этикетки на дела свои и своих сторонников. Различие между подделкой и оригиналом в этом случае очень просто. Это различие между добром и злом. Бог никогда не делает зла. Это закон. Все зло от дьявола, какую бы этикетку он ни наклеивал на это. Зло происходит от дьявола, соблазняющего человека на грех. И если это ему удается, и человек терпит трудности из-за своего греха или его логических последствий, то дьявол снова подходит и говорит: «Посмотри, как только мог Бог допустить такое». Вот она, ложная этикетка. От таких мыслей надо освободиться, и освободить нас от них может только сам Господь Бог. Мы можем Его об этом просить. Знаете, дорогие слушатели, чем больше я думаю о этой теме, тем больше я убеждаюсь в том, что Бога мы можем познать только из Его Слова. Мы можем знать о Нем только то, что Он открыл нам. Но мы часто поступаем иначе. Вместо того, чтобы обратиться к откровению Божию, мы пользуемся нашими мыслями и фантазией. Я часто хожу на рынок.
хоть он у нас

небольшой, но там можно всегда что-либо свежее купить. И вот я смотрю, как люди ходят от лавки к лавке. Берут немного от того, немного от другого и кладут это в свои сумки или сетки. Почти всегда в этих сумках лежат очень разные вещи и продукты. Каждый из них берет то, что ему нужно или нравится. Каждый покупает те продукты, которые любит есть. И вот так же поступаем мы часто в наших представлениях о Боге. Для одних Бог должен быть залогом здоровья и успеха. Если этого не получается, то значит Бог виноват. Другие хотели бы иметь Бога, который, подобно волшебнику в сказках, помогал им справляться с трудностями или давал бы им то, что они хотят. Одним словом, мы хотим не Бога, управляющего нашей жизнью, не Бога, который требует безусловного поклонения и послушания, а существо, силой которого мы можем достигнуть личные цели. Вот уже тоже ложная этикетка. Но, дорогие, Бога единого и истинного, Бога, сотворившего небо и землю, невозможно манипулировать нашими человеческими мыслями, нашим разумом и нашими желаниями. Он не оставит без наказания злоупотребляющих его именем. Он будет однажды судить как самого дьявола, источника всех соблазнов, так и тех, которые подались его соблазну и не поверили Богу. Апостолу Иоанну Бог позволил взглянуть в будущее. И вот что он там увидел. В 12 главе книги Откровения, начиная с 9 стиха, мы читаем. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я, — продолжает Иоанн свое описание, — громкий голос, говорящий на небе, — ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Вот конец того, кто является причиной ложных представлений о сущности Господа Бога. Бог не остался в тайне. Он явил себя людям таковым, как Он есть. Мы можем Его знать. Нам дано Слово Божие, в котором Бог говорит о себе и о том, как нам следует правильно жить. Он дал нам прекрасную природу, по творению которой мы можем Его познать. И других откровений о Боге нет. Но то, что Он нам открыл, должно приниматься верою. Бог никого не заставляет. Он хочет добровольного решения, потому что только на добровольной основе возможно истинное и глубокое общение. Какое представление имеете вы о Боге? Каким критерием вы измеряете ваши мысли о Нем? Помните, что всякое отклонение ваших представлений от истинной сущности Бога ведет к идолопоклонству. Если каждый человек представлял бы себе Бога по-своему, то мы имели бы столько же богов, сколько людей на земле. Так, например, во многих храмах Индии стоят миллионы разных богов. Каждый может выбрать себе подходящего. Какое заблуждение! Слушайте, что говорит сам Бог по этому поводу в стихах с 20 по 22 в 45 главе книги пророка Исаии. Этими словами я хочу закончить сегодняшнюю беседу. И надеюсь, что вы подумаете над вашими мыслями о Боге.
невежды те, — говорит Господь, — которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Эту беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 6 по 9. «На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее».
0: Люди горды, потому что дьявол вложил в них эту гордость. Гордость — это симптом болезни души и психики человека. Истина заключается в том, что человек в сравнении с Богом мал, слаб и смертен. Но он пытается скрыть свою слабость и внешне не показывать ее. Гордый человек представляет себя божеством, которое может делать все, что хочет, или не делать ничего. Человек планирует свое время и жизнь без Бога. По своей природе он становится мятежником, восстающим на Творца. Он любит себя, а не Бога, и возвеличивает свое имя, а не имя Небесного Отца. Испорчены не только мысли и намерения людей. Плохи и их дела. Живущий без Бога живет против Бога. Грех наложил свою печать на изобретения людей, их научные открытия, политические принципы и философские системы. В них содержатся семена смерти. Мир возненавидел Христа. Он пришел не для того, чтобы делать то, что хочется ему. Он един с Отцом и все делает в соответствии с Его волей. Даже для религиозных людей Иисус был камнем преткновения, потому что любовь, которую Он проповедовал, была не законнической, а Божьей. Они ненавидели Иисуса, так как Его присутствие открывало их лицемерную праведность. Братья Христа отвергли и Духа Святого. Они были исполнены духом мира сего и потому разделяли мнение фарисеев. Их маловерие доказывало, что в них не было духа Божьей любви. Они были водимы иным духом, который вселяет гордость в человека и выступает против Бога. Они обманывали себя, веря в силу собственных добрых дел.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 10 по 13. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев».
0: Каждый год иудеи радостно отмечали праздник кущей. Из веток деревьев они делали палатки, ставили их на крышах своих домов или возле них. Люди ходили друг к другу в гости и готовили вкусную еду. Это был праздник благодарности Богу за благословенный урожай. Палатки напоминали им о 40-летнем хождении израильского народа по пустыне, когда у них не было постоянного места жительства. Иисус не отмечал праздник со всеми, поскольку был гоним вместе со своими учениками. Но он отпустил своих братьев туда. Позже он и сам пошел в Иерусалим и уже навсегда расстался с Галилеей, своей земной родиной. Он приближался к главной цели своего служения — крестной смерти и спасению людей от Божьего гнева. Иудеи разделились в своих мнениях по отношению к Христа. Одни считали его Божьим посланцем, хорошим человеком и реформатором, Другие же говорили, что он ведет народ в заблуждение и заслуживает смерти. Одно его присутствие среди них могло навести на них гнев Божий и испортить их будущее. Вскоре Синедрионом был издан приказ об его аресте. Старейшины надеялись, что люди перестанут следовать за Иисусом. Теперь уже никто не смел говорить о нем открыто. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое смирение и послушание перед Богом. Освободи нас от мирского духа и наполни нас Своим духом. Храни нас от злых путей и соделай так, чтобы мы могли служить Тебе, как Ты того заслуживаешь. Вопрос 52. Почему мир ненавидит Иисуса? Б. Различные мнения об Иисусе в народе и в Иудейском совете. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 до 53.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 по 18. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем».
0: Иисус не боялся презрения со стороны своих врагов или смерти. По воле Отца Он тайно отправился в Иерусалим, где проходил праздник кущей. Ни от кого не скрываясь, Он пошел прямо в храм, где учил Евангелию как утвержденный Богом учитель. Люди чувствовали, будто сам Бог говорит с ними. Они спрашивали друг друга, откуда у этого молодого человека такие глубокие мысли о Боге? Он не учился ни у кого из раввинов. Как плотник без должного образования, может ли он открыть нам истину Божию? Отвечая на их мысли, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, я имею познание и учу истине, более того, я есть Слово Бога. Каждая мысль и желание Бога присутствуют во мне». Мое учение не от меня самого, я — голос Бога, который внутри меня. Мой Отец учит меня. Я знаю все Его мысли, планы и цели. Я пришел не со своими мыслями, а с Божьими, которые истины. Я вношу ясность в откровение Божие. Я завершаю откровение там, где оно не завершено». Таким образом, назвав себя Божьим апостолом, он прославил Отца и покорился Ему. Не он послал себя на землю, а Отец ниспослал его, наделив божественной властью. Так Иисус, Сын Бога и одновременно Его посланец, заслуживающий нашего внимания, веры и поклонения, так же, как и Его Отец. Чтобы иудеям было легче поверить в Него, Иисус показал им, как определить, что Его учение согласуется с волей Бога. Что доказывает подлинность учения и личности Иисуса? Он сказал, «Старайся поступать согласно Евангелию, и ты откроешь для себя Его величие. Вникни в Мои слова, стих за стихом, и ты увидишь, что они имеют силу не человеческую, а Божию». Чтобы учение Христа имело силу и в твоей жизни, тебе нужно принять решение. Хочешь ли ты того же, чего хочет Иисус? Если твоя воля отличается от Божьей, то ты не познал Господа. Когда твоя воля станет соответствовать воле Божьей, а она и есть воля Христа, то ты начнешь возрастать духовно и познавать Бога таким, каков Он есть. Всякий, кто исполняет волю Отца, как учит нас Иисус, поймет разницу между Евангелием и законом. Господь допускает трудности в нашей жизни, но вместе с этим дает и необходимые силы для их преодоления. Поэтому мы можем с радостью принимать эти трудности. Всякий, кто исполняет заповеди Христа, получает силу жить в Его любви. Они ведут не к бессилию, как с законом Моисея, а к жизни в Божьей благодати. Тот, кто желает исполнить волю Бога и пребывает в учении Христа, осознает, что Христос не человеческий учитель, а воплощенное Божие Слово, и вступит в личный контакт с Ним. Иисус не учит философии, а пришел для того, чтобы простить наши грехи и даровать силу Божьей жизни.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Для молодежи. Василий Филат. Свидание и счастливый брак. Свидание является преткновением в познании характера человека. Не веришь? Посмотри внимательно и суди по себе. Ведь с тех пор, как ты начал с кем-то встречаться, ты ведешь себя нереально. Ты сам стал непревзойденным артистом и начинаешь играть в спектакль, в котором хочешь показать себя хорошим, самым лучшим. В большинстве случаев точно так же поступает и твой партнер, если имеет какие-то чувства к тебе, потому что хочет тебе понравиться. Как видишь, ты так не сможешь узнать характер. Ты больше бы увидел, наблюдая со стороны без свиданий. Свидания больше разрушают, чем созидают. Когда мужчина и женщина вступают в брачный союз, то они оба знают свои обязанности и даже не допускают мысли о разводе. Когда же они не женаты, то в больших конфликтах приходит мысль порвать отношения, и эта мысль находит себе место в разуме. Бывает, что конфликт проходит, встречающиеся могут даже пожениться, а потом, когда опять придут тяжелые времена, которые не обходят стороной ни одной пары и через которые надо пройти с мудростью и терпением, то существует большая опасность, что мысль о разводе, возникшая во время свиданий, начинает искать выхода. И если ты не мог устоять перед искушением встречаться, то почему ты думаешь, что устоишь перед искушением развода? Не лучше ли изначально принять твердое решение избегать свиданий и мысли о разводе? И так ты исполнишь в своей жизни стих.
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
1: Притча 4.23. Седьмое. Свидание влияет на целомудренность. Парни и девушки, которые начинают встречаться, начинают флиртовать, то есть делать что-то, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Эти действия имеют сексуальные наклонности. Это игровые слова и жесты, которые в большинстве случаев люди делают бессознательно, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Эту романтическую игру ты должен сохранить для твоего мужа или жены. Флиртование, начавшееся на свиданиях, превратится в навык, а потом принесет в брак проблемы и сожаления. Не встречаясь, ты поступаешь целомудренно, а это очень ценно пред Богом и людьми. Восьмое. Свидания ранят чувства. Если парень приглашает девушку на свидание, но при этом не просит ее руки, он ранит ее чувства и ставит под вопрос ее ценность. Если доходит до прикосновений и поцелуев, то парень и девушка захотят полного удовлетворения, которое можно испытать только в интимных отношениях. Но только в браке интимное отношение приносит радость, а вне брака оставляет чувство вины и подлости по отношению к другому. Особенно страдает девушка и приносит большой позор в семью. Зажечь чьи-то сексуальные желания и держать под этим давлением долгое время ранит чувства. Поэтому нехорошо предлагать или соглашаться на свидание с противоположным полом перед браком. Девятое. Свидание ставит тебя в зону опасности. Долгие встречи, сильные чувства и прикосновения могут привести к потере контроля над собой и к блуду. Опасность велика, и последствия будут очень большими и тяжелыми. Совесть будет осуждать вас, и вы не сможете радоваться в браке от полноты интимных отношений, которые смогли бы иметь, если бы сохранили себя до свадьбы, дня заключения завета перед Богом. Десятое. Свидание приносит только зло. Если даже вы встречаетесь только пообщаться, если даже вы поставили пред собой определенные ограничения, свидание сделает вам только хуже. Кто поверит, что между вами нет аморальных отношений? Ведь мы живем в такое время, когда с первого свидания начинаются интимные отношения. Мирские люди так точно будут думать и о тебе, и ты испортишь имя себе, партнеру, родителям, церкви и Иисусу Христу, чье имя ты носишь. 11. Свидания негативно отражаются на родителях. С момента, когда начинаются свидания, которые длятся долгое время, или когда парень меняет девушек каждый день, родители постоянно переживают. Они начинают ожидать неприятностей от своего ребенка, который встречается с кем-то, и это приносит им стыд перед церковью и людьми. Нехорошо позорить своих родителей. Выбери лучше целомудрие и сохрани в чистоте мысли и дела, чтобы иметь счастливый брак и приносить всем радость и славу Богу. Не предлагай и не принимай свиданий. Может быть, теперь ты задашь себе вопрос: «Но если я не хожу на свидания, то как я женюсь?» Я отвечу на этот вопрос в следующих статьях. Перевод Натальи Моисей. «Мир мой даю вам». Еще недавно здесь слышался звонкий смех детей. Удивительное пение птиц, цвели маслина, зеленел виноград. И всю эту идиллию вмиг разрушила безжалостная война. Снаряд попал прямо в дом. Теперь эти развалины – немые свидетели человеческой ненависти. Хозяев нет, а виноградная лоза продолжает жить, но некому собрать созревшие тяжелые гроздья. Как ценен мир! Мир – добродетель цивилизации, а война – ее преступление. Когда люди не могут или не хотят преодолеть разногласия путем мирных переговоров, они обращаются к оружию и тогда становятся участниками или свидетелями драматических событий. Изо дня в день они сталкиваются со смертью, потерями, ненавистью, лишениями. За последние 3400 лет на Земле было лишь 250 лет всеобщего мира. Нет войне, мир во всем мире, миру мир. Многие из нас помнят эти пламенные лозунги. Да, все страны борются за мир, но каждая за свой. К сожалению, многие из тех, кто отстаивает мир, сами не имеют его в своем сердце. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Вот сильные их кричат на улицах. Послы для мира горько плачут, писал когда-то пророк Исаия. Сегодня главный вопрос, как сохранить мир, стал военной тайной. Человечество живет в страхе перед новыми войнами, террором, убийствами и насилием. Настроение современного мира очень напоминает состояние Израиля, о котором пророчествовал Иеремия. «Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы». Недавно в Москве в библиотеке иностранной литературы проходила выставка под названием «Война и мир глазами детей». Как заметили организаторы выставки, мир дети рисуют мало. Потрясающей была работа одного из мальчиков «Сильнейшая война». Он нарисовал бой и написал почти возле каждого солдата: «Убит, убит, убит». Эти рисунки, наверное, можно назвать документом эпохи. Все дело в том, что на этих рисунках, а их около 100, точный срез умонастроений современного детства. Политик, военный, дипломат может слукавить или ошибиться в своих прогнозах. Ребенок не ошибется и не обманет. Слава Богу, наше поколение, наши дети не пережили войны. И все же нам не удалось избежать смертоносного влияния насилия. Как и предупреждал Иисус, мы слышим о новых конфликтах, о военных слухах. Средства массовой информации наполнены новостями об убийствах и жестокости. Русская поэтесса Ася Сапир пишет о современных детях. Рисуют мальчики войну, и, не жалея красной краски, кровь проливают без опаски, пока их жизнь не на кону. Играют мальчики в войну за федералов и бандитов, еще взаправду не убиты и не гниют в чужом плену. Читают мальчики войну, а мир вниманием обходят и слышат среди всех мелодий одну военную струну. играют мальчики в войну. Но жертвы смерти или раны лишь на компьютерном экране и не вменяются в вину. Уходят мальчики в войну. Жесточе, чем экранный триллер. В противоборстве или-или. Сражаться насмерть, присягнув. Один малыш на вопрос о том, что такое мир, ответил. «Мир — это когда стреляют не там, где я живу, а где-то в другом месте». Безусловно, каждому поколению хочется мира, живых братьев и отцов, чистого неба, ясного солнца, земли, не пропитанной кровью. Нам хочется слышать и сейчас, и в будущем смех детей с неповрежденной психикой. Сейчас почти во всех современных конфликтах большая часть потерь приходится на гражданских лиц, причем число жертв среди детей несоразмерно велико. По данным детского фонда ЮНИСЕФ, за последние 10 лет в ходе вооруженных конфликтов 2 миллиона детей погибли, 6 миллионов остались бездомными, 12 миллионов получили ранения и остались инвалидами. Кроме того, по меньшей мере 300 тысяч детей-солдат участвуют в 30 конфликтах в различных точках земного шара. Прав был Фёдор Достоевский, когда сказал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Возможно ли что-то изменить? Да. Сегодня, как никогда раньше, актуальны слова пророка Михея об Иисусе Христе. «И будет Он мир». Иисус может примирить человечество с Богом, остановить вражду и ненависть в сердцах, даровать покой всем труждающимся и обремененным грехом. Иисус говорит:
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
1: И если путь, ведущий к свету, или путь, ведущий к миру, открыл нам сам Господь, то мы не должны терять ни минуты. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. Каким будет наш выбор? Подготовила Ирина Кархут.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
5: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 оссария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
4: Некто из народа сказал ему:
6: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
5: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
4: И сказал ученикам своим:
5: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
4: Тогда сказал ему Петр:
7: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
4: Господь же сказал:
5: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
5: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
5: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
4: И сказал сию притчу:
5: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
5: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего».
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
8: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
4: Господь сказал ему в ответ:
5: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
5: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
4: Еще сказал:
5: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
9: «Господи, неужели мало спасающихся?»
4: Он же сказал им:
5: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
10: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
5: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен гряды и во имя Господне“».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
5: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им:
5: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это.

0: соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
2: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
1: Он же сказал ему:
0: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
1: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
0: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Глава 15.
1: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
4: «Он принимает грешников и ест с ними».
1: Но он сказал им следующую притчу:
0: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
1: Еще сказал:
0: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлеб.

0: хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Глава 16.
2: Сказал же и к ученикам своим:
0: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне».
2: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
0: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
1: Глава 17.
2: Сказал также Иисус ученикам:
0: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
2: И сказали апостолы Господу:
3: «Умножь в нас веру».
2: Господь сказал:
0: «Если бы вы имели веру с зерно горчишное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
2: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
4: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
2: Увидев их, он сказал им:
0: «Пойдите, покажитесь священникам».
2: И когда они шли, очистились,

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Выражение «восточное гостеприимство» служит символом особого почета, с которым относится на Востоке к гостю. В Евангелии мы встречаем, например, упоминание об особых ритуалах, связанных с приемом гостей. Во-первых, гостю следовало дать возможность умыться с дороги, омыть ему ноги, руки и приветствовать его целованием. Обычно приглашение было связано с трапезой, причем наиболее почетные места за столом располагались рядом с хозяином. Участие в трапезе означало прежде всего общение. И мы находим в Евангелии обвинение против Иисуса в том, что Он ест с мытарями и грешниками, то есть общается с ними. Однако на сей раз Он был приглашен в дом одного из начальников фарисейских. Что случилось во время этой трапезы, мы узнаем из очередной лекции доктора МакГи, посвященной изучению Евангелия от Луки. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 14 главы Евангелия от Луки. В этой главе мы читаем, что Господь Иисус получает приглашение на обед от одного из видных фарисеев. Все, что описывается в 14 главе, было произнесено в доме у этого фарисея. Причем описание этого события мы встречаем только в Евангелии от Луки. Здесь Господь произносит несколько притч, две из которых встречаются только в этом Евангелии. Итак, мы опять являемся свидетелями того, как Иисус попадает в дом начальника фарисеев. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». Я признаюсь, друзья мои, что если бы какой-нибудь фарисей пригласил меня в свой дом, и если бы я точно знал, что это делается с недоброй целью, я бы, несомненно, отказался. Фарисеи искали способ каким-то образом опорочить Иисуса. Этот стих помогает нам лучше почувствовать атмосферу, в которой происходила эта встреча. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. Как мы видим, это была тривиальная попытка подловить нашего Господа на чем-то и опорочить его. Я полагаю, что этот несчастный больной был специально приглашен туда, чтобы заставить нашего Господа этим исцелением нарушить закон субботы. Давайте теперь посмотрим, что делает Иисус. Прочтем 3 стих. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. Господь задал присутствующим конкретный вопрос, но они боялись ответить Ему. И тогда Иисус совершает это чудо. Прочтем 4 и 5 стихи. «И, прикоснувшись, исцелил его». И отпустил. При сём сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» Если бы в субботу вол или осел, принадлежавший кому-то из этих фарисеев, упал в яму, они бы обязательно пошли вызволять бедное животное. Давайте попытаемся найти сходную иллюстрацию из нашей с вами жизни. Если бы в субботу в машине у любого из этих фарисеев спустила шина, каждый из них обязательно предпринял бы какие-то усилия, чтобы накачать ее. И Господь прекрасно знал об этом, поэтому Он и говорит собравшимся. «Я помогаю этому несчастному сейчас только потому, что он оказался в беде». Читаем 6 стих. «И не могли отвечать ему на это». Эти люди не могли ничего возразить Иисусу, и за столом возникла напряженная пауза. Но вместо того, чтобы разрядить обстановку, Господь произносит притчу, которая стала укором многим из собравшихся. Читаем 7 стих. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Я думаю, что сцена того, как эти фарисеи усаживались за стол, представляла собой весьма живописную картину. В те дни не было принято заранее назначать своим гостям определенные места за столом. Это в наши дни, когда вы приходите на званый обед, где-то на столе есть карточка с вашим именем, которая указывает вам ваше место. Кстати сказать, эти карточки были, по всей видимости, изобретены какой-то хозяйкой, которая стала жаль своей мебели. Дело в том, что без этих карточек каждый раз за столом происходила свалка, когда гости начинали борьбу за лучшие места. В те времена за столом было несколько наиболее почетных мест. Чем дальше от хозяина располагалось какое-то место, тем менее почетным оно являлось. И именно за эти почетные места и начинался жаркий спор всякий раз, когда приходила пора рассаживаться. Совершенно понятно, что именно происходило в тот момент. Более пожилые фарисеи не имели прыти более молодых гостей, а потому, когда все устремлялись к лучшим местам, кому-то неизбежно доставалось менее почетное место. Попробуем представить себе эту картину. Фарисеи бегут со всех ног, чтобы захватить наиболее почетные места за столом. Именно об этом и говорит Господь в стихах с 8 по 10. «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Господь Иисус говорит здесь, что когда приходишь на званый обед, не старайся усесться на самое почетное место. Вполне возможно, что хозяин уже предназначил это место другому приглашенному. И в этом случае хозяин может попросить тебя уступить место более важному гостю, вынудив тебя пересесть на менее почетное место. Казалось бы, все, что потребуется, это передвинуться чуть дальше от хозяина. Однако для гостя это будет позором. Наоборот, говорит Иисус, когда приходишь на званый обед, всегда садись на последнее место. Занять это место будет несложно. Никто не желает быть дальше всех от хозяина. Однако, увидев, где вы сидите, хозяин сам попросит вас пересесть на подобающее вам место. И в этом случае двигаться придется уже кому-то другому. Подобное поведение являлось более достойным и отличалось от того, как вели себя эти фарисеи. И из этой простой жизненной ситуации, которая только что была перед глазами собравшихся, Господь выводит один замечательный принцип. Читаем 11 стих. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это весьма важный стих для всех нас, как для верующих, так и для неверующих. Далее Господь упрекает уже самого хозяина, стихи с 12 по 14. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Здесь Господь формулирует еще один замечательный принцип. Мы часто приглашаем к себе в гости своих хороших знакомых, предполагая, что и они в ответ пригласят нас к себе. Но наши знакомые приглашают нас, руководствуясь точно такими же соображениями. И получается, что мы просто регулярно обмениваемся любезностями. Однако Господь осуждает подобную практику. Понятно, что в ней нет ничего плохого, нет ничего зазорного в том, чтобы принимать у себя гостей и ходить в гости к своим друзьям. Однако вам никогда не доводилось задумываться о тех людях, у которых ничего нет. Такие люди не могут ничем отплатить нам, они не смогут пригласить нас к себе в гости в будущем. Поэтому Иисус и говорит, что мы должны стараться делать что-то и в тех ситуациях, когда нам не приходится рассчитывать получить что-либо взамен. Я думаю, что нетрудно представить себе, насколько накалялись обстановки за этими столами. Все начиналось с того, что Господь исцелил больного человека, несмотря на явное неодобрение собравшихся. Затем Иисус недвусмысленно осудил гостей за отсутствие подобающих манер и такта, после чего упрекнул и самого хозяина. Уверяю вас, друзья мои, за столом царила неловкость, и все собравшиеся молчали. Но вот кто-то решается разрядить обстановку следующими словами, стих 15. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“». Я не сомневаюсь, что эти слова были самой обычной ханжеской банальностью, присказкой, которую этот человек привык произносить во всех удобных случаях. В тот момент, когда наступила гнетущая тишина, этот фарисей вдруг произнес: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Мне порой жаль, что я не присутствовал в тот момент за столом, потому что я бы обязательно спросил его, что именно он имел в виду. Я не уверен, что этот фарисей сумел бы объяснить мне, что именно он хотел сказать. По крайней мере, в комментариях мне еще не доводилось встречать хоть сколько-нибудь внятное объяснение, что именно имелось в виду. Я думаю, что эта фраза представляла собой не что иное, как обычное религиозное клише. Надо сказать, что и в наших христианских кругах мы нередко слышим подобные банальности религиозного содержания. Я лично уже устал от них. Одна из таких очень распространенных фраз – «Слава Богу». Нет сомнений, что можно и нужно славить нашего Господа, но порой просто утомительно слышать, как человек повторяет эти слова, как попугай. Для него эта фраза утрачивает всякий смысл и не имеет никакого отношения к прославлению Спасителя. Поэтому давайте стараться избавляться от подобного словоблудия. Но Господь не мог смириться с подобным ханжеством, поэтому Иисус произносит следующую притчу, стихи 16 и 17. «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“». Обычно на подобные мероприятия приглашения рассылались заранее, но в назначенный день хозяин посылал к своим друзьям рабов с личным приглашением. Точно так же и Бог приглашает всех людей к себе. И все определяется тем, как сами люди отнесутся к Божьему призыву. Господь приглашает всех людей к спасению. Сам человек не в силах купить или заработать свое искупление. Единственный способ, как человек может попасть на этот Божий праздник, это по его благодати. В послании к Ефесянам во 2 главе в 8 и 9 стихах сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вы не сможете попасть к Богу, не приняв Его дара. Единственное, как человек может лишиться права вступить на небеса, это отвергнуть Божье приглашение. Господь этой притчей как бы говорит собравшимся: «Вы утверждаете, что блажен вкусивший хлеба в Царстве Божьем, но это лишь обычное ханжество». Вот как отвечают люди на Божье приглашение. И далее он продолжает свою притчу, стихи с 18 по 20. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Этот человек нашел веское оправдание для своего отсутствия. Ему нужно было пойти осмотреть купленную землю. Однако, друзья мои, это было не оправдание, а типичная отговорка. Кто-то сказал, что отговорки – это ложь, облеченная в правдоподобную форму. Никто из приглашенных не сказал прямо, что он не придет на этот званый ужин. Все они придумывали объяснения и оправдания для того, чтобы прикрыть факт своего нежелания идти на этот праздник. Причем очевидно, что первый из приглашенных был либо лжецом, либо глупцом. Действительно, кому в здравом рассудке придет в голову купить какое-то имущество, первоначально не осмотрев его? Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытывать их. Прошу тебя, извини меня». Первый из приглашенных позволил своему добру стоять на своем пути. Второй приглашенный не пожелал появиться из-за своей занятости. Но и второй приглашенный, по всей видимости, был либо лжецом, либо глупцом. Как человек может пахать в темноте? В те дни еще не было электричества, а освещать себе путь свечой этот человек едва ли смог. Так что и этот человек лишь искал себе удобную отговорку. Очень часто мне, как пастору, доводилось слышать слова: «Мне некогда ходить в церковь, ведь я должен зарабатывать себе на жизнь». Люди нередко слишком заняты своими неотложными делами, чтобы уделять время Богу. Иногда они думают, что без них все в этом мире остановится. Однако в тот день, когда мы покинем этот мир, вдруг окажется, что и без нас в этом мире все будет идти так же, как прежде. Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». В Израиле существовал закон, что воин, если он только что женился, мог не идти на войну. Однако это оправдание было наиболее слабой отговоркой в данном случае. Действительно, что мешало этому молодому человеку привести на праздник свою молодую жену? Земные привязанности этого человека помешали ему прийти на званый обед. И мне в моей практике нередко приходилось слышать такие слова: «Я не хожу по воскресеньям в церковь, потому что это единственный день на неделе, когда я могу провести время со своей семьей». Три вещи в этой жизни чаще всего удерживают людей от Бога: имущество, мирские дела и заботы, а также земные привязанности. Подумайте, сколько людей в наши дни не желают прийти к Богу именно по этим причинам. Однако помните, что Бог послал приглашение нам всем. Это приглашение запечатлено кровью Иисуса Христа, и оно зовет всех нас к празднику спасения. Далее читаем стихи с 21 по 24. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Эти жестокие слова гласят, что если мы отвергаем Божий призыв, Он будет вынужден отвергнуть нас. Рядом с Ним нет места тем, кто не желает принять Его приглашение. Далее читаем стихи с 25 по 27. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Эти стихи всего лишь говорят, что мы должны поставить Бога на первое место в нашей жизни. Верность и посвященность истинного верующего Иисусу Христу должна быть настолько сильной, что по сравнению с ней все в этом мире меркнет. Любовь истинного ученика к Иисусу Христу во столько раз сильнее других уз в этом мире, во сколько раз истинная любовь отличается от ненависти. По сравнению с верностью христианина Иисусу, его верность своей семье может казаться пренебрежением и даже ненавистью. Именно это сравнение и подразумевается в данной притче. Далее Господь рассказывает притчу о строителе башни, стихи с 28 по 30. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Если человек принимает решение следовать за Христом, это решение будет стоить ему чего-то в этой жизни. Действительно, когда вы становитесь учеником Христа, это может дорого вам обойтись. Подумайте об этом, друзья мои, вы должны оценить возможную цену, которую вам придется заплатить за ваше решение, прежде чем вы сделаете этот шаг. Далее мы читаем другую притчу, притчу о царе, уходящем на войну. Стихи с 31 по 33. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 000 противостоять идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Человек может обрести спасение, приняв Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Однако человек никогда не сумеет по-настоящему следовать за Иисусом и служить Ему, пока не будет готов пожертвовать чем-то в своей жизни. Именно об этом и говорит нам данный отрывок. Существует разница между человеком, который является простым верующим в Иисуса, и тем человеком, который стал его истинным учеником и последователем. К сожалению, далеко не все верующие в Иисуса являются его учениками. Последние два стиха этой главы рассказывают нам притчу о пресной соли. «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Нет в этом мире ничего более бесполезного, чем соль, утратившая свою соленость. И да поможет нам Бог быть не бесполезными христианами. На этой мысли я и хотел бы завершить нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч, дорогие друзья!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие наши радиослушатели! С вами сегодня Наталья Аветисян в программе «Притчи» в нашей с вами уютной студии «Волна надежды». Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в одно и то же время в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Узнаем, что же такое притчи. Притчи – это искусство сохранения и передачи вечных истин. Есть также притчи в стихах, есть притчи для детей, мудрые, библейские, современные, деловые, а также притчи на любой случай жизни – для поздравления молодоженов, для воспитания, для лекций и презентаций, для утешения и так далее. Популярность данного жанра заключается в том, что притча способна ярко иллюстрировать любую жизненную ситуацию, просветить, ненавязчиво показать человеку верный путь. Притчи также имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня.

0: Все слышали о том, что волк хитер и коварен. Пришел некогда волк к ослу на поле пасущемуся и говорит: «Дружок, здоров ли ты? Что здесь делаешь?» Отвечает осел: «Благодарен за твой добрый вопрос, но не очень здоров. Волочу ногу за ногу, не могу даже и траву щипать». А волку то и на руку. Он тихонько приближается и мягким голосом спрашивает снова: «Дружок, а как тебя зовут?» Осел хоть и дурень, но и в дурне иногда здравый смысл просыпается. Отвечает: «Братец волк, этого тебе уж прости, сказать не могу. Забыл, потому как давно уж от отца с матерью ушел. Только помню, что имя мое они написали на копыте задней ноги. Если хочешь узнать, прочти. Я подниму тебе копыто повыше». Волк же лукавя, хоть и знал имя осла, стал присматриваться, встав поближе, что написано на копыте. Осел же его в лоб и ударил, да так, что у того мозги отшиб. Хитрая же лисица, стоявшая в стороне и все знающая, пришла к волку и говорит: «Ну что, поел? Так остатки на завтра побереги». Люди, которые замышляют зло против других, сами в свои сети попадают. И тогда исполняются слова: «Выкопаешь яму другому, сам в нее упадешь». Я думаю, конечно же, вы понимаете смысл этой притчи. Часто люди, замышляющие зло против кого-либо, сами могут попасть в западню. Желающие сотворить зло часто неравномерно соизмеряют свои силы и смекалку. От этого и попадают в просак. Посмотрим, что же нам говорит Библия о таких людях. В ней мы тоже видим, как замышлялось зло против многих персонажей, которых мы знаем. Но Господь был часто на стороне тех людей, которые Ему были верны. Прочитаем стихи с 24 по 27 из книги Притчи 26 главы.
1: «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится».

Время надо тратить с пользой. Одному резчику по камню однажды очень влиятельный человек сделал заказ на изготовление ларца. Но сроки выполнения были столь малы, что мастер пытался даже отказаться от этой работы. Хозяин мастерской все же настоял на ее выполнении. Мастер был очень хорош, и люди, сделанные им вещи, хвалили, что сильно задевало самолюбие хозяина, и он решил, что если он так поступит, то мастер не успеет к сроку и тем самым потеряет почет. Резчику ничего не оставалось сделать, как согласиться и начать работать. К указанному сроку ларец был выполнен, и никакой другой заказ также не был не сделан. Увидев это, хозяин очень удивился. «Как у тебя это получилось? Я ожидал тебе очень большой объем работы, а ты все же успел к сроку». На что мастер ответил: «Я понял, что если я брошу все силы только на ларец, то не справлюсь с другими заказами. Поэтому я делал резьбу на ларце по ладошке в день».

Господь нам дает по 24 часа в сутки. Так давайте же рационально использовать это время, тратя его на полезные вещи, хотя бы по чуть-чуть, чтобы впоследствии видеть результаты своих действий, а не горевать и не сетовать на то, что нам его не хватает, и не всегда мы все успеваем. Ах, это время! Оно так быстро и незамедлительно летит. Мы часто его не замечаем, а иногда оно длится, кажется, вечно. Но замечали ли вы, как быстро летит время во время работы, когда у вас ее много, и вы хотите много успеть? И тогда вам даже кажется, что день очень короткий, и всю ту работу, которая была запланирована, вы даже не успеваете сделать. А иногда все-таки удается успеть все переделать, и тогда вы даже сами себе удивляетесь. Как же это у вас получилось? Действительно, если рационально планировать день, да еще призвать в молитве Господа на помощь, чтобы Он этот день благословил, то вы сможете сделать ровно столько, сколько для вас Господь Бог предусмотрел. Ведь в наше время, в мире электроники, компьютеров и разных гаджетов, наше время далеко не всегда используется по его правильному назначению, потому что это все отвлекает от основной работы и порой очень на длительное время. Давайте заглянем.

Одна женщина шла по Парижской улице и заметила Пикассо, делающего наброски за столиком уличного кафе. Она спросила Пикассо, может ли он сделать набросок с нее за соответствующую плату. Пикассо согласился. «Всего за несколько минут набросок был готов. И сколько я вам должна?» – спросила.

0: спросила женщина.
1: 5000 франков, ответил Пикассо.
0: Но вам потребовалось для этого всего 3 минуты,
1: вежливо напомнила она художнику.
0: Нет, возразил Пикассо, для этого потребовалась вся моя жизнь.
1: Как часто мы можем легко рассуждать о работе и заработной плате другого человека. Но наши предубеждения не всегда совпадают с действительностью. Кажется, очень легко быть врачом, например. Пришел человек на прием, врач его выслушал, померил давление, выписал рецепт или послал к другому какому-то специалисту. Кажется, ну что тут сложного? А вот как раз в том, что для того, чтобы выписать рецепт, сначала нужно правильно установить диагноз, а потом также правильно подобрать медикаменты. И в этом-то и заключается длительная подготовка, учеба и бессонные ночи перед экзаменами. Тяжелый путь к постижению профессии. Так же выглядело со стороны и у этой женщины по поводу этого художника. Посмотрим, что нам говорит Библия на этот счет. В книге Левит, 19 глава, 13 стих, мы читаем.
2: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра».

На этом, дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Надеюсь, вы помните, что программа «Притчи» выходит по четвергам в утреннее и вечернее время. Мы рады были снова пообщаться с вами и ждем вас с радостью на следующей неделе возле ваших радиоприемников. А я напомню, что программу подготовила и провела Наталья Аветисян, стихи из Библии читал Павел Кнауц, за режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении семьи Ягольниковых, Анны Чепиковой и Руслана Т. Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей. И непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». От дома Рашевых до дома Иштвана были разбиты небольшие садики, огражденные зеленой сеткой. Вдоль них тянулся цементированный тротуар. Этого образца придерживались и Миловы, и Боротовы, хотя тротуары у них еще не были зацементированы, но все же выложены камнями. Община благоустраивала свою улицу, обсаживая ее молодыми липами. Дети заботились о лужке перед церковью, чтобы на нем не паслись гуси. Братство сложилось и поставило вокруг школы, дома пастора и церкви, ограду, сетчатый забор с красивыми чугунными воротами. Под большими липами поставили новые удобные скамейки. Женщины ухаживали за яркими цветами на клумбах. Теперь церквушка в Заровце снаружи и внутри была так нарядна, что радостно было входить в нее. В правом крыле своего дома Иштван выделил большое помещение, в котором летом и зимой могло собираться братство, особенно молодежь. Весь дом был сделан красиво и практично, но самым прекрасным было то, что хозяин уже жил в нем не один. Во время строительства дома Иштван и Катя Фабиан так привязались друг к другу, что вопрос о возвращении Кати в Америку отпал сам собой. Расставание оказалось им теперь совершенно невозможным. Уличный понял, что еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве. Однажды он пошел к Сениным, обстоятельно и сердечно поговорил с Катей, и она согласилась остаться с ним на родине, чтобы помочь здесь строить Царство Божье. Теперь и в доме Уличного появилась красивая молодая хозяйка, словно созданная для него. Иштван так долго не мог забыть Марийку Скали, и Бог за его верность свел его с женщиной, предназначенной именно для него. С Катей счастье пришло и в дом Уличного. Старушка Сенина после свадьбы племянницы вернулась к своим детям. Сам Бог устроил так, что она смогла оставить дом пастора. Она очень понадобилась своим детям, так как Бог подарил Циле сыночка. Вместо их несчастного первенца, слабенького, рожденного в первые годы брака от отца-пьяницы и вскоре умершего, им был дан здоровый жизнерадостный младенец, настоящее сокровище для счастливых родителей. Матушка Сенина оставила пастора еще и потому, что к нему переехала его младшая сестра Адель, бывшая ранее замужем за инженером М. Из-за беспорядочной жизни молодого инженера этот брак был очень несчастливым. Когда смерть их разлучила, жена осталась с 4-летней девочкой в очень трудном положении. Ей едва удалось спасти необходимую мебель и одежду. Остальное все было продано за долги. Она ни у кого не встретила сочувствия. Ее сестра только упрекала ее за то, что она в свое время не сумела удержать мужа при себе. Мать обвиняла ее в легкомысленном расточительстве. А зять заявил, что, взяв к себе тещу, не может заботиться еще и о вдове с ребенком. Семья мужа в Далмации, хотя и пригласила ее, но не спросила, есть ли у нее деньги на дорогу. В письме писали, что она может у них пожить, пока для нее не найдется что-нибудь подходящее, чтобы прокормиться. Однако надеяться было не на что. Ее образование не давало ей возможности начать какую-либо самостоятельную деятельность, так как у нее не было никакой профессии. Своим мастерством швеи она прокормиться не могла. В крайнем случае она могла бы стать поварихой, но куда девать ребенка? Не было нигде пристанища ни для нее, ни для ее сиротки. О брате Августе мать и сестра в последнее время писали, что он совсем опростился и превратился в религиозного фанатика. Но именно этот фанатик и принял ее, и дал то, в чем она так нуждалась – защиту, кров и дом. Брат спокойно и с любовью сказал ей при встрече: «Поедем со мной. Пока у меня есть дом, он и ваш дом. Разве ты мне не сестра?» И она вместе с дочкой оставила дом, который муж своей беспорядочной жизнью превратил в ад. Сознание, что у нее есть брат, который не презирает ее и хочет заботиться о ней, вернуло ей силы. После 4 лет страданий в доме мужа жизнь в доме пастора показалась молодой женщине раем. Родственная любовь брата, особенно к маленькой Сонечке, его беспокойная жизнь, любовь пастора к своим членам церкви – все это показалось больной, израненной душе таким чудесным. Ей трудно было поверить, что в этом грязном мире есть еще что-то доброе и чистое. Вскоре она успокоилась настолько, что смогла думать и сравнивать. Она окончательно поняла, какой кошмарной была ее прошлая жизнь. В юности она была стройной, миловидной девушкой, на которую засматривались мужчины. Неудивительно, что ею пленился и инженер М. Но, выйдя за него замуж, она в полной мере испила горькую чашу страданий. Ее муж оказался безнравственным человеком. Ему абсолютно не нужны были дети, ведь о них нужно заботиться, а он не в состоянии был любить никого, кроме себя. Да и она не хотела иметь детей, хотя за это дважды чуть не поплатилась жизнью. Какой грешницей, нечистой и униженной Адель почувствовала себя в доме брата. А он ни единым словом не укорял ее, ведь он ее и не знал по-настоящему. Но доверием его она злоупотреблять не хотела, нет. В первый же вечер после ухода доброй старушки, которая вела дом брата, она рассказала ему все о своем прошлом, ничего не приукрасив. Помогли ей при этом сумерки, скрывавшие лицо брата. Когда она, горько плача, закончила исповедь, он сначала дал ей возможность выплакаться. Затем он на основе Слова Божьего так строго осудил ее грехи, что ее охватил ужас. Лишь потом он указал ей на возможность оправдания перед священным судом Божьим через раны и кровь его Агнца. Отозванный по долгу службы, он оставил ее с Богом наедине. Последовали ужасные часы страха и раскаяния, но она никогда о них не пожалела потом. Когда брат ее вернулся, несчастная женщина горестно воскликнула: «Что же мне делать?» Какую радость нашла она в братстве! С какой любовью ее встретили и как заботливо приняли ее, особенно учитель Галь с женой Ольгой и Катя Уличная! «Оставь меня у себя до конца моей жизни, Август!» – попросила она через несколько недель. «Я никогда больше не хочу возвращаться в тот мир, где я так ужасно грешила. Если ты женишься, то выбери женщину, которая вместе с тобой будет трудиться для Христа, и моя помощь вам может пригодиться. Я никакой работы не боюсь, охотно буду вам служить, только оставь меня с Сонечкой у себя». «Не говори так, Адель», – взволнованно ответил пастор. «Я не женюсь. Та, которую я любил, счастлива с другим. Останемся с тобой вместе и поможем друг другу». Совсем другая жизнь настала в тихом доме пастора, когда, как луч солнца, появился в нем ребенок, стали слышны смех, пение и веселые разговоры. Адель приветливо встречала всех прихожан. Комнаты и кухня приняли другой вид, особенно когда на окнах и в коридоре зацвели цветы, которые украшали теперь и сад, и церковную площадь. Было заметно, что молодая женщина умела вносить в окружающий мир добро и красоту. Она сама, счастливая в своей первой любви ко Христу, расцвела как цветок, пострадавший от бури, мороза и жары, и теперь оживший под весенним дождем и солнцем. Когда зять узнал, что Моргач свою вдовую сестру с ребенком взял к себе, он, не желая остаться в долгу, выкупил заложенный ею рояль, который в несчастные дни был ее единственным утешением, и, настроив его, отправил эту драгоценную для нее вещь в Саровце. Чудные часы проводили теперь в доме пасторов долгие зимние вечера. Здесь собирались друзья и сотрудники пастора. Супруги Галь, Ужеровы, Рашевы, Уличные. Особенно радовались все приходу Аннушки. Ее синие глаза приветливо оглядывали все вокруг. Ее серебристый голос так сердечно всех приветствовал. Заметно было, как дорога она своим родным и как счастливо они жили втроем. Янковский помолодел в этот год, убедившись, что его дети счастливы. Хотя он и прихварывал, непосредственной опасности для его жизни все же не было. Для измученного сердца Матьяса истинным лекарством было то, что он видел, как Господь одаривал его зятя не только житейской, но и духовной мудростью. Молодой земледелец постепенно стал руководителем в общине. Даже противники братства уважали Степана Ужерова за мудрость и твердость убеждений. Если семья Ужеровых в Заровце всегда считалась первой, то в союзе с Янковским тем более. Мартына Ужерова знали как дельного человека. Илью любили за веселый нрав и готовность помочь. Все три женщины были уважаемы в общине. Но гордостью семьи были Степан Ужеров со своей молодой женой Аннушкой. Собираясь в доме пастора, наши друзья от души пели. Адель садилась за рояль, Раша убрал скрипку, уличный виолончель, на которой научился играть в Америке. Степан играл на флейте. Исполнялись песни во славу Господа или чудесные народные мелодии. Иногда Аннушка с Дорой пели под аккомпанемент учителя. В последнее время Дора чаще пела дома своему маленькому Илюше, и Илья, отец, оставался с ними, потому что не хотел разлучаться со своим сокровищем. Зато жена учителя Ольга приносила с собой свою маленькую Дашеньку, которой, наверное, снились ангелы, когда в доме звучала музыка и песни. Потом все садились вокруг своего любимого пастора и слушали новую главу из его книги, которую он сам писал. Нередко, сидя между Янковским и бабушкой Симоновой, пастор Моргач чувствовал, как его сердце внезапно затопляет горячая волна любви к этим людям. О, как они изменились, возрожденные Духом Святым и очищенные кровью Христа! Вот если бы Дух Святой повсюду пробудил сияющую душу народа, как он это сделал здесь, в Саровце, каково бы это было? А бабушка Симонова вспомнила своих давно ушедших в вечность родителей, отца пастора. Вот если бы они дожили до этого времени, но и они не зря трудились и страдали, заботясь о спасении своего народа, которому Господь теперь даровал свободу. Если бы этот народ принял Иисуса Христа как своего Господа, если бы Бог освободил его от губительных грехов, тогда бы этот народ стал таким, каким Господь хотел его видеть. Много испорченности и греха было на свете, и ее народ также увяз в этом болоте неверия. Но это не изменяло намерений Божьих. Если бы в каждой деревне произошло пробуждение, если бы все признали Христа своим Господом и приняли бы заповеди Его как закон для повседневной жизни, как некоторые это сделали в Заровце, то ее народу вскоре стало бы намного лучше. Тогда каждый творил бы только добро, и благосостояние каждого росло бы. Если бы люди остались верными своему народу, как Аннушка и возвратившиеся к нему Степан и Иштван Уличный, тогда исчезло бы и ругательное слово «глупый мужик». И господа в учреждениях поняли бы, что не народ им, а они должны служить народу, который кормит их своим трудом. Земля не оставалась бы невозделанной, а получила бы необходимое и вознаграждала бы трудившегося на ней, как это произошло с жителями Заровце. Однажды вечером, когда пастор с бабушкой Симоновой сидели вместе и так размышляли, вдруг зазвучала песня, которую они еще никогда не слышали. ее пели сильные молодые голоса в сопровождении то торжественной, то ликующей музыки. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что создал ты рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темная молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божиих делах святых, как он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорбью дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик. Как ты велик! Когда Господь меня сам призывает и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. И лишь одно он вновь поет себе. Как ты велик! Как ты велик! Голоса стихли, и слушатели от всего сердца сказали в знак согласия «Аминь». Вот так замечательно закончилась эта история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтоб каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пропавшие». Глава первая. Стояла чудесная весенняя пора. Пели соловьи, все было в цвету. Земля нарядилась, как невеста для встречи жениха. Красота царила всюду, но окрестности мельницы Зарадски казались просто раем, созданным когда-то для Адама и Евы. За мельницей зеленел горный склон, а у его подножия текла прозрачная река, подобная потоку жизни. По обе стороны реки раскинулись луга, окаймленные лесом. Старую мельницу обновили и достроили. Хозяйкой на мельнице была по-прежнему старшая Зарадски, хотя она уже переписала свое владение на единственного сына. Женщина строгих правил, трудолюбивая, не терпевшая бездельников. Она была из тех людей, кто думает, что их жизни на земле не будет конца. Каждое воскресенье Зарадски ходила в церковь. В общем хоре всегда выделялся ее громкий голос. Но, слушая проповедь, она дремала, возможно, устав от тяжелых будней. Мельничиха помнила наизусть много стихов из Священного Писания, но никто не интересовался тем, во что именно она верила. Рано овдовев, Зарадски, хотя многие приходили ее сватать, одна воспитывала в страхе Божьем сына и дочь. Теперь дочь была замужем за богатым крестьянином. Девушка не противилась воле матери, хотя сердце ее принадлежало бедному парню, работавшему когда-то на мельнице. И вернувшемуся с военной службы сыну, мать нашла богатую невесту из соседнего села. Мельничиха знала, как заставить сына повиноваться, и после долгих уговоров и угроз он согласился жениться. Сыграли свадьбу, и на мельнице началась новая жизнь. Но какая это была жизнь? Томас Зарадски не скрывал, что молодая жена ему в тягость. Из Библии он усвоил лишь слова: «Он будет господствовать над тобою», не продвинувшись в чтении дальше первых глав. Поэтому Библия, доставшаяся Томасу от деда, выглядела совсем новой, словно только что купленная. 16-летнюю Еву постигла участь многих женщин, на которых женились по расчету. Рабея, она старалась угодить мужу и свекрови, но те оставались неприветливыми, и девушка совсем пала духом. Работать приходилось за двоих. От тяжелых мешков и вязанок дров словно обрывалось что-то внутри, но муж со свекровью только упрекали за нерасторопность. Осердились они на девушку от того, что приданое, как оказалось, было не столь велико. Мать Евы обманула мельничиху. Томас ссорился из-за этого с матерью и вымещал досаду на жене. И неудивительно, что в живописном уголке, напоминавшим рай, так часто звучали жалобные стоны. Весенним воскресным утром мельничиха с сыном спешили в церковь. Пастух гнал скот на пастбище, мальчик бежал к реке ловить рыбу, а у плотины сидела молодая женщина, напоминавшая увядший цветок. Непричесанная, кое-как одетая, она словно застыла от боли. Ее взгляд был прикован к воде, а руки прижимали к груди детский чепчик. Только накануне похоронила она свое крохотное дитя, а с ним все надежды, всю радость. Ева пыталась утешить себя, говоря, что на небе маленькой дочери будет лучше, и никто никогда не будет ее мучить. Но куда Еве идти со своим горем? С кем поделиться?
1: «Ты радуйся, что девочка умерла, ведь она родилась такой слабенькой. Зачем тебе плакать о ней?» – уговаривала свекровь. «Она не могла бы выжить в этом мире».
0: Никто из близких не сочувствовал Еве, никто ее не любил. Цветы увядают без солнца, а человек без любви. Ведь Бог создал людей для любви. «Для чего мне жить?» – думала Ева. «Если умерла та, которую я любила?» Она прижала крохотный чепчик к лицу. Сколько часов провела она за шитьем? А маленькая дочурка взяла с собой только одно платьице. В отчаянии смотрела молодая женщина на воду, как вдруг подумала. «А почему бы мне не умереть? Река здесь глубокая, стоит только броситься в воду, и меня унесет к доченьке. Может быть, меня потом найдут и похоронят рядом с ней, ведь никто не будет знать, что это произошло не случайно». И вспомнив, как часто, поднимаясь до зари и испытывая лишь одно желание – хотя бы раз выспаться, Ева опять подумала. «О, как хорошо было бы умереть!» Крик петуха вспугнул молодую женщину. «Я все сделаю!» – прошептала она. «А потом...» «Ах, мама, мама, какой груз ты взвалила на меня! Ой, какой у меня вид! Я помню сестру!» Ее вымыли и одели во все чистое, прежде чем положили в гроб. Мне тоже нужно переодеться. Мысли о близкой свободе придали Еве сил. Она накормила кур, навела порядок во всем доме и на чердаке. Потом умылась, расчесала и заплела волосы. Надела праздничное платье. К плотине Ева почти бежала. Но уже стоя у воды... Она вдруг словно услышала чей-то голос. «Что ты делаешь, Ева?» Она оглянулась в испуге. Вокруг не было ни души. И тут молодая женщина почувствовала, что совершает грех. Ева знала мало о Боге. Учитель в школе, куда она ходила только две зимы, научил детей хорошо читать и немного писать. Но о Боге никогда не упоминал.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Опасен путь от детства до могилы, жизнь — океан, что гибелью грозит. Проси у Бога мудрости и силы, тогда дьявол душу не сразит.

Любви, кротости, смирения, чтоб радовать и близких, и чужих. А радость там, где вечное горенье, где места нет для чувств и мыслей злых. Не любящий другого замерзает, он гаснет жалкой искрой в темноте, Господь стучащим двери отверзает. Спасенье наше только во Христе. Он пристань наша, кормчий и водитель, в юдоли скорби, полной страшных бед. Друг страждущих, друг грешников, спаситель, зажги в сердцах неугасимый свет.

0: Итак, друзья, есть только два пути. Один широкий и пространный. Путь неверия и греха. Путь бессмысленности и мрака. Путь, обходящий Голгофу и ведущий вечную тьму погибели. И многие идут им.
1: Другой путь узкий. Это путь покаяния и примирения с Богом. Путь ясной, возвышенной цели и светлой радости. Путь сыновнего послушания Небесному Отцу и абсолютного согласия с Его совершенной волей. Немногие находят Его. Эти немногие спасаются и обретают жизнь вечную.
0: Дорогой друг, избери жизнь вечную.

0: Кто способен исцелить тяжкие раны души? Кто способен восполнить ее безграничные духовные запросы? В ком грешник сможет почерпнуть нужные духовные силы, чтобы устоять перед искушением и грехом?
1: Только Христос, только Он может спасти человека от отчаяния и бесцельности жизни. Только Христос один, Он способен не только восполнить нужды, запросы и чаяния нашей бессмертной души, но и спасти и подарить жизнь вечную всякому, кто придет к Нему в покаянии.
0: Священное Писание учит, что наше спасение и вечная жизнь основаны на Божьем прощении наших грехов. Но Бог не прощает нам ни одного нашего греха до тех пор, пока этот грех не будет оплачен кровью Христа. Ибо таково Божье установление. Без пролития крови не бывает грехов.

Через крест проходит, знаю, жизнь неправедная нить. Но все чаще я дерзаю

0: прозвучали последние слова гимна: «У Голгофского распятия на коленях стою». Да, друзья, омытая и очищенная душа ликует о Господе. Она свободна от греха. Она поет.
1: Душа имеет свой голос. Человек может приложить все усилия, чтобы заглушить физическую боль, но заставить замолчать свою душу он не может. Человек, который не признает голос души, в то же самое время боится остаться

0: наедине сам с собой, со своей совестью.
1: Почему?
0: Потому что боится выслушать голос собственной души.
1: Да, это правда. Христос много раз говорил о душе человека.
0: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
1: Следует ответ: никакой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о мире Божьем. Задумайтесь над фразой «Мир Божий, который превыше всякого ума». Вы не можете понять этот мир. Вы не можете представить себе его. Вы не в состоянии даже найти ему объяснение. Тем не менее, мир воцаряется. Вы чувствуете его, вы радуетесь ему. Это мир Божий во Христе Иисусе. Что имел в виду апостол, когда писал эту фразу? Он говорит, что этот мир помогает нам увидеть Иисуса Христа, напоминая нам о Нем и о нашем положении в Нем. Выражение «соблюдет сердца ваши и помышления ваши» означает, что Бог возведет вокруг них свою ограду. То есть в житейских бурях вы сохраните мир Божий. Мы находимся внутри ограды. Растревоженность ума и сердца порождает внутренние стрессы и тревоги, но благодаря миру Божьему они остаются вне ограды. А мы будем пребывать внутри и наслаждаться полным покоем. Это делает Бог. Не мы, не наша молитва, не некий психологический механизм. Мы открываем свои желания перед Богом, а Бог совершает в нас то, чего мы не в состоянии сделать сами. Он творит у нас в душе мир.

Тема нашей передачи сегодня – «Учитесь быть довольными». Давайте прочитаем текст из Библии. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 10 по 12 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Эти слова описывают апогей христианского опыта Павла. Вместе с 9 стихом заканчиваются наставления апостола. Однако он не может завершить письмо, не выразив свою глубокую благодарность церкви в Филиппах. Дело в том, что эта церковь, когда он находился в заключении в Риме, послала ему личный подарок. По сути, это и стало поводом для написания письма. Павел передал его с Епафродитом, который привез апостолу подарок. Однако вопрос был довольно щепетильным и требовал особой осторожности в выражениях. Именно по этой причине Павлу потребовалось 10 стихов, чтобы сказать все, хотя порой ему бывало достаточно 1-2, чтобы вместить в них могучую доктрину. Обратите внимание, как он повторяется: «Говорю это не потому, что нуждаюсь», и затем: «Говорю это не потому, что я искал даяние». Суть проблемы заключалась в следующем. Нужно было, с одной стороны, выразить сердечную благодарность филиппийской церкви, а с другой — ни в коем случае не затушивать реальность своей зависимости от Бога. Павел всей душой хотел тепло поблагодарить их за доброту. Однако они должны были также понять, что он ни в коем случае не надеялся на такой подарок и не ждал его. Более того, апостол хочет подчеркнуть тот факт, что он никак не зависит от их доброты и щедрости. Павлу, человеку чуткому и истинному христианину, было нелегко в этой ситуации. Здесь перед нами чрезвычайно яркая иллюстрация того принципа, что христианская истина должна управлять всей нашей жизнью. В стихе 8 говорится, что она должна управлять нашими мыслями, в стихе 9, что и в своих поступках мы должны руководствоваться только ею. В этих 10 стихах, которые мы рассматриваем сейчас, отражена любопытная деталь. Даже благодарность за проявленную к нам доброту мы выражаем иначе, не так, как это сделал бы нехристианин. Павел выражает глубокую признательность своим друзьям, но одновременно с этим еще более глубокую признательность Богу. Павел всегда ревниво оберегал приоритет Господа. Поэтому, благодаря филиппийцев за их подарок, он опасался создать у них впечатление, что одного Господа ему недостаточно. Да, он всей душой любит филиппийцев, но Господа он любит больше. В этом замечательном письме ему удается и показать первенство, и вседостаточность Господа, и выразить свою глубокую благодарность филиппийцам. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Здесь апостол не только описывает состояние удовлетворенности, которого он достиг, он также показывает, каким способом ему удалось этого добиться. Он пребывает в состоянии довольства, которое, по сути, означает независимость от обстоятельств или окружения. Ему достаточно того, что он имеет в Господе. Когда читаешь Новый Завет, то становится очевидным, что Павел действительно стал независим от своего социального статуса или от происходящих с ним событий. В главе 16 книги Деяний повествуется о том, как его схватили вместе с Силой, избили и бросили в темницу. Физическое состояние обоих было тяжелым, однако это очень мало на них повлияло. Ночью было слышно, как они поют и славят Бога. Независимый от обстоятельств, довольный тем, что у него есть, таков Павел. Вспомните также, как он наставляет Тимофея, уча его тому же принципу.
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 1 Тимофею 6:6. Павел, обращаясь к своему молодому другу, по сути говорил: «Первое, чему тебе надо научиться, это быть независимым от обстоятельств и условий, то есть быть благочестивым и довольным». Новый Завет ясно показывает, что таким должен быть каждый христианин. Вспомните слова Господа в главе 6 Евангелия от Матфея, стих 25. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». То есть не надо слишком много беспокоиться о еде, одежде и тому подобном. Это славная истина, которую мы все должны знать и применять в своей жизни. Это удовлетворенность в высочайшем смысле этого слова. Очень важно правильно понимать, что именно Павел подразумевает под словами «быть довольным». Евангелие много раз называли опиумом для народа, камнем на пути прогресса и препятствием победоносному движению человечества вперед. Говорят, что оно призывает людей мириться со всевозможной несправедливостью. Это ложь. Библия нигде не учит, что человек обязан довольствоваться нищенским существованием и не пытаться улучшить своего положения. Нигде в Библии не ставится под сомнение равенство всех людей перед Богом или право любого из нас иметь равные с другими возможности. Подобные высказывания, столь искаженно трактующие слова апостола в этом отрывке, причинили церкви огромный вред. Нет здесь и проповеди равнодушного отношения к обстоятельствам, покорности им. Пытайтесь улучшить свое положение всеми доступными вам честными и благоразумными способами. Но если это не получается, не становитесь рабами обстоятельств. По сути, Павел говорит: «Я контролирую положение, я господин ситуации, она не властвует надо мной. Мое счастье не зависит от того, что со мной происходит. Моя жизнь, счастье и радость не зависят от того, что происходит вокруг». Они не зависят даже от того, что случается непосредственно со мной. Хочу напомнить вам, что Павел написал эти слова, находясь в тюремном заключении. Возможно, как раз в тот момент, когда он писал эти слова, он был прикован. Тем не менее, даже в таком положении он утверждает, что не зависит от обстоятельств. Позвольте мне привести список противоположных состояний, к которым он привык. Он знает, что такое скудость, голод и недостаток. С другой стороны, ему знакомы изобилие и насыщение. С точки зрения сохранения состояния довольства, что труднее, недостаток или изобилие? То и другое одинаково трудно. Могу ли я жить в скудости и при этом не ожесточиться, не затаить зло или не впасть в тревогу? В силах ли я страдать от недостатка пищи и одежды, или быть пониженным, например, в должности, или вообще находиться в очень стесненных обстоятельствах и при этом хранить настроение в точности такое, какое у меня было до этого? Как это тяжело оказаться отодвинутым на второй план, испытать обиду, наблюдать, как вокруг точно так же страдают другие, и при этом не ожесточиться, не впасть в беспокойство или тревогу. Павел прошел через все возможные виды испытаний и скорбей, и в итоге он научился этому. Теперь поговорим о противоположных состояниях. «Умею жить и в изобилии», — говорит Павел, — «научился насыщаться, быть в обилии». Какая трудная вещь для богатого человека не чувствовать себя независимым от Бога. Когда мы богаты и можем устраивать все по своему вкусу, то склонны забывать Бога. Большинство людей вспоминают Его только в трудную минуту, когда ими овладевает уныние. Тогда мы начинаем молиться, но когда у нас есть все, что нам нужно, то как легко бывает забыть Бога. Но Павел говорит, что обстоятельства совершенно не влияют на состояние его духа. Нищета не угнетает его, и богатство не уводит от Бога. Павел остается самим собой. Он словно бы существует совершенно независимо от обстоятельств. Он свободен. Он идет дальше и говорит: «Научился всему и во всем», что означает «во всем». В любой ситуации я свободен и независим. Моя жизнь и мое счастье не определяются внешними обстоятельствами.
Именно так, считает Павел, должен жить христианин. Как трудно дается этот урок в наше время, когда жизнь заорганизована до мелочей, и на каждый кусочек нашего времени предъявляются многочисленные требования. Мы включаем радио или телевизор, и материалистическая философия, на которой основаны их передачи, постепенно делает нас зависимыми от мира. Но это относится не только к миру внешнему. Решусь высказать предположение, что одна из величайших опасностей, подстерегающих современных христиан, это опасность впасть в зависимость от собраний. Разрастается своего рода мания собраний. Пусть никто не поймет меня неправильно. Я ни в коем случае не утверждаю, что вместо богослужений вам следует ходить только по воскресеньям. Собрания хороши и полезны. Но давайте будем осторожны в том смысле, чтобы наше духовное благополучие не определялось ими или вообще пребыванием в христианской атмосфере. Павел предостерегает нас против этого. Мы должны осознавать опасность зависимости от внешней среды. Это относится ко всему, даже к христианской жизни и свидетельству. Нужно культивировать в себе эту славную внутреннюю свободу. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи – «Учитесь быть довольными». Кто-то однажды сказал: «Религия – это то, что человек делает со своим одиночеством». В конечном итоге мы то, чем являемся, когда остаемся одни. Мне легче проповедовать с кафедры, чем сидеть в одиночестве в кабинете. Для большинства людей легче наслаждаться присутствием нашего Господа, когда они вместе с другими христианами, а не одни. Павел хочет, чтобы мы умели это делать одинаково в обоих случаях. Он обладает этой скрытой от поверхностного взгляда жизнью во Христе. Именно благодаря ей он научился быть довольным тем, что у него есть. Так каким же образом Павел пришел к этому состоянию? Заметьте, он говорит: «Я научился». Я благодарю Бога за эти слова Павла. Были времена, когда Павлу эта безмятежность была свойственна не больше, чем любому из нас. Если ему пришлось учиться, то значит и у нас есть надежда. Слово, переведенное с греческого как «научился», в оригинале означает «я был введен в тайну», «допущен к секрету». Для Павла было особенно трудно научиться быть довольным. Он был умным, гордым от природы и чрезвычайно активным человеком. Для такого энергичного, жаждущего впечатлений человека нет ничего более удручающего, чем попасть в темницу. Он был полноправным римским гражданином и, тем не менее, оказался в узах. Он обладал величайшим интеллектом, но его жизнь протекала среди рабов. Каким же образом он научился? В первую очередь, благодаря опыту. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, стихи 9 и 10, апостол рассказывает о жале во плоти, которое донимало его и от которого он всеми силами старался избавиться. Он трижды молился о том, чтобы Бог удалил от него жало, но его молитвы оставались без ответа. Он не мог примириться с этим, он был нетерпелив. Он жаждал продолжать проповедовать, а болезнь, жало во плоти, мешала ему сделать это. Постепенно Павел усвоил урок: «Довольно для тебя благодати моей». Он достиг понимания только потому, что имел опыт общения с Богом. Опыт учит всех, но некоторые из нас учатся очень медленно. Бог в своей доброте может послать нам болезнь или неудачу, лишь бы мы, наконец, усвоили его урок. Но мы учимся не только благодаря опыту. Павел усвоил эту истину, реализуя в жизни своей собственный довод. Позвольте мне для наглядности разбить его мысль на несколько этапов, чтобы вы также могли реализовать ее для себя. Я думаю, что апостол рассуждал примерно так. Он говорил о себе. Первое. Условия постоянно меняются.
Следовательно, совершенно очевидно, что мне не следует быть зависимым от них. Второе. Есть только одно действительно ценное и жизненно важное. Это моя душа и мои взаимоотношения с Богом. Третье. Бог – мой Отец, и Он заботится обо мне. И без Его изволения со мной не может случиться ничего, даже волосы на моей голове сочтены. Четвертое. Божьи пути и Божья воля – это великая тайна. Но я твердо знаю, всякое проявление Его воли относительно меня и каждое допущенное им в моей жизни событие направлено только на мое благо. Пятое. Любая жизненная ситуация служит подтверждением Божьей любви и Божьей доброты. Мне следует внимательно приглядываться ко всему, чтобы увидеть их. Я должен также быть готовым к сюрпризам и благословениям, поскольку Его пути – не мои пути, и Его мысли – не мои мысли. Посему я благодушествую в немощах. Когда я немощен, тогда силен. Павел много узнал о Божьей благодати именно благодаря физической немощи. Шестое. Следовательно, в своей оценке обстоятельств и событий я должен руководствоваться не самими этими обстоятельствами и событиями, а пониманием того, что, используя их, Бог способствует созреванию и усовершенствованию моей души. Седьмое. Каковы бы ни были обстоятельства, они временны, и они никогда не должны обкрадывать меня, лишая радости и славы, которые в конечном итоге ожидают меня во Христе. Павел проповедует здесь великий принцип, которому он научился — находить радость и удовлетворение во Христе, всегда во Христе и только во Христе. И нам вслед за апостолом следует научиться таким же образом полагаться на Господа. Чтобы добиться этого, мы должны научиться познавать Его и общаться с Ним. Мы должны научиться находить радость и наслаждение в Нем. Для некоторых из нас опасность, как ни странно, заключается в том, что мы слишком много читаем о Нем. Но ведь может наступить день, когда мы не сможем больше читать. Останемся ли мы по-прежнему счастливыми? Знаем ли мы Господа настолько, что даже ослепнув или оглохнув, сумеем сохранить глубокие и радующие нас взаимоотношения с Ним? Знаете ли вы Его так хорошо, что можете говорить с Ним, слушать Его и радоваться в Нем всегда? Все будет в порядке, если вы настолько тщательно возделали почву своих взаимоотношений с Иисусом Христом, что ничто другое уже не важно. В таком состоянии пребывал Павел. Его близость с Христом была так глубока и велика, что он стал независим от всего остального. И последнее. Я считаю, что усвоению апостолом этого великого урока больше всего способствовало то, что он постоянно смотрел на самого Христа и старался следовать за Господом в своей жизни. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 17 и 18. Я научился всегда, при любых условиях, быть свободным и независимым от обстоятельств. Можете ли вы сказать это о себе? Давайте добиваться, чтобы могли. Давайте делать все, что в наших силах, чтобы войти в это блаженное состояние. Порой сама жизнь заставляет нас войти в него. Но даже если обстоятельства не таковы, все равно неизбежно настает момент, когда мы лицом к лицу встанем перед смертью и вечностью. И тогда наша душа останется в одиночестве, без всякой земной поддержки. И если в этот час мы сможем сказать себе: «Но я не один, потому что Отец со мной», то это станет нашей величайшей жизненной победой. Пусть Бог в своей бесконечной благодати поможет нам всем усвоить этот великий и жизненно важный урок.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Сегодня я буду читать из двух мест Священного Писания, Евангелиста Матфея и Евангелиста Луки. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих, говорит нам следующее. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Второе место Евангелия от Луки, 16 глава, 16 стих. «Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Как видите, речь идет о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Эти понятия абсолютно одинаковые. Чтобы легче нам рассмотреть эти вопросы, хочется нашу тему разбить на три части. В первой части мы познакомимся о том, что означают слова «Царство Небесное» и «Царство Божие». Вторая мысль – как необходимо найти Царство Божие человеку. И третья мысль, последняя мысль, что нужно сделать человеку, чтобы достичь Царства Небесного или Царствия Божия. Как и в первом, так и во втором случае мы прочли слова Господа нашего Иисуса Христа. И оба раза Царство Небесное или Царствие Божие Он связывает с личностью Иоанна Крестителя. Мы прочли с вами. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Из сказанных слов Христом явствует, что до Иоанна Крестителя было какое-то другое понятие у евреев о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И вот сегодня мы рассматриваем ту мысль, о чем говорит наш Иисус Христос, что со времени Иоанна Крестителя и до ныне, то есть до сегодняшних дней, Царство Небесное мы должны рассматривать уже в другом аспекте. Итак, что же означают слова «Царство Небесное» и «Царство Божие»? Это первая мысль. Иоанн когда-то проповедовал: «Царствие Божие приблизилось к вам. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Разве у евреев не было права называться народом Божьим? Разве Бог не был его покровителем? Разве они не имели обетований Божьих? Разве евреи не были детьми Царя Небесного? Они верили, что Отец Небесный является их господином и царем. Они стремились всегда доказать свое превосходство над всеми остальными народами, которые не имели на то такого права. Царство Божие и Царство Небесное в нашем понятии – это одно и то же. В том смысле, что Бог, Создатель, ждет в небе своем, в своем Царстве верных своих, и Он это Царство называет Царством Божиим или Царствием Небесным. Каждый человек, кто называет себя христианином, хочет жить в Царстве Божьем или Царстве Небесном. Но вот вопрос, как попасть в это Царство? Все ли люди, называющие себя христианами, будут в этом Царстве Божьем или Царстве Небесном? Библия говорит нам, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Однажды Христос говорил ученикам Своим: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Во втором случае Он сказал: «Если не примете Царствие Божие как дитя, не войдете в Него, не увидите Его». В другом случае Он говорит: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Небесное, в Царствие Божие». Божья праведность должна жить в нас. В ней любовь, в ней забота о ближних, в ней служение Богу – это на первом месте. Как будем поступать мы, так научатся поступать и другие, в частности, дети наши. Смотря на нас, они повторяют наши ошибки или повторяют наши добрые дела.
Однажды сын приехал по старой дороге в приют для стариков, где жил его отец. Это было в Финляндии. Отец тогда вспоминал: «Вот, сынок, точно так, 50 лет назад я привез своего отца сюда, на это место. Это был твой дедушка». Сын испугался: «Папа, да неужели же так?» «Да, сынок, 50 лет назад я привез в этот дом престарелых своего отца». «Истинно, что человек посеет, то он и пожнет, так говорит Слово Божие. Я сюда привез и оставил своего отца, а ты привез и оставил меня здесь». Все правильно. Он думал когда-то, что правильно поступил, что отдал отца своего в дом престарелых. Он не думал тогда, что сын его поступит с ним так же. Праведность одна и праведность другая. О, если бы этот человек имел праведность Божью, ту праведность, которая от Христа исходит, не праведность книжников и фарисеев, поступающих, на их взгляд, правильно. Сын подумал тогда и сказал: «Нет, папа, я не хочу сюда идти. Ты мне не лишний. Я уже не хочу, чтобы сын мой поступил со мной так, как я поступил с тобой. Собирайся, поедем к себе домой». Наша праведность, праведность во Христе Иисусе, праведность в Царе, Царствие Небесного. Христос однажды сказал: «Будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное. Если не примете Царство Небесное как дитя, не войдете в Него». Дети, как правило, очень доверчивы. Они желают исполнять то, что приказывает им отец или мать, если это, конечно, добрые дети. Однажды мальчишки, играя в свою военную игру, поставили в саду часового, маленького мальчика, взяв с него честное слово, что он не испугается и не убежит домой, оставив свой пост. Уже в сумерках один взрослый человек услышал в саду тихий плач мальчика. Он подошел к нему и спрашивает: «Почему ты не идешь домой?» «Не могу». «Ты болен?» «Да нет, я стою как часовой на посту». «Кто же тебя поставил часовым?» «Мальчишки еще днем, да, наверное, забыли про меня». «Так иди же скорее домой, уже ночь на дворе». «Не могу, я дал честное слово. Мы играли в военную игру». И мальчик заплакал. Понимая серьезность положения мальчика, взрослый понял, что освободить от обязанности часового мог его только военный человек. Пришлось искать военного, пока не нашел прохожего майора. Объяснив суть дела, они пошли в темный сад, где стоял горе-часовой, весь залитый слезами. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» «Я часовой. Я дал честное слово не уходить с поста, пока меня не освободит военный начальник». Тогда майор приказал оставить пост мальчику и бежать домой к маме. «Ты сдержал данное честное слово, и теперь можешь быть свободен». Обрадованный мальчик кинулся к матери в свой дом. Дети честно исполняют свой долг. Будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное. Если не примете Царство Небесное как дитя, не войдете в Него, говорит Христос. Необходимо также для получения Царства Небесного родиться свыше. Что означают эти слова? Возрожденный человек автоматически проявляет очевидные признаки примерной жизни как результат своего нового рождения свыше. Итак, дорогие друзья, нет причины обманывать себя. Вы или рождены свыше, или нет. Вы или будете в Царстве Небесном, или никогда его не увидите. На этот серьезный вопрос нужно смотреть вполне реально. Подходить к этому вопросу несерьезно, значит играть с огнем. Не следует обманывать самого себя. Например, вы можете взять осла и тренировать его как лошадь для скачек.
Вы можете проявить большое усердие по отношению к ослу. Вы можете подпиливать его зубы, чистить копыта, давать лучше и больше овса, заставлять бегать по дорожке, но в день скачек, когда грянет стартовый выстрел, все поймут, это всего лишь был осел. Он не сотворен для бегов. Или-или. Или ты должен родиться свыше и увидеть Царство Божие, или не увидишь его никогда. Помните одну беседу Господа нашего Христа и Иисуса с ученым человеком? Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таковых чудес, как ты творишь, никто не мог творить, если не будет с ним Бог». И он бы хотел больше распространяться на эту тему, но Христос ему сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, это уже вторая мысль. Нам необходимо искать Царствие Божие, пока еще есть время. В Евангелии Матфея 6 главе мы читаем: «Ищите прежде всего, прежде Царствие Божие и правда Его, остальное все приложится к вам». Это слова Христа. На что же похоже Царство Небесное? С чем же можно сравнить его? Если оно так драгоценно для души каждого человека, то как найти его? Чему можно уподобить Царствие Божие или Царство Небесное? А Христос в 13 главе в Евангелии Матфея, мы читаем, объясняет, что значит Царство Небесное в его понятии. В притче о сеятеле Господь прямо сказал: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а другим людям не дано. Вы, если слушаете Слово Мое, вы можете понять о том, что говорит это Слово о Царстве Небесном, о Царстве Божьем». Итак, чему же мы можем уподобить Царство Небесное? Вот что говорит Христос на этот счет. «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». И здесь же он говорит, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, и что Царство Небесное подобно закваске, и что Царство Небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Царство Небесное также подобно хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, естественно, такому объяснению дивились слушавшие Иисуса Христа. Но вот однажды Христос сказал так: «Царство Небесное внутри вас есть». Как? Внутри человека царство самого Царя Небесного? И возможно ли, что Царь неба и земли, Царь вечной славы, поселиться может в сердце человека? Что же нужно сделать человеку, чтобы достичь этого Царства Небесного? В начале нашей беседы мы прошли с вами слова Христа: «Царство Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». А, значит, нужен добрый совет знающих людей, как найти это Царство и как приобрести его. Но кто-то же, наверное, знает все подробно об этом Царстве. Нужно спросить родителей. Нужно спросить историков, нужно спросить профессоров, ученых мужей, нужно спросить священников, наконец, губернатора, может быть, военного начальника армии спасения. Что же мы

нет. Все эти вышеупомянутые люди, может быть, очень уважаемые люди, не могут дать такого полного ответа, какой ответ может дать сам Господь и Его Святое Слово. Потому что не ошибается только два. Господь и Его Святое Слово. А что же говорит нам Святое Слово о спасении, о избрании пути, который ведет к Царствию Небесному? Прочтем из книги Второзакония, из 30 главы, с 10 по 14 стихи. «Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею». Заметьте, друзья мои, «всем сердцем и всею душою своею человек должен обратиться к Господу». Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Жил ты и потомство твое где? В Царстве Небесном, которое предлагает получить для каждого Господь наш Иисус Христос. Царствие Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Так какое же усилие человек должен употребить, чтобы найти это Царство Небесное? А вот какое усилие. Христос, во-первых, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И это Царство Небесное открывает не кто-нибудь из ангелов или архангелов, но сам Сын Божий, Царь неба и земли. Однажды Он сказал так: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцев. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Открыть это Царствие Небесное. Потому Он и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Друзья мои, это слова Иисуса Христа, приглашающего каждого, кто заинтересован жить в Царствии Божьем, кто хочет иметь Царствие Божие внутри себя. Усилия. Употребляющие усилия восхищают Его. Так мы прошли с вами в Слово Божье. Друзья мои, давайте посмотрим на четыре аспекта, без которых нельзя увидеть и подойти к Царствию Божьему. Каждый человек, кто хочет иметь Царство Божие, должен признать себя потерянным грешником, лишенным Бога, без надежды самостоятельно достичь Царства Небесного. Послание Римлянам мы читаем в 3 главе: «Все согрешили и все лишены славы Божьей». Необходимо нужно признать, что Иисус Христос умер на кресте Голгофы, чтобы спасти каждого человека от греха, омыв его своей пречистой кровью. Следующее. Необходимо прийти к Господу, раскаявшись в своих грехах, отвернуться от их, но повернуться ко Христу, попросить Его войти в сердце, для того, чтобы Он жил в вашем сердце, как Царь. И следующее. Верить всем сердцем, всей душою и исповедовать громогласно, что Господь

Бог действительно простил все ваши грехи. 10 глава Римлянам говорит нам следующее. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, из прочитанного мы видим, чтобы достичь Царства Божия, Царства Небесного, нужно полностью человеку отдаться в распоряжении самого Иисуса Христа. Броситься в Его спасительные руки, а из руки Его никто не похитит вас. Слово Божие так нам говорит, истинно Он любит народ свой, все святые Его в руке Его. Скажите вместе с псалмопевцем такие слова: «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твои избрал». Рассказывают, что в одном месте загорелась вилла. На втором этаже спала девочка, родителей не было дома, на пожар сбежались люди, прибежала и мать. От шума и треска девочка проснулась, вышла на балкон, кругом пожар. Люди внизу волновались, кричали ей, чтобы она прыгала, подставляя ей свои руки. Звала ее и мать. Но девочка так боялась, она не могла решиться прыгнуть им в руки. Наконец прибежал отец. Он протянул руки и попросил свою дочурку прыгать, уверяя, что он поймает ее, и она не разобьется. Девочка, хотя со страхом, но прыгнула прямо в руки отца, который прижал ее к себе и крепко поцеловал. Друзья, под вами клокочет ад, бушует огненная стихия. У вас единственная надежда на спасение в руках Иисуса Христа. Поэтому спешите прыгнуть в надежные руки Его, и там вы найдете полную безопасность. Христос когда-то сказал так, об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 10 главе. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не может... Никто не похитит их из руки моей». И ниже мы читаем в 29 стихе этой главы: «Отец мой больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Сам Царь Славы, сам Господин Царства Небесного приглашает вас войти в это Царство, отдаться в Его святые руки. Царство Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его, мы прочли с вами. Когда вы отдадитесь в руки своего Господа, вы получите возрождение, вы получите Его праведность, вы станете Его детем. И Он, как Царь Царства Небесного, сделает ваше сердце своим жилищем. Вы получите силу Духа Святого, чтобы достичь высот Его великого Царства. Друзья мои, единственная надежда на спасение – Иисус Христос. Он для того и пришел. Он совершил миссию спасения для каждого человека. Но без веры угодить Богу невозможно. Вам нужно поверить, что единственное спасение в Его руках. Примите Его, примите Его Царство, и пусть Царство Небесное живет внутри вас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: На улице стоит весенняя солнечная погода. Пользуясь случаем, Ирина Сергеевна вместе с Людой моют окна, а Павел Михайлович с Вадимом натягивают на окна защитную сетку от комаров. За столом сидит хмурый, недовольный Сережа. Он что-то периодически монотонно бубнит про себя, временами с тоской поглядывая на улицу. Вдруг он решительно поднимается со стула и хлопает рукой по столу.
1: Все, забастовка!
2: Что такое?
1: С ума можно сойти от этой истории.
2: Вот как?
1: И бывают же такие нудные предметы.
3: Никаких забастовок, Сережа. Будешь сидеть до тех пор, пока не выучишь урок.
2: Да. Или строй кислых гримас. Нужно, Сережа, уметь заставлять себя делать и то, что совсем не хочется делать. Так что давай-ка, тише, соберись с мыслями, настройся соответственно и учи.
1: Легко сказать «настройся». Ну а если мне все эти даты просто не лезут в голову?
2: Ничего-ничего.
1: Да и зачем их надо наизусть знать? Где они мне пригодятся?
2: Пригодятся, Сережа. Ну, ты просто еще не знаешь об этом.
4: Все это нужно для твоего же образования.
2: К тому же ты не знаешь, какие знания больше всего пригодятся тебе в жизни.
3: Может, как раз история и пригодится.
1: Вот да. Уж нет. Я сам себе буду выбирать профессию. И найду такую, где не нужна история.
2: Вот как.
4: Но сначала же тебе нужно пройти среднюю школу. А история идет до самого 10 класса.
2: Да.
1: Так что, Сережа, учи давай. Но сегодня у меня просто ничего не запоминается. Наверное, погода на меня плохо влияет.
2: Погода на старичка плохо влияет.
1: Да, так тепло. А то сиди и зубри. Никому не нужные даты.
2: Ох, конечно. Легче всего свалить на погоду. А мне, Сережа, кажется, что совсем не погода виновата, а самая обыкновенная лень, дорогой дружочек. Поэтому никуда не пойдешь, пока не выучишь.
1: Ой, к нам вот это идет.
2: Иди открой, Людочка. Приветствуем всех.
5: Приветствуем.
2: Принимайте нашу шумную компанию.
5: Кто к нам пришел?
2: Мы, кажется, не вовремя пришли.
3: Ну, да,
2: кажется.
3: Проходите.
2: Вот здесь. Молодцы, что зашли. Я как раз уже заканчиваю. Сейчас вот еще разок протру и все.
5: А мы можем помочь.
2: Да нет, я уже кончила. Чистенькие окна.
5: Ой, блестит все.
3: Проходите. Приход друзей для нас всегда радость.
2: Да.
3: Мы с Вадимом тоже спасибо. Сейчас закончим. Второе окно завтра сделаем.
5: Ой, вы мастера такие здесь.
1: Ой, кто там пришел? Катенька, здравствуй.
6: Здравствуй, Катя.
4: Катри, привет.
7: Привет.
2: О, Катенька, поздоровайся со всеми. Людочке дай руку.
5: Ну-ка, с Людочкой поздоровайся.
2: Теперь Вадиму.
4: Здравствуй.
2: И дяде Павлу.
3: Ну, давай, здравствуй. А, вот, хорошо.
7: Привет.
1: Как дела, Катя?
5: Хорошо, вот молодец, никого не обошла. У меня вот только руки мокрые. Ну, садитесь, пожалуйста. Очень хорошо, что пришли. Людочка, вынеси, пожалуйста, ведро и вылей воду. Возьми, пожалуйста.
1: Вот хорошо, что гости пришли.
2: Тебе это хорошо, я тебя понимаю, Сережа.
1: Теперь хоть учить не надо.
2: Видишь, какой вывод, Сережа.
3: Но это не значит, что тебе совсем сегодня не надо будет учить ее.
2: А что, Сереж, история тебе не нравится? По-моему, история это довольно интересный предмет.
1: Да, тетя Мария, и вам бы надоело. Если бы всю неделю была бы только история да история.
2: А почему так? Да у них заболела учительница по математике, и все уроки математики заменили историей.
5: Ах, вот оно что.
2: Ну ничего, Сереж, это ведь не вечно так будет.
5: Зато ты будешь настоящим историком.
2: Да.
1: Хотя бы другую учительницу дали. Васькину, например. А то у нас такая зануда.
5: Ну, Сережа, разве можно так говорить об учительнице?
4: Да, у меня в самом деле очень хорошая учительница по истории. Жаль, что она Сережке не попала, в самом деле.
1: Вот именно.
2: Ага, значит, дело не в истории, а в учительнице.
4: Да.
5: По-моему, история очень интересный предмет. Только знаешь, Сереж, надо к нему правильно относиться. Тогда будет интересно.
1: Да, как правильно.
4: Ну вот, например, наш учитель говорит всегда, что если человек не знает своего прошлого, то он не сможет правильно оценивать и настоящее.
3: Да, то есть он не сможет выбрать правильное направление для своего будущего. Человек должен учиться у прошлого.
4: Да, а чтобы учиться у прошлого, надо знать его.
1: Ага, учиться как захватывать власть, захватывать чужие земли, убивать друг друга, да?
5: Ну нет, Сереж, ну зачем же брать только плохое? Нужно учитывать, что это плохо. Отбрасывать его и учиться только хорошему.
2: Да, ты и сам прекрасно это знаешь, Сереженька.
4: Нужно научиться избегать тех ошибок, которые совершали предыдущие поколения, а также учитывать последствия, которые вытекали из этих неправильных поступков, и не поступать так же, как и.
1: Нужно, нужно. Почему же тогда люди так ничему и не научились за многие века? Не отбросили плохое, а наоборот, совершенствуют его. Все больше воюют, спорят, ненавидят.
2: Это потому, что люди властолюбивы, эгоистичны и горды. Все рабы греха.
5: Да.
4: А знаете, что еще подчеркивает наш учитель по истории? Что на ход исторических событий влияют определенные личности.
2: Правильно.
4: Он часто спрашивает у нас, а что это, например, было бы, если бы у какого-то определенного исторического лица была другая мать, или, скажем, жена относилась бы к нему совсем по-другому.
2: Интересно, да.
4: То, может быть, человечество избежало бы многих войн и бед.
2: Кто его знает?
3: Твой историк умный человек.
5: Да. Сережа, наверное, как всегда думает, что вся вина в женщинах, да, Сереж?
1: Но ведь это так и есть.
2: Вот как?
1: Ведь Ева первая впала в грех.
3: Ева-то впала. Но и Адам не отстал от нее.
2: Вот именно.
3: А ведь он, как глава семьи, должен был взять на себя ответственность и остановить жену в ее намерении. Ведь мог бы он сказать ей: «Немедленно выбрось и никогда больше к нему не прикасайся».
2: Да.
3: Разве не помнишь, что нам Бог сказал?
5: Да, но, к сожалению, этого не произошло.
1: Интересно, что было бы, если бы Адам с Евой вместе запихали бы это яблоко змее в рот и сказали бы: «Ешь сам, если хочешь, а мы не будем».
2: Да.
4: Да. Но и такого не произошло.
2: Да.
3: Ну вот, Сережа, ты, кажется, начинаешь постигать самый основной урок истории.
5: Да. А ведь наши поступки могут стать роковыми. Они не только могут повредить нам.
2: Да, но и другим.
7: Конечно, мы же не в пустыне живем, а среди людей. Взять хотя бы узкий круг семьи. Вот я заметила, что наше с Павлом настроение сразу же сказывается на всех,
5: да,
7: детях. Если мы веселые, и дети веселые.
3: Да, это так. Все мы в какой-то мере влияем друг на друга. Знаете, я недавно услышал один интересный момент из жизни русской царицы Екатерины II.
5: Интересно. Расскажи-ка нам.
3: Не знаю, насколько это правда, но говорят, что у нее была возможность прийти ко Христу.
2: Вот. Неужели? Как? Это интересно.
1: Ну и что же?
3: У нее был такой период в жизни, когда она чувствовала призыв Божий и была глубоко заинтересована духовными вопросами.
5: Правда?
3: Она спрашивала, искала, но, к сожалению, среди окружавших ее людей не оказалось никого, кто мог бы ей рассказать о Христе и о пути спасения.
5: Надо же, как жалко, да?
2: Действительно.
4: А ведь в самом деле, кто знает, может быть, кое-что в истории было бы и по-другому.
2: Вполне может быть. Мне вот тоже не помню, только кто-то рассказывал про детство Гитлера.
1: Про Гитлера?
2: Да. Оказывается, у него было трудное детство.
8: полное насилие и несправедливости. Угу. Отец у него был очень жестоким человеком, сильно бил его. И уже в самом раннем возрасте полностью стер личность в этом маленьком чутком мальчике.
9: Вот как, я никогда не слышала.
7: Да.
9: А вот, наверное, попадись ему другие родители, человечество не пострадало бы от жестокости Второй мировой войны.
3: Может быть и так. Вот поэтому, Сережа, мы хотим, чтобы вы с детства приучились порядку, умели правильно оценивать все, что вас окружает.
7: Да, и не росли эгоистами и лентяями.
3: Все влияет на все. Человеческая история как полотно, как ткань.
7: Да.
3: Каждая петля этой ткани связана с соседней, а та со следующей. Все переплетается друг с другом.
7: Да. И через всю ткань проходит черная нить последствий грехопадения.
8: Да, куда входят болезни, смерть, несчастья, раздоры,
7: да,
8: всякая несправедливость и жестокость.
9: Да, но у нас нет причин унывать и печалиться, не так ли? Вот ты, Ирина, правильно сказала про черную нить грехопадения. Но есть еще и другая нить, красная нить.
7: Да.
9: Через всю историю человечества проходит красная нить искупления в крови нашего Господа Иисуса Христа.
7: Это так.
3: Да, да, действительно.
7: Слава Господу.
3: И если бы не эта нить, то нам, образно говоря, больше не за что было бы уцепиться, чтобы спастись.
4: Значит, личность Иисуса Христа оказала самое большое влияние на ход человеческой истории.
7: Да и не только истории, но и на ход жизни каждого человека в отдельности, на нас с вами.
1: Да. У нас прямо настоящий урок истории получился.
9: Вот очень хорошо. Надо. Ведь, представляешь, Сереженька, когда земная история прекратится, начнется совсем новая эра. Эра вечной жизни и вечной радости со Христом. Как это чудесно.
8: Да, жаль, что мы так редко об этом думаем.
7: Да.

0: История нам показывает, история нас учит, слышим мы часто слова. К этим словам можно добавить, кого учит, а кого и нет. Сережа правильно подметил. Люди так ничему и не научились за многие века. Все еще воюют, спорят и ненавидят. Изучаемая школьниками история – это бесстрастный отчет о том, что произошло в прошлом. И цель исторических учебников – не преподать урок и не назидать, а просто пересказать минувшие события. Библейская же история, которая включает в себя повесть о происхождении человечества, не написана в первую очередь ради удовлетворения нашего любопытства и расширения нашего объема знаний, а ради передачи нам спасающих наши вечные души истин. События, описанные в Библии, несут в себе далеко простирающиеся последствия, которые чувствуют на себе все поколения, несмотря на темпы и характер развития человеческой цивилизации. Первая книга Библии, «Бытие», рассказывает нам о зарождении всего существующего, исключая, конечно, Бога, который не имеет ни начала, ни конца. Ну, скажет кто-нибудь из моих слушателей, а я как раз хотел бы знать, откуда Бог получил свое начало, и в чем заключались сущность и смысл его бытия до сотворения им Вселенной. Такое мышление предполагает, что все, включая и Бога, подчинено ограничениям времени и пространства. Это предположение, кстати, отклонено научными кругами. После того, как Альберт Эйнштейн создал свою теорию относительности, Эйнштейн показал, что время можно изменять, ускорять и замедлять. Концепцию, утверждающую, что все когда-то получило свое начало и существует и функционирует в контексте ограниченного времени и пространства, нельзя считать абсолютно правильной. Библия утверждает, что Бог вечен, что Он существует именно вне этих определений времени и пространства, которые мы имеем. Когда мы принимаем эту истину, мы понимаем, что вопрос, откуда Бог получил свое начало и в чем заключалась сущность его бытия до сотворения Вселенной, теряет смысл. Но то, что случилось после сотворения нашего мира, имеет огромный смысл и значение для каждого человека, включая и тебя, и меня. Библия начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «сотворить» на иврите значит «сделать что-то из ничего». Тот факт, что Бог сделал наш мир из ничего, значит, что Он имеет всю власть. Когда мы это поймем, мы приблизимся на один шаг ближе к пониманию нашего взаимоотношения с Богом. Библия говорит, что через веру мы можем познать, что мир создан Богом. Верою познаем, что веки, то есть Вселенная, устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое, написано в 11 главе послания к евреям. Эта вера в Слово Божие есть фундамент наших взаимоотношений с Богом и нашего христианского опыта. Гораздо важнее для человека понимать, что Бог сотворил все, чем где и когда произошел какой-то акт творения на нашей планете. Автор книги «Бытие», например, не дает нам расписания или дат творения. Он не описывает подробно географического расположения Эдемского сада, где проживала первая человеческая пара. Но он ясно и понятно доносит до нашего сознания самую важную, центральную истину, то есть, что Бог создал наш мир из ничего. И каждый акт его творения характеризовался планированием, смыслом и порядком. После повествования о сотворении неба и земли, первые главы книги «Бытие» сосредоточиваются на описании сотворения человека. Человек — венец всего творения. Сотворенный по образу Божьему, он занимает центральное место во всем Божьем плане. Человеку Бог дал власть над всем остальным творением. согласно Божьему плану, человек был назначен господствовать над всем творением. Бог поселил человека в красивый Едемский сад. И, как Библия подчеркивает, человек в корне отличался от животных. Первая человеческая пара жила в гармонии с окружавшим ее царством животных и растений. Не было никаких экологических проблем и никаких трудностей в связи с охраной природы. В отношении местонахождения Едема Библия говорит нам только следующее. «Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат». Это место совпадает с областью под названием «Плодоносный месяц» на Среднем Востоке, то есть область Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Израиля. Многие ученые и историки, в том числе и неверующие, предполагают, что жизнь на нашей планете получила свое начало именно в этой области. Бог желал, чтобы человек властвовал над всем творением, но Он также желал, чтобы человек имел общение с Ним. Совершенный порядок господствовал во всем творении, но глубоко в существе человека находилась мощная сила, его воля. Вначале человек избрал общение со своим Создателем, и Библия дает нам понять, что это было прекрасное время и сладостное общение. Чтобы человек имел общение с Богом, он всегда должен сам этого желать. Это общение возможно только согласно свободной воле самого человека. Бог не создал человека марионеткой, существом, лишенным своей воли и желаний. Бог хотел, чтобы человек любил его по своей собственной воле. Остальное Божье творение, звезды, растения, животные, лишено разумной воли. Оно движется и функционирует согласно плану Божьему. В третьей главе книги Бытия мы читаем, что человек был поселен в Едемский сад. Но в этом саду поселилась также другая личность — дьявол. Он тоже, как человек, первоначально был создан для высокой цели. Но он восстал против Бога и потерял свое место и позицию пред Богом. И теперь он, дьявол, старался разрушить Божий замысел и вовлечь человека в восстание против Бога. Дьявол искусил Адама и Еву, призвав их воспользоваться своей свободной волей и противопоставить свою волю Божьей воле. Вопрос касался плода дерева, находящегося в середине сада. Человек пал в грех. Он не послушался Божьего повеления. Он решил: «Я сам знаю, что мне нужно и что для меня лучше». Падение человека — воистину самое трагическое событие в истории человечества. В момент грехопадения во взаимоотношении человека с Богом произошла та роковая перемена, последствия которой мы сегодня чувствуем и испытываем. Библия все снова и снова возвращается к этому роковому событию. Что же с человеком случилось в момент его грехопадения? С ним случилось три вещи. Он внял желанием своей плоти, а не Богу. Ему пришлось скрыться от святого Божьего присутствия. Он лишился общения с Богом, то есть он духовно погиб. Узнаем ли мы себя и своих современников в этой характеристике? Да, узнаем. Человек внял желанием своей плоти, вместо того, чтобы внимать повелением Божьим. То есть он стал себялюбивым. Современному человеку не нужен Бог. Его интересует больше свое благополучие, материальное. Что еще приобрести для себя? Что еще достать, чтобы сделать свою жизнь более комфортабельной, более сладкой? «Библия и Бог — это не для меня», говорит материалистически настроенный современный человек. Эта позиция родилась в Едемском саду. Но Библия предупреждающе говорит, «Жизнь человека не зависит от обилия его имения». Павший человек, как я уже сказал, также осознал, что он теперь в погибшем состоянии. Человек сегодня боится дня своей смерти. Для человека, не примирившегося с Богом, этот день страшен, потому что он знает, что будет беззащитен, бессилен перед смертью и еще более перед последующими за смертью событиями. При жизни человек блуждает, ища и не находя себе удовлетворения и смысла жизни. Сколько религий существует сегодня, столько было попыток человека найти то единство с Богом, которое было потеряно им в Едемском саду в начале его существования. Человеческая душа жаждет быть вскормленной, исполненной первоначальным значением своего существования, жаждет исполнять то, ради чего она была создана. Но без веры в Бога человеку невозможно найти логичного удовлетворяющего объяснения своему появлению и существованию на земле. Библия говорит, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». И последнее, что случилось в момент грехопадения человека, это то, что он обнаружил, что он наг и начал прикрывать себя. До наших дней человек продолжает делать то же самое, только он прикрывается теперь не листьями дерева, а разными теориями, предположениями, лжеаргументами, стараясь убедить себя, что Бог не видит его, что Бога нет, что Бог вымысел, плод воображения, фантазии. И сколько тех, кто скрываются от Бога из-за чувства вины, из-за обличений совести. Они чувствуют, что нарушили высший закон Божий, не послушались Его голоса в своей жизни, восстали против Его воли, поступили по-своему. И теперь совесть их мучает, твердит, что ты не можешь быть в присутствии Божьем. Тебе нужно бежать. Мой друг, остановись. Ты прав в том, что ты грешник пред Богом и заслужил наказание, но тебе не нужно бежать от Бога. Наоборот, тебе нужно прийти к Нему для того, чтобы Он простил тебе твои грехи. Бог не создал тебя способным нести в своем сердце тяжелую ношу греха. Если ты будешь продолжать жить непримиренным с Богом, могут возникнуть роковые последствия в твоем душевном равновесии. Выход не в убегании от Бога, а в освобождении от вины и греха. Библия говорит, что Иисус Христос пошел на крестную смерть ради тебя и взял на себя все твое наказание. Бог поразил своего Сына руками римских воинов и волей еврейских религиозных руководителей. Бог раз и навсегда удовлетворил свое святое правосудие и смыл жертвенной кровью своего Сына грехи каждого человека. И теперь Бог готов простить каждого приходящего к Нему и признающего Иисуса Христа своим Спасителем. Поэтому написано, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, включая и тебя, мой друг, не погиб, но имел жизнь вечную». мой друг, приди к Иисусу сейчас в молитве, излей Ему свое сердце, свое бремя, свои грехи, свои заботы. Исповедуй все Ему и скажи, что ты желаешь принять Его как своего Бога и Спасителя в свою жизнь. И Бог возродит тебя свыше. Ты войдешь в общение с Ним, и душа твоя оживет и возрадуется радостью неизреченною. Обратись к Нему сейчас. Прошу тебя это сделать во имя Иисуса Христа.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Раввины считают, что этот псалом пел Адам в раю. Нет ни одного доказательства, что это так, но, напротив, есть несколько свидетельств тому, что это не так. Ибо Адам не мог петь о несмысленных людях, о невеждах и о нечестивых, растущих как трава, потому что он был единственным человеком на земле, к тому же безгрешным. И все же первые строки этого псалма подходят не только для Адама, подходят они и для нас. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри, и песню на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Иудеи долгое время пели этот псалом по субботам в синагоге, и действительно он хорошо для этого подходит. На первый взгляд кажется, что псалом не имеет отношения к субботе, потому что о ней в нем ничего не говорится, поскольку в субботний день, как ни в какой другой, наши мысли и сердца должны быть вознесены к Богу. Этот псалом не зря назван «Песнь на день субботний». Псалом настраивает разум на поклонение, а значит, для встречи с Богом. Он дает нам прекрасную тему для размышлений. «Господь и только Господь во всем». Псалом возносит наши мысли над делами Его рук, к Нему самому и Его милости к нам. О, если бы всегда на воскресных богослужениях мы могли собираться в духе преклонения пред Богом, ощущая, что великое благо петь Всевышнему. И да даст нам Бог, чтобы каждый раз, собираясь вместе, мы могли сказать: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Нет сомнений в том, что в третьем стихе идет речь об утреннем и вечернем жертвоприношении агнцев. Ибо помимо великого праздника Пасхи и других праздников иудеев, которых наставлял Дух Божий, каждое утро и каждый вечер приносились в жертву агнцы, словно для напоминания о том, что людям требуется ежедневное очищение от греха. Ибо в то время всегда было памятование греха, потому что великая истинная жертва, раз и навсегда очищающая от греха, еще не была принесена. И хотя в наши дни нам не надо приносить утренние и вечерние жертвы, и сама идея повторения жертвы Христа для нас ненавистна и неприемлема, мы все же постоянно помним об этой великой жертве и никогда не начинаем день, не посмотрев на Агнца Божьего, взявшего на себя грех мира, и не отходим ко сну, еще раз не взглянув на того, кто истекал за нас кровью на проклятом древе. В выбранном нами стихе говорится о хвале. Хвала не должна переставать сходить с уст верующих, ибо она — блаженное занятие небожителей, которое должно постоянно приносить нам радость на земле. Слова псалмопевца учат нас, что, с одной стороны, хвала должна быть обращена только к Богу, сущему на небесах, и мы должны постоянно прославлять нашего триединного Бога. С другой стороны, они указывают на то, что хвала должна быть разнообразной. Мы славим Господа и только Его. Мы не поем песни никому другому, но поем мы по-разному. В древности существовали не только различные музыкальные инструменты, десятиструнное орудие, псалтырь, арфа, но также и различные темы для пения, утренние и вечерние. О милости Бога пели в одно время, а о Его верности в другое. Хотелось бы, чтобы люди больше внимания уделяли той хвале, которую, как им кажется, они возносят Богу. Иногда я замечаю, что даже наши с вами песни, которые очень просты, мы поем бездумно. Это видно, например, из того, что темп песни при ее исполнении изменяется. Изменяется потому, что мы не думаем, о чем поем. Пение вдруг почему-то становится медленным, словно оно утомило нас и наскучило нам. И нередко, как мне кажется, песни поются механически. Мелодия овладевает вами, а не вы мелодией. И поэтому настроение, с которым мы поем, не соответствует словам. Если бы мы пели от всего сердца, вдумываясь в произносимые слова, мы бы стремились соответствующим образом передать свои чувства и мысли в звуках. Порой даже осанка некоторых людей показывает, что они тянут песню. Но песня не притягивает их к себе. Им не важно, слышит ее Бог или нет. Для меня не имеет значения, в какой позе стоит человек. Но когда эта поза указывает на отсутствие искренности, тогда она начинает иметь для меня значение и должна иметь для вас. Я также с сожалением замечаю, что когда в конце песни надо петь «Аллилуйя» или «Слава Богу», некоторые люди забывают об этом, задумавшись о своем, они садятся на свои места, а потом смущенно вскакивают, видя, что другие продолжают петь. Они спят во время пения. Музыка нашего служения прекрасна для него только в той мере, в какой наше сердце наполнено любовью к нему. Можно замечательно играть на органе, можно еще лучше петь, но такая музыка не для Бога, если в нее не вложено сердце, посвященное Богу. И пока весь человек не будет охвачен желанием славить Бога, музыка будет бессердечной и бездушной. Славя Бога в одиночестве, а не на собрании, мы также должны больше думать о том, что мы делаем, и прилагать все свои силы, чтобы сосредоточиться на святом занятии. Разве не следует перед молитвой спросить себя, о чем я собираюсь молиться? Я склоняю свои колени перед сном, но не должен ли я сначала обдумать, о чем я буду просить? Что мне нужно? Что мне обещает Господь? На основании чего я могу ожидать, что Господь удовлетворит мои просьбы? Я думаю, мы бы лучше молились, если бы больше размышляли перед молитвой. То же самое касается и хвалы. Мы не должны прославлять Бога на бегу. Надо готовить свои сердца к этому. Когда музыканты собираются исполнять какое-нибудь произведение, то тщательно настраивают инструменты. Они готовятся, проводят репетиции и только после этого дают концерты, выступая перед большой аудиторией. Так и наша душа должна вникать в суть того, за что она собирается благодарить Бога. Мы должны всем сердцем поклоняться перед престолом Его величия, выбирая темы для восхваления, подходящие к случаю. Именно к этому призывает нас, как мне кажется, псалмопевец. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Он говорит не просто о хвале, а о видах хвалы, о разных темах для восхваления Бога, для каждого из которых есть свое время. Мы построим нашу беседу следующим образом. Вначале будем говорить о темах для утреннего поклонения, затем о темах для вечернего поклонения, и в заключении постараемся восхвалить Бога. Итак, прошу вас обратить внимание на слова утреннего поклонения. «Возвещать утром милость Твою». Сложно себе представить более подходящее время для прославления Бога, чем утро. Все располагает к этому. Даже в наших кирпичных джунглях лучи восходящего солнца летним утром подобны песне, песне без слов. или, скорее, музыки без звуков. Когда за городом каждая травинка блестит каплей росы, когда деревья окрашиваются светом восходящего солнца, сияют словно сапфиры, когда тысячи птиц пробуждаются для прославления своего Творца и исполняют грандиозный концерт, вкладывая в святой щебет всю энергию своего маленького тельца, тогда кажется, что только хвалой можно начать утро, и только с благодарностью можно, открыв глаза, смотреть на Божий мир. Мы с вами не так давно проснулись, и если находимся в правильном состоянии ума, должны быть благодарны Господу за ночной отдых. Каждое утро похоже на воскресенье. Ложась ночью спать, мы оставляем одежду рядом. Так и наша душа остается без тела, как мы без одежды после нашей смерти. Утром мы просыпаемся, и если утро воскресное, то одеваемся не в рабочую, а в выходную одежду. А когда воскреснем, наподобие нашего Господа, то мы точно так же не станем возвращаться в старое тело, а облечемся в новое, в котором мы будем так же прекрасны, как сам Господь Иисус. Каждое утро мы словно воскресаем, встав из постели, которая могла бы оказаться одром смерти. И поэтому должны начинать каждый день с благодарности за то, что тень смерти осталась только тенью. Великое утро воскресения начнется со звука трубы. Пусть же каждое наше утро, так похожее на воскресение, будет начинаться с гимнов радости. Возвещать утром милость Твою. В эту пору вы исполнены сил, которые к вечеру, как правило, растрачиваются. Давайте же позаботимся о том, чтобы лучшие часы дня посвятить Богу. Что бы вы ни говорили о вечере, который действительно имеет некоторые преимущества перед утром в отношении молитвы, утро все же остается лучшим временем дня. Разве это не царственное время? Посмотрите, оно украшено бриллиантами, более изящными, чем те, что сверкают в венцах восточных властелинов. Старая пословица гласит: «Кто рано встает, тому Бог дает». В полдень от росы не остается и следа. Так и человеку сложно сохранить утреннюю свежесть в течение дня, когда ему надо трудиться и противостоять неприятностям. Утром же роса выпадает на шерсть, разложенную перед Господом, в такой обильной мере, что она полностью наполняется водой, и очень хорошо было бы выжать ее перед Ним и подарить Ему силу, свежесть и вдохновение нашего утра. Я думаю, даже без моих объяснений вы понимаете, чем утро хорошо для прославления Бога. Но я хочу, чтобы мы задумались не только о начале каждого нового дня, но также и об утренней поре нашей жизни. Наша молодость, первые часы дня всей жизни должны быть проведены в возвещении милости Бога. Молодые люди, можете не сомневаться в том, что самое большое благословение для человека – быть обращенным в молодости. Я безмерно благодарен Богу за то, что познал Его, когда мне было всего 15 лет. Однако я присоединяюсь к словам одного ирландца, который сказал, что обратился в 20 лет, но хотел бы, чтобы это произошло на 21 год раньше. Меня тоже часто посещает такое же желание. О, если бы действительно можно было первый же вздох в этом мире посвятить Богу. Если бы можно было своей первой же мыслью обратиться к Богу в молитве и раньше всех других знаний приобрести знание божественной истины. О, если бы первый порыв нашей любви был обращен к Искупителю, возлюбившему нас и предавшему себя за нас. С какой бы радостью мы вспоминали бы об этом. Первые дни христианской жизни – обладают уникальными преимуществами. Я знаю, что поздние годы приносят с собой зрелость, да. Осенние плоды обладают особой сладостью, но корзина первых плодов особенно приятна для Бога. Блаженны, возвещающие милость Божью утром.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи».

Слова псалма можно объяснить по-другому. Они могут звучать: «Дни нашей жизни прекрасные, как утро». Жизнь состоит из взлетов и падений, приливов и отливов, восходов и закатов. На нас лежит обязанность. Нам оказана великая честь возвещать милость Божью в лучшее время нашей жизни. Возможно, чья-то жизнь настолько тяжела, что пасмурных дней в ней больше, чем солнечных. Но многие едва ли могут согласиться с такой оценкой своей жизни. Да будет благословен Господь наших солнечных дней. Дней радости и веселья было очень много в нашей жизни, намного больше, чем мы могли ожидать, живя в стране скорби. И когда наступают дни радости, мы должны посвящать их Богу, возвещая Его милость. Не поступайте так, как поступают некоторые люди, упорно не желающие замечать тех дней, когда к ним приходит успех. Если они, например, смогли заработать деньги, то говорят: «неплохо». Они говорят: «неплохо». Было время, когда они прыгали бы от радости, если бы смогли заработать хотя бы половину этой суммы. Как часто фермеры, которые вырастили самый большой урожай, который могло дать их поле, говорят: «нынче урожайный год». И это все, что они могут сказать? Они обворовывают Бога. Люди постоянно преуменьшают Божье.

к себе, словно мы жаба в колее, которую вот-вот раздавит повозка, или улитка, брошенная в бочонок с солью. Мы хнычем, словно наша жизнь сплошное мучение, и каждый вздох — боль. Но ведь это не так. Это клевета на благого Бога. Да будет благословен Господь за то, что Он сотворил нас. Наша жизнь полна бесчисленных милостей, и, несмотря на все скорби и трудности, радости и Божьих благодеяний в ней намного больше. Поэтому помните, что утро бывает и у каждого дня, и у каждой жизни. Утро — это начало и это время радости и благополучия. Как же мне начать описывать милость Божию? Она бесконечна. Мы должны начать с воспевания вечной любви Божьей. Вечная любовь бесконечно давно была явлена нам, ибо еще до того, как мы были сотворены, Господь заключил завет ради нас и решил отдать Своего единородного Сына, чтобы в Нем мы могли спастись от гнева. Милость Бога Отца явилась в Иисусе Христе. О, братья, мы постоянно должны говорить об этом. Я удивляюсь, почему мы, встречаясь друг с другом, не начинаем разговор со слов: «Брат, что ты думал о милости Бога в Иисусе Христе?» Ибо поистине это настолько удивительная тема для человека, что мы не можем исчерпать ее за одну неделю. Она наполняет нас изумлением каждый день в году. Если происходит что-то необычное, мы только и делаем, что говорим об этом. А наши соседи, подобно афинянам, с жадностью ловят каждое наше слово. Так пусть же наши уста будут наполнены словами о чудной милости Бога. И, боясь не успеть рассказать и половины, давайте с самого утра будем начинать свой рассказ о даре Божьем — Иисусе Христе. Если мы довольно часто говорим об этом и хотим какого-то разнообразия, давайте будем рассказывать о милости Бога, проявившейся в нашем обращении ко Христу. Жизнь каждого человека — целая история. Я уверен, что реальная жизнь намного интереснее любого романа. Однажды я видел очаровательно красивый закат и сказал: «Если бы какой-нибудь художник нарисовал такое небо, я бы никогда не поверил, что оно может быть таким в реальности. И если бы чья-то жизнь была подробно описана, то многие бы сказали: этого не может быть». Очень многие люди говорили, что книга Хантингтона «Копилка веры» должна была бы назваться «Копилка басен». Но я верю, что в ней описаны реальные факты, ибо от них веет духом истины. Я верю, что этот человек действительно пережил все то, что он написал, хотя, возможно, он иногда излагал факты не самым лучшим образом. То же самое касается жизни других людей. Если бы они были подробно описаны, то вызвали бы немалое удивление. Поэтому рассказывайте о милости Бога лично к себе. Рассказывайте о том, как Его благодать привела вас к Его ногам и подарила вечную жизнь. А затем, братья, расскажите о милости Божьей, явленной вам со дня вашего рождения свыше. Вспомните все благословения Божьи. Не надо хоронить их в сырой земле неблагодарности. Пусть на них упадет свет вашей признательности, чтобы они засверкали всеми цветами радуги. Я уверен, что это принесет благословение не только вашему утру, но и всему дню. Псалмопевец рекомендует начинать восхвалять милость Бога с самого утра, потому что на это занятие уходит целый день. Какая благословенная тема — милость Божья. Когда я слышу, как какой-нибудь брат хвалится своими достижениями и добродетелями, я вспоминаю слова одного мудреца: «Пусть хвалит тебя другой, а ты молчи». Больше всего у меня вызывает негодование заявление об успехах в достижении святости, ибо люди явно показывают непонимание слова «святость». Я надеюсь, что глаза наших друзей откроются, и они поймут дьявольские уловки, на которые поддались.
Да не будет духовный самообман

почитаться среди нас за добродетель. Но пусть мы будем бояться его, как огня. Братья мои, давайте говорить не только о своих бедах. Если бы у вас дома был скелет, то неужели вы показывали бы его всем гостям подряд? Нет, рассказывайте о том, что Бог совершил для вас, о Его милости. Я слышал историю об одном пастыре. Я уже рассказывал вам об этом, но думаю, она достойна повторения. Пастор часто посещал несчастную женщину, прикованную к постели, которая, конечно, каждый раз рассказывала ему о своих болезнях. Он знал о ее ревматизме все. Он слышал один и тот же рассказ не меньше 50 раз. И, наконец, сказал: «Моя дорогая сестра, мне очень жаль, что вы попали в такую беду. Я не устаю слушать о ваших трудностях, но не могли бы вы иногда рассказывать мне о том, что делает для вас Господь? Дает ли Он вам радость? Помогает ли, когда вам больно?» и так далее. Замечание было сделано очень корректно. С тех пор женщина стала больше говорить о Божьих благословениях и меньше о своих болезнях. Давайте же примем твердое решение отныне возвещать утром милость Божию.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Утренние и вечерние песни» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении» на текст из 91-го псалма, 3 стих. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: мой бедный мальчик? Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку. И должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь, лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь. Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня. Но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну?
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестивший его за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
7: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
7: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
7: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
7: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас, здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию.
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот, в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить Его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить Ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да. Ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год. И опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть. Потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, А я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, столько времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
4: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
4: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
4: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня. И мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэль. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэль, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя! Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
10: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
7: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
7: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились, Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
11: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
7: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
11: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
7: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
10: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
7: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
11: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
7: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
12: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
13: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
12: Он сказал им в ответ:
7: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
12: И сказал:
7: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
12: Они говорят ему:
13: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
12: Он говорит им:
7: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
12: Говорят ему ученики его:
11: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
12: Он же сказал им:
7: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
12: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
7: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
12: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
14: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
12: Он же сказал ему:
7: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
12: Говорит ему:
14: «Какие?»
12: Иисус же сказал:
7: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
12: Юноша говорит ему:
14: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
12: Иисус сказал ему:
7: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
12: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
7: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
12: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
14: «Так кто же может спастись?»
12: А Иисус, воззрев, сказал им:
7: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
12: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
11: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
12: Иисус же сказал им:
7: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
7: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3-го часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6-го и 9-го часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
12: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
7: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
12: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
7: «Чего ты хочешь?»
12: Она говорит ему:
15: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
12: Иисус сказал в ответ:
7: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
12: Они говорят ему:
10: «Можем».
12: И говорит им:
7: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».

0: ритма, начали кричать:
1: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
0: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
1: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
0: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
2: «Чего вы хотите от меня?»
0: Они говорят ему:
3: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
0: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
4: Глава 21.
0: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
2: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
0: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
5: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
0: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
6: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
0: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
7: «Кто сей?»
0: Народ же говорил:
8: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
0: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
2: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
0: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
9: «Осанна!
0: Вознегодовали и сказали ему:
8: «Слышишь ли, что они говорят?»
0: Иисус же говорит им:
2: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
0: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
2: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».
0: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
10: «Как это тотчас засохла смоковница?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
0: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
11: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
0: Иисус сказал им в ответ:
2: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
0: Они же рассуждали между собою.

0: Если скажем «с небес», то он скажет нам «почему же вы не поверили ему?» А если сказать «от человеков», «боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
0: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
2: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
3: «Первый».
1: Иисус говорит им:
2: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
1: Говорят ему:
4: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
2: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
5: Глава 22.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах.
3: и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
3: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
2: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
3: Они принесли ему динарий и говорит им:
2: «Чье это изображение и надпись?»
3: Говорят ему:
6: «Кесаревы».
3: Тогда говорит им:
2: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
3: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
7: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
3: Иисус сказал им в ответ:
2: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».
3: И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
8: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
3: Иисус сказал ему:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
3: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
2: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
3: Говорят ему:
6: «Давидов».
3: Говорит им:
2: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
3: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
5: Глава 23.
3: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
2: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды и во имя Господне.
5: Глава 24.
3: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И Иисус же сказал им:
2: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
3: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
9: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
3: Иисус сказал им в ответ:
2: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?“ И так произошла о нем распря в народе».
1: Некоторые люди чувствовали истину в словах Иисуса и покорялись ей. Они всенародно исповедали, что Он пророк, знающий волю Бога и видящий тайны человеческого сердца. Он пророк, обещанный через Моисея, который в ветхозаветные времена в общении с Богом вел людей от победы к победе. Посему многие видели в Иисусе Назарянине истинного Мессию. Те же, кто не желал веровать, пытались оправдать себя писаниями. Они говорили: «Он из Назарета, а Мессия должен прийти из города и семьи Давидова». Такие слова действительно есть в Писании. Почему же Иисус не сказал им, что родился в Вифлееме? На это были свои причины. Во-первых, Ирод не позволил бы царю ни своей династии появиться на троне. Он был готов пролить кровь десятков тысяч людей, только бы сохранить свою власть. Во-вторых, у Иисуса не было желания привлекать людей к себе какими-то историческими фактами. Он предпочел достичь их доверия своей любовью. Таким образом, росло число не видевших, но веровавших. В народе также росли и разногласия. Люди стали делиться на группы. Кто-то провозглашал его Мессией, кто-то отрицал это. Служители храма по-прежнему искали возможность арестовать Иисуса. Но величие его слов удерживало их, и они не могли подступить к нему. Молитва. Господь Иисус, мы славим Тебя за Твою любовь и величие. Ты – источник жизни. Ты связал нас с Собой верой. Ты излил на нас Свой Дух. По вере Твоя божественность перешла и к нам. Мы были грешниками, но Ты очистил нас Своей кровью, чтобы вечно жить в нас. Вопрос 56. Почему Иисус имел право сказать следующее: «Кто жаждет, иди ко мне и пей»?
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 45 по 48. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?»
1: Когда Иисус учил в храме, фарисеи собрались и стали ждать, когда служители храма арестуют его и приведут к ним. Слово «первосвященники» употребляется здесь во множественном числе, хотя всего один мог заседать в Верховном Совете в течение всей своей жизни. Однако римляне заставили первосвященников сменять друг друга. Поэтому во времена Иисуса их было несколько, и все они были из семей священников. Эти люди назывались саддукеями. Они были склонны к свободомыслию и не разделяли законничество фарисеев. Фарисеи сидели в совете рядом с первосвященниками. Будучи служителями закона, они отвергали греческий тип мышления и основой своей веры и деятельности считали закон. Но, несмотря на свое почитание Бога, сердце их было окаменевшим. Они предъявляли жесткие требования к себе и другим. И фарисеи, и саддукеи были разгневаны тем, что не удавалось арестовать Иисуса. Ученики не могли быть ему охраной, равно как и другие люди, находившиеся с ним. Но слова его впечатляли всех, и служители храма не посмели тревожить его, поскольку знали о силе Бога, исходящей от него. Фарисеи были возмущены этим и кричали, обращаясь к служителям, посланным за Иисусом: «Вы тоже заодно с иудеями, последовавшими за этим лжецом. Никто из уважаемых членов совета не верит ему, и ни один праведник не следует за этим галилеянином». На самом же деле многие любили Иисуса, но они были из числа простого народа. А некоторые из них были даже презираемы и гонимы в обществе. Иисус сидел с ними за одним столом, несмотря на то, что сам был свят. Но религиозные деятели смотрели на этих людей свысока и высмеивали их, хотя они и составляли большинство из тех, кто окружал Иисуса. Некоторые из них исповедовали свои грехи еще Иоанну Крестителю. Власти ненавидели их, забыв о том, что говорят с ними на одном языке и имеют одни и те же традиции, составляя одно целое с ними, несмотря на конфликты и разногласия, существовавшие в народе.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 50 по 53. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
1: Один из присутствующих там был обеспокоен враждебным настроем совета. Это был Никодим, который ночью тайно приходил к Иисусу. Он был убежден, что ему необходимо родиться свыше. Этот человек был под впечатлением от слов Иисуса и хотел примирить его с оппонентами, не афишируя при этом, что поддерживает его. Он опирался на закон, по которому нельзя было осуждать или выносить приговор виновному в его отсутствии. Однако судьи только посмеялись в ответ. Если бы заседание суда состоялось и без Иисуса, то виновный все равно был бы судим, и вынесенный приговор имел бы силу. Заговорщики указывали на очевидность его вины, утверждая, что он лжепророк. Он был галилеянином, а там часто пренебрегали законом. В Писании не говорилось о том, что обещанный Мессия или какой-либо великий пророк придет из Галилеи. Фарисеи были уверены в том, что Иисус был лжепророком, поэтому они игнорировали замечания Никодима, который желал доказать им, что его слова и учения убедительны. Вопрос 57. Почему священники и фарисеи презирали простой народ? В. Законники приводят к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеяние, чтобы искусить его. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 1 до 11.
0: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 1 по 6. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
1: Огорченные неудачей, члены совета разошлись по домам. Иисусу снова удалось избежать ареста. Люди же полагали, что власти позволили Иисусу свободно проповедовать в храме. Однако происходило обратное. Слежка за Иисусом продолжалась. Вечером Иисус покинул стены города и пересек долину Кедрон. На следующий день он вернулся в город и вошел в переполненный людьми храм. Иисус не оставил столицу, так как праздник кущи еще не закончился, и продолжал проповедовать среди своих врагов. На этот раз фарисеи решили действовать другим путем. Был праздник, и кругом было веселье и много вина. Они привели женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и решили узнать реакцию Иисуса на эту ситуацию. Снисходительность к ней с его стороны посчиталась бы Богом и людьми преступлением против общих традиций. Но требование наказать ее доказало бы его строгость, вследствие чего он мог бы лишиться своей популярности. Осуждение им женщины было бы равносильно осуждению любого человека за совершенный им грех. Они с нетерпением ждали его ответа.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

простота. Земля прославилась простым, простое мудрость излучает, а гордость, едкая как дым, все человечество печалит. Не потому ль Спаситель прост, и мы ему поем «Осана». Он нам построил прочный мост на дальний берег Иордана. Он прост в делах, он прост в речах, его слова пребудут вечно. Он, пастырь добрый, на плечах несет ослабшую овечку. О, простота! Ты всем видна! В простом Христос отображаем. Кто сеет правды семена, тот будет с добрым урожаем. Хозяин скоро выйдет жать, уже пшеница колосится. О, есть кому нам подражать, чтоб простотой обогатиться!

облекитесь в любовь. Что-то гибнет понятием ложным, плачет звоном неслышным струна. Где любовь, что была непреложной, та, что вечною гостьей жила? Что нам жизнь без любви? Разоренье, и душе нашей скорбь теснота, очерствелость, злоба, огрубленье пеленой закрывают глаза. И кому в наше время понятен добрый чувством любовным своим, если так извращен и развратен этой бедной земли гражданин? Люди грабят, стреляют бездумно, даже знать не желая, к чему. За столами судейскими умно одобряют, спасают чуму. А над нами в местах неприступных сердце Бога скорбит о беде. Кровь Голгофы за злых и преступных им пролита на грешной земле. Кто ж любовью ответит святою на мольбу призывную с креста? Все мы жизнью пустой, суетною, на путях, где живет сатана. Потому мы лишаемся силы жить по истине, правдой в делах. Бога чтим на словах и доныне, Слово Божье, наш суд и наш крах. Не пора ль призадуматься сбросить гнет житейских забот и страстей? Слушай, сердце, что ревностно носит Слово Бога, что учит людей. Возрождаться рождением свыше, духом правды во мгле пламенеть. Человечество, знаешь ли, слышишь, грех твой, вечная в пламяти смерть. Не спасут тебя мысли впустую, будет сломлен упорный твой тлен. Только приняв лишь силу святую, ты спасешься, исчезнет твой плен. Призови же любовь, это Божье, пусть наполнится ею душа. Возлюби в этом мире прохожий, возвести ею силу Христа.

прощайте обиды. Век проживешь, оглянешься и видишь, что можно было б жить совсем не так. Навеки друга верного обидишь, а ту обиду друг сожмет в кулак и стиснет зубы, и махнет рукою, и повезет обиду далеко. Не все ли равно дорогою какою? В любом пути придется нелегко. Но в жизни, сделав грубую ошибку, частенько будешь ты себя ругать, и, превратив раскаянье в улыбку, других сумеешь легче понимать.

Прости мне, Боже, прегрешенья, и дух мой темный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви.

страшны мне мои страдания, они — залог любви святой. Но дай, что пламенной душой я мог лить слезы покаянья. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

утешение. Море сегодня туманное, серое, как у меня на душе настроение. Счастье мое, что в Иисуса я верую, он его нынче мое утешение. Ветер сегодня холодный, пронзительный, кружатся листья сухие осенние. Тихая гавань, объятия Спасителя, в нем забываю свои настроения. Луч из-за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было.

Я дверь овцам. О, человеческое стадо! Вам зрелищ лишь и хлеба надо. Забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл-гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

ноги! Сколько верст исходили ноги! Где я грешный еще не бывал? А теперь предо мной дорога на последний крутой перевал. И не то, чтоб томила жалость или скорбел о былых годах, но ногам моим все же досталось много лет на своих ногах. Я изведал дорожной соли, как оставил родной порог, и, бывало, сухие мозоли не сходили с усталых ног. Но над всеми путями моими, где легла за верстой верста, видел я драгоценное имя, имя милующего Христа. С ним прошел я почти полмира, по сыпучим пескам, по снегу, и готовится мне квартира на далеком, другом берегу.

Мир от многих болезней страдает, от стяжения, злобы, неверия. Если сердце Христос покидает, остается футляр лицемерия. Без Христа нет сочувствия нищим, молчаливым и громко просящим. Себялюбие метелями свищет, без пути непролазной чаще. Нет над совестью больше контроля, нет стремления к небесной вершине. Без Христа вместо воли неволя, но простор неуемной гордыни. Без Христа ожидает паденья в ямы, в бездны, в греховные лужи. О, душа, берегись нероденья, коль не хочешь увянуть от стужи. Неразумная будет попытка сатаной попротаться однажды. Без святого Христова напитка ты умрешь от мучительной жажды.

Где же он родился? Христос родился в Вифлееме. Родился ли он, скажи, в тебе? И заронил ли в сердце семя? Теперь ответь, подумав, где? Лишь пережив Христа рожденье в своих же собственных сердцах, с ним крест неся на всех путях, познаем радость воскресенья. Коль сердце в ясли обращаем, Христа младенца приютив, свою мы душу воскрешаем, Христовым светом озарив.

хороший день хорошие слова. Душа поет, не плача, не стеная. Перед глазами небо синева и живописность вечная земная. Вдали стеной лиловые леса, вблизи луга и мотыльков порханье, и облаков спешащих паруса, как в дни разлук, платков и рук маханье. Всю красоту и неба, и земли не раз творцы великие воспели. Мне хочется, что в строчках расцвели все краски мира, все земные трели. Как это сделать, Боже, подскажи, ведь ты художник, нет таких на свете, что лучше синих васильков воржи и музыкальных птичьих междометий. Я удивлен твоею добротой и щедростью, которой нет предела. Мне жизни крикнуть хочется «Постой!», а жизнь летит, как до сих пор летела. Остановить ее ничем нельзя, бесплодны все усилия и попытки. Но пусть земная краткая стезя подобна будет золоченой нитке. Та нить давно протянута к Творцу, по рвам, горам, путям и бездорожьям. Клубочек жизни катится к концу, к той цели, что зовется Царством Божьим.

звезда надежды. Повисла над лесною гривой посеребряная луна. Мигают звездочки и грива, но ярче всех горит одна. Звезда любви, звезда надежды, пою сегодня я о ней. И то, что смутным было прежде, сегодня видится ясней. Звезда вела меня издали, и путь указывала мне, когда все люди трепетали в уничтожающей войне. И вот я здесь, в краю горячем, где небо смотрит в океан. Звезда надежды и удачи ведет в пустыне караван. И я уже вдали приметил поток живительной воды. Дороже нет на этом свете неугасаемой звезды.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: так будет и пришествие Сына Человеческого. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Матфея 24, стихи 39 и 44. Дети Божьи, вы ждете Христа? Неужели вы ждать перестали? Неужели вы в мире остались и не вышли к Иисусу за стан? Неужели не стал Он для вас драгоценным сокровищем сердца? Неужели душа ваша сера, не сияют ней Божьи слова? Неужели Христу одному вы себя до конца не отдали и Его в суете потеряли? Неужели остыли к Нему? Неужели в вас радости нет от того, что прописаны в небе? Неужели живете вы в неге, позабыв о духовной войне, позабыв об измученных всех, кто во тьме тщетно выхода ищет, чья душа истомилась без пищи и погибнет, погибнет навек? Неужели Христа предадим равнодушным, холодным и ленью, и во мраке греховных сомнений от земли не поднимемся с Ним? Восхищение приблизился миг, и для тех, кто Христа ожидает, Бог готовит небесный подарок. Он придет за своими. Аминь. Светлана Тимохина.
1: Книга Откровения, 6 глава. «И сказал ангел, времени уже не будет». Да, скоро времени не будет. Не будет скорби, боли, слез. Своих детей Бог не осудит. Их слезы с глаз сотрет Христос. Тогда глухие все услышат. Немые все заговорят. Неграмотный стихи напишет. Слепые Господа узрят. И воспоют Христу так нежно слова небесной красоты. Лишь через веру и надежду, любви достигнув высоты. И вечность станет новой жизнью, войдет в нее, как в дом родной, причалив к берегам отчизны, лишь чистый сердцем, лишь святой. Светлана Тимохина, Украина. Для дорогой сестры Фриды.

открытый шлагбаум. Встретиться лицом к лицу с теми, кого любишь и знаешь заочно, но еще никогда не видел, это особенное переживание. Не нам назначать встречи и не нам их отменять. Этот простой урок пришлось учить еще с прошлого года, когда мне дважды отказали в гостевой визе по приглашению забытого алтаря. «Значит, так надо». Так назывались размышления по этому поводу Галины Вольф, опубликованные в «Сестре». «Значит, так надо», — согласилась и я с Господом, хотя не скажу, что это было легко. Но вскоре Он неожиданно и легко открыл для меня шлагбаум, и этим летом я все-таки приехала в Германию. Сердечно благодарю всех, кто молился об этом. Господь всегда может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Я мечтала о встрече с работниками алтаря, а Он щедро прибавил к этому и общение с приехавшими сюда на несколько дней из Америки Иваном Николаевичем и Тамарой Бруяко, которые делают газету «Наши дни». Как хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе. Это как драгоценный елей стекал в наши сердца прямо с неба. Хозяева дома, семья Вольф, неустанно старались повкуснее накормить нас и создать необходимый уют. Но самым дорогим было само общение друг с другом в присутствии того, кто устроил эту встречу. Чуть-чуть удалось прикоснуться и к повседневной работе алтаря, увидеть, с какой трепетной любовью здесь относятся ко всем читателям, писателям, не писателям, каким-то образом помня и зная даже многие события из их жизни. Открывая, читая и получив разрешение немного поработать над некоторыми письмами, ощущала биение пульса только что рождающегося прямо на глазах материала для очередного номера. Именно здесь, находясь в общении с теми, кто издает «Забытый алтарь», «Сестру» и «Наши дни», поняла, что значит работать на износ и сверх сил. Быстро летели скоротечные дни, наполненные новыми чудесными встречами с теми, кого знала только по звонкам, письмам и публикациям в газете, с Анечкой и Володей Балиет, Фридой Дерксен и ее родителями, с Еленой и Олесей Савинок, с Иоганном и Аней Паульс и их родными. Сердце иногда зашкаливало от радости общения с ними, а также со всеми работниками алтаря, с братьями и сестрами из поместной церкви. И однажды я спросила себя, а для чего, собственно, нам так важно видеться? Почему порой так жаждем личных встреч? Думаю, дело в том, что любовь ищет близости и постоянного тесного общения. Она жаждет видеть, слышать и осязать того, кого любит. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. Как снежинки тают последние деньки пребывания под крышей гостеприимного дома Вольфов, и печаль предстоящего расставания уже тучкой наползает на сердце. Кто знает, увидимся ли еще раз в этой временной жизни. Но слава Господу, что в этой печали нет ноток уныния и безысходности. И хотя наш Хаускрайс, домашний кружок короткого подаренного Богом общения, разъедется по своим домам в дальних странах, сердца победно укрепятся ожиданием следующего свидания не здесь, так вечности. А главное,
что уже очень скоро непременно состоится самая нескончаемая личная встреча с тем, кто навсегда избавит нас от горестных разлук с любимыми. Родство спасенных душ не объяснить. О, как озвучить новой жизни песню! Любви Христа невидимую нить мы ощущали, поселившись вместе. Кружок домашний, милый Хаускрайс, соединил нас в этой чудной встрече. И вечности блаженный дивный край к нам приближался каждый день и вечер. В сиянии этих быстротечных дней и в сладостном общении друг с другом нам небо было ближе и родней, и вся семья божественного круга, как будто дал нам Бог по паре крыл, чтоб мы его увидели во славе, а тот, кто эту встречу подарил, в такой же радости всегда был с нами. И если здесь, в суровом мире зла, мы для любви божественной воскресли, насколько же прекраснее страна, где все мы, братья-сестры, будем вместе. Светлана Тимохина.

Впервые в сестре. Меж болью и любовью. Тамара Кузьмина родилась в 1952 году. С детства отдала свою жизнь Господу. С юности пишет стихи. Вся ее поэзия наполнена глубокой благодарностью и любовью к распятому Спасителю. В стихах много размышлений о небе, вечности, духовных ценностях, человеческих отношениях. До 1998 года жила в городе Алма-Аты, Казахстан. В настоящее время проживает в США, штат Вашингтон. Издательство «Библия для всех» в Санкт-Петербурге выпустило ее сборник стихов «В луче света». Молитва сердца. Господь, мне очень больно, перевяжи мне раны, перебинтуй мне сердце, оно рассечено людским непониманием и грубой речью бранной, жестокостью и ложью изранено оно. Мне больно, словно солью мне в раны сыплют снова, перед тобой открыта вся боль моей души. Дышу и мыслю больно, скажи мне только слово, дай голос твой услышать, и сердце будет жить. Не стану обижаться на тех, кто жёг и ранил, и заливал мне сердце мучительным огнем. Они страдают так же, идя порой по грани меж тьмою и меж светом, между добром и злом. Нам всем хватает горя меж болью и любовью, меж жизнью и меж смертью нам суждено идти. От ран любви глубоких мы истекаем кровью, от чьих-то слов жестоких не в силах мы ползти. О, люди, мои люди, израненные души, хочу за вас молиться я Богу моему, за вас, кто где-то плачет, пусть слезы вам осушит Христос и светом счастья рассеет вашу тьму. Упав в изнеможение, душа моя восстанет. Хочу собрать все силы, чтоб за Христом идти, и всех, кто мною ранен и кто меня изранил, о, исцели нас, Боже, помилуй и прости. Мир лежит во зле. В зоне опасного действия души смерть, словно мина в земле залегла. Слушай же, сын наш, внимательно слушай, здесь территория адского зла. На территории кладбища ищешь жизнь веселой, друзей и любовь, слепо цветами надгробными дышишь, не замечая под ними гробов. Ты заблудился, тебя заманили смерти цветы своей ложной красой. Многих могилы уже поглотили, жаждут твоей поживиться душой. Кладбищем стало для многих несчастных минное поле грехов и страстей. Шутки с грехом и со смертью опасны. Брось это страшное место скорей. Всякое место греха и разврата, где с упоением расскажут о зле, все, филиалы ужасного ада, много их дьявол открыл на земле. Вырвись из страшного круга, погубит он твою юность и всю твою жизнь. Бог тебя ждет.

приглашает и любит на территории жизни спастись. Церковь — прекрасное поле Христово. Там расцветают другие цветы. Души, в которые сеется слово, дышат цветами любви, чистоты. Церковь — вот место покоя, блаженства. Можно здесь с Богом общаться в тиши. Он наши души ведет к совершенству. Здесь твое счастье, сюда поспеши. Сердце Божьего Сына. Был однажды тот день, был однажды тот час, когда славное небо в наш мир отпустило драгоценного Сына, чтоб землю Он спас, и забилось на ней сердце Божьего Сына. И из этого сердца, как из родника, заструилась любовь чистым, светлым потоком, и могучей рекой потекла через века, чтобы землю омыть от грехов и пороков. Гибли мы, я и ты, и все люди вокруг были смерти достойны, нуждались в спасении, чтоб спасти мир погибших от смерти и мук, миру отдал Бог Сына в умилостивление. И в горячей предсмертной молитве в саду плачет сердце великое Божьего Сына. Так смертельно страдала, готовясь к кресту, Божьей воли ища, только силы просила. Его сердце струила любовь изнутри, светом неба сияло оно, неземное, но отверг мир любовь, и в ответ посмотри, пригвоздил ко Христу его сердце живое. Посмотри в этот кроткий, прощающий взор, под терновой короной, что лик увенчало, оскорбление терпя, клевету и позор, сердце Божьего Сына всю боль испытала. Я сквозь слезы ищу этот крест, где любовь, жажду встретиться взглядом я с этой любовью. Но сквозь слезы так много крестов и венков, и так много гвоздей, все залитое кровью. Льются слезы мои, в каждой капельке слез повторяется ужас Голгофы стократно. В каждой капельке крест и распятый Христос. Своим сердцем мое заслонивший от ада. Это было давно, это было когда-то, но до нашего времени кто-то донес, и об этом всю жизнь буду помнить я свято. Своим сердцем мое заслонил мой Христос. Становится страшной жизнь, и кажется невозможной земля в атмосфере лжи и в душах людей тревожно. Где правду искать и в ком? Кто слушать тебя захочет? И, чувствуя в горле ком, ты слезы глотаешь молча. Уныние, тревога, страх объяли сердца людские. Один ты в своих скорбях, и люди вокруг чужие. Не в силах никто помочь, утешить никто не сможет. О, Боже, какая ночь! Что в мире творится, Боже? О, люди, вам страшно жить в предчувствии катастрофы. Взгляните, над царством лжи стоит высоко Голгофа. Направьте туда свой взгляд, дорогу туда ищите. Там был неспровергнут ад, там смерть победил Спаситель. От страха лишь Он спасет, Бог мира и утешения, Он свет и любовь несет, покой и благословение. Ходатай за всех людей, свершивший небес посольство, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Христос, как только я берусь
за карандаш, склонившись над тетрадью, предо мною встает опять Христос, Спаситель наш, затмивший все прекрасное собою. Неотразимый взгляд святых очей, неотразимая любовь святая, неотразимо действие речей и сила слов, что души покоряет. И на странице вновь моя рука выводит это имя дорогое — Христос. Моя любовь, моя тоска, к Тебе мое стремление святое. Ты — это все, чем я богата здесь. Тебе принадлежит душа всецело. Она опять Тебе слагает песнь за то, что Ты ее счастливой сделал. Христос, Христос, Христос, своей рукой заполню этим именем все строки. Пусть кто-нибудь страдающий душой прочтет и ощутит тоску о Боге.

Тихие беседы. Чтобы замолвить слово. Вечный свидетель спасает души, пишет премудрый царь Соломон в своих притчах. «Когда сойдет на вас Дух Святой, — говорит Иисус, — будете мне свидетелями» — Деяния 1:8. Как видим, духовная сила верующему дается не столько для личных преимуществ, сколько для использования в отношении к ближним, особенно непокаявшимся. Однако, чтобы суметь открыть уста для свидетельствования и тем паче проповеди о великом подвиге Сына Божьего, непременно надо стать христианином духовным. 1 Коринфянам 2, стих 13-14. То есть не просто обратиться к Богу, но уже с Его помощью пройти процесс очищения, Евреям 9:14, и освящения, 1 Коринфянам 6:11 и 1 Фессалоники 5:23, дабы иметь ум Христов, 1 Коринфянам 2:16. Только так сможем мы достичь высокого звания священников Бога. Звание, которое дано будет смелым свидетелям, верным рабам Божиим по воскресению их. Так говорит Священное Писание, и так оно значит и будет. Научает нас духовности, святости и желанию нести благую весть людям, повторяюсь, Святой Дух, которого, однако, получает тот, кто просит об этом Отца Небесного через Иисуса Христа. Вот и мы, идущие по стопам Христа, должны теперь стремиться жить, действовать и приносить добровольную жертву уст наших к благоволению Господа. Как Иисус открыл нам Отца Своего, так и мы, избранные для свидетельства, обязаны теперь открыть людям Сына Божьего, который есть дверь, ключ ко спасению еще многих заблудших, потерянных овец. Если любовь остыла. Библия напоминает нам, что в том, кто не свидетельствует, нет любви, и такой христианин не исполняет волю Бога, любящего каждого грешника. 1 Иоанна 4, стихи 9-10. И давшего нам уникальные примеры свидетельствования. Вот один из них. «И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» – Матфея 3, 17. Да, если мы движимы любовью Христа и не живем более для себя и ради себя, а для того, кто умер за нас и был воскрешен из мертвых, то сможем, сумеем и, главное, пожелаем рассказать людям о их Спасителе. И никакие уловки дьявола, никакие огорчения и даже оскорбления со стороны спасаемых. Некоторые ругаются, топчут трактаты, выбрасывают Библии в мусорный ящик, ведь они не ведают, что творят. Не выведут из строя нас, ревностных свидетелей Божьих. Напротив, будем крепнуть и тихо радоваться посеянному семени. Знаю это из собственного опыта. В ноябре прошлого года я, как обычно, отправился в дорогу с полной тележкой трактатов и христианских календарей «Доброе семя» и «Господь близок». Целью на этот раз был жилой комплекс для пожилых небогатых граждан. Хоть и бывал я там не однажды, а не нашел. Так ни с чем и вернулся, уставший и расстроенный. Открыл Библию и читаю. «Без меня не можете делать ничего, тем более работу духовную». Вспомнил, что поехал распространять Слово Божие, не помолившись, не попросив благословения. Поехал как бы от себя и, стало быть, для собственной заслуги. Наученный Писанием, покаявшись и помолившись, поехал на следующий день туда же. Нашел без всякого поиска, захожу, а там словно ожидают меня – чинно сидят уже около 15 приветливых бабулек, простите, дам. И каждая охотно приняла из моих рук по календарю. Одна дама, получившая столь ценный подарок, еще и для своей соседки.
назвала меня на радостях ангелом. Окрыленный сделал еще одну ходку, но теперь уже в другой конец нашего большого города Висбадена. Все раздал. И мы с женой, которая раздала уже не один ящик трактатов, радовались, как дети. Ставка на жизнь. В заключение, дорогие читатели, позвольте напомнить, что во многих странах, например, мусульманских, христиане сегодня платят жизнью за свою веру во Христа, за свидетельство о Сыне Божьем. Также и Стефан, и большинство апостолов и учеников кровью своей заплатили, запечатлели свидетельство об Иисусе. Деяния, глава 12, стихи 1-2 и глава 22, стих 20. А мы, христиане, страны заходящего солнца Германии, рискуем разве что своим настроением, если, свидетельствуя, наткнемся на противоборство противника нашего или самих спасаемых. Так будем же благовествовать и не ждать, пока возопьют за нас камни. Будем нести свет миру и прославлять Спасителя нашего, чудесного, святого, праведного, всемогущего и вечного. Прославлять, чего бы нам это ни стоило, наперекор всему, что мешает, отвлекает, уводит, противоборствует. Знаем ведь, что имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12. Пусть эти слова из Священного Писания станут нашим ежедневным напутствием и призывом проповедовать грешникам веренное нам благовестие Его, угождая при этом не человеком, но Богу. Ему одному слава, честь и поклонение. Давайте будем молиться за тех, кто еще не свидетельствует на радость Богу, молиться, чтобы Господь разбудил совесть у пассивных христиан и дал нам всем любящие сердца. Петер Браун. Постскриптум. Вчера верующий родственник жены объявил нас с супругой в кощунстве. Дескать, разбрасываемся Словом Божиим. Трактаты наши в грязи валяются. Ну что тут скажешь? Иисуса, являющегося Словом Божиим, Иоанна 1:1, тоже грязью обливали, унизили, убили. Сегодня Он на троне Всевышнего. Кощунствуют себе в осуждение те, кто топчет трактаты, а не раздающие их. Последнее слово за Богом.

Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже полгода алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки. Вы хотите присоединиться к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты? Сообщаем вам номера двух благотворительных читательских карточек. Номер 737 для заключенных, номер 736 для неимущих. Высылая нам чеки для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ, сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».